0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Самая известная улица Нижнего Новгорода – Большая Покровская, или, как говорят в народе, Покровка. Она была названа постоявшей на ней церкви Покрова Пресвятой Богородицы. После революции улица была переименована в честь Якова Сверлова, а в начале 1990-х годов ей вернули историческое название. Сегодня я, Галина Самосадова, предлагаю отправиться на эту улицу. Движение начнем от площади Минина. Обратите внимание на дом номер 2 в 1903-1904 году. Выходящая на улицу часть фасада была реконструирована в стиле модерн, а в здании разместилась городская общественная библиотека. Тогда же в нишах установили бюсты Александра Пушкина, Льва Толстого и Федора Достоевского. Библиотека находилась здесь до 1923 года. Здание под номером 4А связано с именем русского самородка Ивана Петровича Кулибина. Это усадьба купца Костромина. Купец желал получить признание властей и специально к приезду в наш город Екатерины II предложил Кулибину смастерить какую-нибудь диковинку, а заодно предложил на время работ содержать мастера вместе с семьей и помощниками. Естественно, что материалы он тоже предоставлял. Кулибин смастерил удивительные часы. Они были размером с гусиное яйцо, в полдень играли музыку, сочиненную самим Кулибином. В часы был встроен театр-автомат. Ежечасно растворялись царские врата, по сторонам которых стояли два воина с копьями. Открывались двери золотого чертога, и появлялся ангел. Камень от гроба Господня отваливался, стража падала ниц, а через полминуты появлялись жены-мироносицы, и куранты играли три раза «Христос воскресе». Затем двери опять затворялись. За чудо-часы, изготовленные Кулибиным, Костромин получил 1000 рублей и серебряную кружку с дарственной надписью императрицы. В 1770-е годы на территории усадьбы Костромин возвел каменный дом по проекту Ананьина. В настоящее время здесь находится учебный театр Нижегородского театрального училища имени Евгения Евстигнеева. История дома номер 8 связана с именем Михаила Израилевича Свердлова. Гравер приехал в наш город из Саратова. На Большой Покровской в каменной одноэтажной лавке он открыл скоропечатную и граверную мастерскую. А сам с семьей поселился в жилых комнатах при этой лавке. Здесь родились три его сына. Старший Зиновий вошел в историю под фамилией Пешков. Средний Яков – известный большевик-ленинец. Его имя носила улица с 1919 по 1991 годы. А младший Вениамин занимал ответственные посты в наркомате путей сообщения. Был репрессирован и погиб в лагерях. В настоящее время в здании бывшей мастерской открыта экспозиция музея «Покровка-8», филиала Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Создатели фильма для достоверности поселили героев в разных местах Москвы и Подмосковья, чтобы проследить маршрут движения каждого из дома на работу. Героя Андрея Мягкова-Новосельцева поселили на улице Достоевского, директора Калугину в Скатерном переулке, секретаршу Верочку на Чертановской улице.
3: Нет, да.
4: Вы согласны?
3: Ой, я сама не знаю. Алло, да, Вова?
4: Давайте.
3: Пожалуйста, Вова.
4: Ну что такое, а?
3: Что такое? Что-нибудь случилось?
4: Да.
3: Что?
4: Они спустили кошку в водосточную трубу.
3: Господи.
4: Куда вы, Людмила?
3: Идемте же, спасайте кошку.

Из дымного рта в шумных улицах, в белом порхании, люди, ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Поляков образована от прозвища «Поляк». По происхождению оно украинское. На Руси в XVI-XVII веках прозвище «Поляк» означало не национальность, а подданство польско-литовскому государству, жителя этих территорий. На Руси издавна существовала традиция давать человеку в дополнение к имени прозвище, мирское имя, которое бы указывало на его национальную или социальную принадлежность – литвин, воложанин. Позднее, когда начали формироваться первые фамилии, подобные прозвища легли в основу многих из них. Наибольшее количество контактов между польским и русским населением происходило в приграничных территориях, а также в начале XVII века во время смутного времени и польской интервенции. Именно поэтому широкое распространение на Руси прозвище «Поляк» получило лишь с середины XVII века.
1: Фамильная ценность.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, предлагаю продолжить наше знакомство с жизнью городской усадьбы в русском средневековом городе. И опять здесь нашим помощником будет домострой, такое руководство по управлению и поведению домашнего хозяйства, написанное в XVI веке. С его помощью мы с вами ознакомились и с содержимым погребов, и с содержимым ледников, узнали, что и как там должно храниться. А сегодня попытаемся выяснить, кто и как всем этим заведовал. Наверное, у нас появится возможность уже судить, много или мало это отнимало времени у хозяев дома, кто именно этим занимался. Но для того, чтобы в доме были запасы, их нужно было постоянно пополнять. И вот какие советы на этот счет давал домострой. Годовой обиход мужу и жене, и у кого поместье и пашни, и сел, и вотчины нет, и накупите годовой запас. То есть в данном случае речь идет о том, что у кого нет в собственности сельскохозяйственных угодий, подвластных деревень и сел, которые снабжают всем необходимым натуральными продуктами, закупать. Купите годовой запас. Читаем дальше. Хлеб и всякое жито. Зиме на возях. То есть огромное количество зимой возами нужно это было закупать. А полтевое мясо, полтевое – это туши, уже обработанные туши. Так же и рыбу всякую, и длинную, осетрину, и семжину, икру сизовую и черную, и мед пресной, и которые рыба в лето ставите, и капуста, и те суды зиме в лед засекате, а питье запасное глубоко, и покрыв лубом засыпате. То есть речь идет о том, как бы мы сегодня сказали, забить морозильник и надолго забыть. Еще раз повторю, речь идет о очень состоятельной семье, которая имеет возможность делать именно годовые запасы. Во-первых, в каких количествах запасаются продукты питания, а во-вторых, очень интересный перечисляемый ассортимент здесь. Обратили внимание, да? И корочка черная идет в обязательном порядке вместе с медом, осетрина, семжина. Семга – этот вид рыбы. Значит, в обиходе состоятельной семьи это еда, это продукты, которые постоянно присутствовали на столе и постоянно были в запасе. Или надо билете, тогда свежо и готово. То есть, если продукты зимой, значит, как было сказано раньше, нужно в лед засекать, то есть, и что засекать? Суды. То есть сосуды для хранения. Их нужно врубать и хранить во льду. Либо, давайте обратим внимание, питье, покрыв лубом, засыпать. А вот как употреблять продукты летом. То есть покупать и сразу употреблять в пищу. Вот какие рекомендации домострой дает здесь рачительным хозяевам. А в лете мясо ясти покупайте домовитому человеку. Купите буранца. А дома облупите, а овчинки скопите человеку на шубку, а бараний потрох – прибыль, в столе потешение. То есть речь идет о том, лучше купить целого барана, его обработать, скажем так, и все пустить в дело. Овчинка – человеку на шубку, но это полагается, наверное, не хозяину, я так думаю, а кого-нибудь из прислуги использовать. Бараний потрох – прибыль, как бы за него не плачено, плачено за барана, а из него можно в столе потешение, то есть использовать для приготовления пищи. У порядливой жены или у доброго повара много примыслу. Вот в результате, если покупается скотина целиком, назовем это так, слушаем, что имеет в виду домострой. Из грудины ушное нарядите, то есть сварить похлебку, почки начините, лопатки изжарите, печень, иссекши с луком, перепонкую обертев, изжарите на сковороде. Легкое також с молочком, с мукою, с яички приболтав. А кишечки – яички на лед, то есть залив яичками. Баранью голову – мозжок, ну, то есть мозги. С потрошком – уху нарядить, тоже похлебку сделать. А рубец – кашкою начинить. Сварите или начинив, изжарите. И как делаете, из одного барану много прохладу. а студень на леду держать, и хорошо, что останется. То есть вот такой совет, покупая животину в качестве продукта питания, как использовать все безотходно. А свиньи доморощенные в осень бите, полти в год осолите, а голова и ноги, и сало, и желудки, и кишки, и потрох, и спина в осень и в зиму пригодится. У промышленного мужа и у промышленной жены, то есть у хозяйственных мужа и жены, всегда прохлад в семье и гостям, то есть есть что поесть гостям. Если гости придут, всегда есть запас. А не убыточно. По что вторг, и ты в клеть. То есть не убыточно в том плане, что не вторг нужно бежать не в гастроном, не в мини-маркет срочно что-то покупать, а в клеть к себе на погребок и оттуда взять необходимое. Причем обращу ваше внимание, здесь идет речь о свиньях доморощенных. Из этого следует, что барана покупать можно на рынке или на торгу, значит, он не входит в обязательный состав скотины, которая держится при доме, а преддомовое содержание свиньи вроде как бы в порядке вещей. Дальше говорится и о домашней птице, о гусях, о будках, о курах. Вот интересно, и о коровах, которые держат дома. Летом корм на поле, а дома всякого корма много у доброй госпожи. И лето, и зиме. Гуща пивная, и кисельная, и квасная, и кислых штей, и отрубей овсяных, и высенки ржаные, и пшеничные, и ячные, и заспу делающие, и толокно. И в осень капусту солят, и свеклу ставят, и репу, и морковь запасают, и у всего того хрипье, и листье, и коренье, и обрезков, и крох в скатерти, и в столе, и в веке в хлебном, и по полицам, и по чуланам, и по лавкам крохи, и остатки, и объедки, и домовитая и добрая государыня, то есть хозяйка, или ключник, то есть человек, который заведует хозяйством в богатой семье, все то обирает и посудом ставит, и тем животину, и коровы, и гуси, и утки, и свиньи, и куры, и собаки кормит. Не убыток, а приплоду и прохладу много. Всегда в столе прибыл, себе и гостю. Только дома родится куры, и яйца, и забела, и сыры, и всякое молоко. И на повся дни праздник и прохлад, и не в торгу куплено. Вот язык вроде совершенно другой, а мысль та же самая. Кушайте, гость, угощайтесь, свое домашнее. Сейчас мы добавили экологически чистое, у себя на даче выращенное, да? Вот примерно то же самое. Всякое пироги, блины, кисель, молоко, коли чего похотелось, а все дома готово. А сама то жена все умеет сделать и слуг научит рядить. От таковых домочадцев мужи богатеют. То есть вот такое рассудительное, я бы сказала, ведение хозяйства, оно не просто приветствуется. Домострой как бы показывает, что именно благодаря такому ведению хозяйства дом и становится богатым, состоятельным, готовым принимать гостей. Еще бы я здесь обратила внимание. То есть вот мы сейчас поговорили о том, как делать запасы, как экономить, но не жадничать, не быть скаредным. А вот я бы обратила внимание еще на какую вещь. А у молода человека или у вдовы запаса того нет. Только чем животина кормите, что в сей главе писано. А коровка дойная есть. Или в деревне у молода человека и не одна есть. И накормит сеном. Или солому яровую изрезайте, да мукою посыпайте овсяной. То есть опять даются рекомендации не столь богатым людям, которые могут делать такие большие и разнообразные запасы на торгу, а практически из ничего, как кормить ту же самую коровку. И как все это делать? Слушайте. А доиленка и всякие суды молочные теплой водой мыть и вытирать, и высушить, и в чистом месте опрокинув держать, чтобы ни кошка, ни собака, ни мышь, ни малые рубята не лизали и не напакостили. Не забывайте, что такое большое хозяйство, или даже пусть малое, неважно, да, обязательно было чистым. А коровы, издоив, молочко в ситецко процедите, да всякие молока укрыв, чистоте держате, а самой руки умыйте чисто, и платно ветчанное, а чистое же надейте, а воды теплой принести, и потиральце на плече бы было, и у коровы вымя и соски вымыты, и потиральцем чистым вытерты, и в чистом месте издоите, и во всяком бережении, и стул чисто же держате, и коров на мягке держате, и корм класти, какой лучится. Вот все понятно. Вплоть до того, обратим внимание, не просто, чтобы были чистые руки, чтобы была чистая посуда и полотенце потиральце бы чистенькое было, которое вытереть вымытое вымя. Обращу внимание на то еще, что здесь написано. «И платно ветчанное, а чистое же на дети». В данном случае смысл такой. В чистом одежда, чтобы тоже была чистая. Не парадная, не новая, нет, имеется в виду, а именно чистая. Чтобы сам процесс доения и продукт, который в результате получится, молоко, был абсолютно чистым. Вот посмотрите, это не регламентация. Это даже не советы, как себя вести. Через эти пожелания просвечивает другое. Сам принцип, само понятие о хорошей хозяйке, о хозяйке не просто рачительной, а хозяйке чистой, аккуратной, у которой немного всего, не обязательно всего много, но которая знает, как должно быть чисто. Вот именно такой образ со страницы домостроя, он просто практически на всех страницах, он прорисовывается, он светится, и, наверное, именно к такой хозяйке мы через некоторое время и напросимся в гости, чтобы нам потом не думалось и не переживалось, чем же там нас накормили, и какие у нас могут быть последствия.

0: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Год в осаде. Год 1610. Сентябрь, октябрь.
1: Неужто владыка так и говорил? Пускай, мол, меня на дыбу вздернет. Так и говорил Лаврушка. Я осерчал даже. Что он тебя и вправду катом таким считает? Воевода наклонился над умывальником, плеснул себе в лицо. Потер, пытаясь хоть немного смыть копоть. Полотенце края мочи, да им по три, невозмутимо посоветовал Лаврентий. А так просто не отмоешь. «Катом, говоришь?» «Может, я и кат. Иные считают, что я соколов больше люблю, чем людей. Но соколов-то ныне не осталось. Съели всех. Вот и приходится с людишками разбираться. А архиепископ умен, ох, как умен. Ты про что?» Михаил обернулся, держа в руках полотенце. Он пытался как следует умыться тем малым количеством воды, который разрешил себе потратить на это умывание. Хорошо, что накануне прошел короткий, но сильный дождик, и смоляне набрали воды кто во что смог. Пополнились и совсем обмелевшие речушки, и хоть вода по ним текла теперь мутная, пополам с гарью, проникавшей в источники сквозь пропитанную ею землю, людям удалось постирать белье и привести себя в порядок. На завтра покров, второй уж за время осады. Нельзя в такой день явиться в храм неприбранными. Что хочешь сказать, Лаврентий? Думаешь, владыка Сергий не просто так мне сказал про дыбу? Да, конечно, не просто так, — воскликнул Логачев. А то он блаженный такой, нате, мол, пытайте меня, чтоб правду горячими клещами вытянуть. Не нарушил бы он тайну исповеди ни на какой такой дыбе. Просто специально подчеркнул тебе, насколько важные сведения ему открылись. И как именно открылись. «Вот оно что!» — невольно вырвалось у воеводы. «А ведь и точно. Он рассказал мне, что исповедовал на стене умирающего. Многих ли он в тот день исповедовал?» «Положим, многих!» — Логачев, взглядом спросив у Михаила разрешения, тоже смочил полотенце, снял стеклышки с носа и тоже принялся тереть лицо и лысину так, что лысина покраснела. Многие подходили к владыке, прося исповеди. Но умерли, можно сказать, у него на руках только двое. Я уж узнал, кто. К одному из них архиепископа и позвали. Стрелец позвал. Дубина этот стрелец! Воевода сердито повел непривычно обнаженным плечом. Надо ж было додуматься. А кабы что с владыкой приключилось, да мы бы все без него остались. Выпорол бы дурака за такое, да не к месту. Каждый человек на счету. И что ж ты узнал, Лаврентий? Кто был тот, к кому позвали архиепископа, будто простого попа приходского? Логачев усмехнулся. То-то и оно, что не простой осадный человек, сотник стрелецкий. Думаю, именно этот Емельян что-то важное владыке и поведал. Тайну, что тебе, воевода, знать надобно. Да такую тайну страшную, что в ней только перед смертью решился Емелька признаться. А что это может быть? Наверняка про крысу-переметчика, что у нас тут уже год шныряет, а мы с тобой ее изловить не можем. Шныряет-то у нас. А вот изловить не можешь ты, Лаврентий, — покосился Михаил. Но как дальше-то понять, о чем и об ком речь? Может, сам этот Емеля-изменник и был? Не думаю. Простоватый малый, честный, бесхитростный. Всяко, конечно, бывает, но сомневаюсь. И потом... «Было б так, владыка Сергий уж точно тебе намекнул бы, что крысу больше опасаться нечего. А он, видишь, наоборот, путь нам указал, как искать и найти. Теперь я опрашиваю всех людей, кто Емельяна Сотника хотя бы немного знал. Выведываю, с кем он дружбу водил, кто были сродники его. Словом, все, что путь указать может. Кое-что уже понимаю, только концы с концами свести надобно». «Ну так сводишь», — сказал сердитый воевода. И с надеждой добавил: «Сможешь, наконец-то!» В глазах Лаврентия мелькнул хищный огонек. Такой, наверное, появлялся у его соколов, когда с высоты они замечали добычу. «Не думай, воевода. Не дремлю я. Дело, конечно, нелегкое. Емель этот был широкой души человек. Любил погулять. Каждая собака его знала. Но не всякого же стал бы от правого суда укрывать. Надо понять, с кем он особо дружен был или, может, кого мог бояться. И если все концы сойдутся, тогда крыса — все, у нас в ловушке. Помяни мое слово». Лаврентий хотел еще что-то добавить, но дверь горницы вдруг распахнулась. «Воевода!» На лице возникшего в дверях стрельца были написаны растерянность и смущение. «Что?» — обернулся Шейн. «Тут человек пришел к тебе. То есть не к тебе, он просто в крепость пришел, но стража наша говорит, сюда бы привести надо. А он и не противится, сам хочет». «Кто таков? Откуда взялся?» «А вот это ты, воевода, сам у него спроси. Как сквозь ляхов прошел, да невредимым сюда добрался? Давай ко мне». «Я уж здесь, Михаил Борисович. Здрав буди!» Слегка отодвинув стрельца крепким плечом, в горницу вошел и склонился перед воеводой высокий монах с упавшими на плечи из-под схимы длинными седыми волосами. Черное одеяние подчеркивало их чистую белизну. «Господи Иисусе!» Михаил сразу догадался, что это старец, хотя ни разу в жизни его не видел. Слышал о нем в последние месяцы, однако очень часто. «Да ведь это ж тот самый Порецкий, лесных людей предводитель!» «Смиренный схимник Савватий пред тобою, воевода», — поправил пришедший. «Господь вразумил меня поднять людей русских супротив силы вражьей. Вот уж вся Смоленщина и окрестные с ней земли воюют и стоят за град Смоленск. Теперь найдется кому и без меня отрядами командовать, ляхам жизни не давать. А я ныне должен быть здесь, с тобою, потому как наступают самые тяжкие испытания. Но об этом ты ведь знаешь и сам». «Знаю». Михаил не мог оторваться от сверкающего взора чистых, будто у младенца, и пронзительных, как у ангела на старинной фреске, глаз. «Знаю, отче. Что ж ты, пришел с нами вместе умереть?» «Нет, раб Божий. Тебе смерть не здесь суждена, и не скоро. И я не здесь умру». Старец растянул сухие губы в покойной улыбке. «А пришел, чтобы тех, кто нуждается, утешить. Не выдержать всего груза одному владыке Сергию. Так пускай хоть мои слабые силы в помощь ему будут. Да и оружие я держать не разучился. Ни раз, ни два за последнее время в том убеждался». «Да уж, длань твоя разит, что десница Господня», — усмехнулся воевода. «Слыхал. Но как ты прошел-то? Люди твои к нам пробиваются с боем. Наши волозные их всегда встречают. Гибнут многие. Да и получается через раз на пять. А ты? Один, что ли, дошел?» И снова ответом была та же светлая улыбка. «Так ведь я с молитвой шел, Михаил Борисович. Шел и молился. Так до ворот крепостных и добрался. Постучал, мне открыли. Говорю, инок я, Савватий. Впустили. Постучал, и дверцу в воротах открыли?» С каким-то странным выражением переспросил Логачев. Схимник только на него посмотрел. Воевода глубоко вздохнул, с отчаянием поглядев на Лаврентия, перекрестился. «Спасибо тебе, отче. Место, где жить, найдется. Многим здесь места уже не надобно. А не слыхал ли новостей последних? Что там на Москве творится? У нас кто что говорит?» Схимник слегка сдвинул седые брови.
2: «К нам приезжали недавно люди оттуда. Худо на Москве. Супостаты обнаглели совсем. Бога не боятся. Народ обирают дочисто, но главное... оскорбляют русских людей. Все меньше верят в Москве, что явится королевич, да и примет нашу веру. Русь Сигизмунду самому нужна. Он ее из пасти не выпустит». «И народ не восстает?» — в гневе вскрикнул Михаил. Отец Савватий вздохнул. «Трудно восстать, когда измена кругом. Все ж привыкли терпеть русские люди. Да, боюсь, и лада промеж наших нет. Тут один верховодит, там другой. Знаю я Москву-то. Всегда так было».
1: Логачев слушал их разговор внимательно, но думал явно о чем-то своем. Появление Савватия навело его на новые мысли. Час спустя Лаврентий отыскал неподалеку от Авраамиевских ворот возле костерка кашеваров Ивана Доводчикова. Начальник стражи и голова стрелецкого приказа во время недавней вылазки был ранен в левую руку. Из-за истощения кровь долго не могли остановить. Рану пришлось даже прижигать. А теперь она все никак не затягивалась. На повязке что ни день проступали темные пятна, и костоправка Натальи начала опасаться, как бы невзирая на прижигание, все же не перекинулся Антонов огонь. Тем не менее, доводчиков не оставлял службы. Заступал на стражу, как было положено, а когда приходилось отражать приступ, шел в бой вместе со всеми. Единственное, когда рядом не было никого, позволял опасениям прорваться наружу, и тогда говорил Наташе с тоской. «Ты уж постарайся и руку мне сбереги, не отчикай, а? Хоть и левая, не правая, но тоже ведь нужная, рука-то. Все с двумя руками будут, а я нет. Получается, что уж и не человек, не по Божьему образу и подобию получаюсь я. Я тебе язык отчикаю за такие слова, только высунь посильнее», — грозно отвечала девушка, хотя в душе ей было ужасно жаль Ивана. Она понимала, какую боль ему приходится перемогать, чтобы держаться, и как мало надежды, что его рука вновь станет здоровой. «День добрый, Лаврентий Павлиныч!» Снова приняв вид бодрого и бесшабашного вояки, приветствовал доводчиков Сокольничева. «По что пожаловал? К нам в караул? Давай! Как раз людишек-то совсем не осталось!» «Могу и в караул!» — не смутился Лаврентий. «Только наперед у меня к тебе разговор есть. Так садись!» Я покуда болтушку умну, а ты спрашивай, чего надо. Тебе, может, тоже налить? Да нет. Благодарствую, я поел. Ладно, тогда сразу спрашивай. Иван принял от кашевара миску с уже привычной осадным людям овсяной похлебкой. Сел, ловко пристроив ее на коленях, и, осенившись крестом, степенно окунул ложку в варево. Ну, что за дело? Лаврентий тоже перекрестился и сел рядом, поближе. Ты помнишь, Иван, тот день, когда я гонца из Москвы ждал, а его убили? Помню, само собой, хоть и давно это было. Мы ж с Антипом его и нашли. А теперь постарайся припомнить. Кто-нибудь в тот день поутру из ворот выходил? Понимаю, прошло много времени. Но ты ведь память имеешь крепкую, помоложе моей. Иван рассмеялся. Ну уж, куда мне до твоей памяти? Не припомню всего. Мало ли. Мы, караульные, тогда еще частенько выходили, если только со стен, конечно, о поляках не предупреждали. Надо же было стену осматривать, проверять, не нарыли там чего ночью. Нет, не помню. Я спрашиваю не про караульных. Кто-нибудь из тех, кто обычно не ходит? Кому особенно незачем было бы покидать город? Не помнишь таких? Или такого? Само собой, нет. Без разрешения воеводина никто уйти не смог. Только мы, нам дозволялось. Так что если бы кто из городских либо посадских заявился, мы бы точно запомнили. А из воеводской избы? Им-то тоже разрешалось. Доводчиков вдруг нахмурился. А ведь было, Лаврентий Павлинович. Ей-ей было. Логачев подобрался, будто гончая, которую готовы спустить на дичь. Ну, перед самым рассветом Клим Сошников воеводской избы под Ячей приходил. Сказал, что его воевода отправил поглядеть, каков урон польские ядра снаружи стенам нанесли. Сверху ведь, видать, плохо. А тут, мол, как рассветет, он вдоль стены пройдется. Как раз доберется до мест, куда сильнее всего лупили. Мы ему говорим, ты осторожней. Еще сверху не видать ничего. Если вдруг ляхи наскочат, стража тебя и предупредить не успеет. А он в ответ, ничего, сам увижу. При мне два пистоля, значит, если что, за меня одного, по крайней мере, два ляха в землю отправится. Уложу даже на бегу. «Под Ячей он что, стрелять умеет?» Удивился было Лаврентий, но тотчас осекся. «Ах ты, леший! Я ведь и позабыл, он же вроде из охотников. Ты что слыхал про него, Иван?» «Как что?» — удивился доводчиков. «Охотник он. Самый что ни на есть славный. Прежде зимой на посад белок да хорей привозил. Одно загляденье. Только сейчас какое там на бегу? Это он шутит так. Его на охоте хозяин поломал. С тех пор охромел Клим. Болел долго. Едва Богу душу не отдал. Не до охоты ему стало. Оставили его при хозяйстве. Ну, дрова там колоть, починить что. А дальше купцы грамоте выучили. Великая охота оказалась у Климки до той грамоты. Стал платежные книги вести. Кому из купчин лень самому писаниной заниматься? Так и попал потом в воеводские подьячьи. «Этой всей истории я не знал», — проговорил Логачев. «А ходит он совсем плохо?» Иван пожал плечами, старательно доскребая ложкой остатки похлебки. «Ну, не так, чтобы. Бегать не может, это верно. А вообще уж привык к своей ноге покалеченной. Лет-то сколько прошло?» «И когда он после осмотра стен вернулся в тот день, о котором сказывалось?»

Да не смеши. Климк человек ученый, конторский. А человека так ножом по-простому убить, тут злоба нужна, да навык. Не думаю. Но проверить надобно. Голос Лаврентия звучал по-прежнему задумчиво, но глаза так и горели. Он поднялся, одернув кафтан, поправил на голове шапку и поклонился начальнику стражи. «Спасибо тебе, Иван. Так, по крайней мере, кое-что ясней стало. С Богом оставаться. С Богом и тебе», — проводил его задумчивым взглядом стрелец. А когда сокольничий скрылся из виду, перекрестился. «Свят, свят. Здрав буди, да пореже сюда хаживай.

0: Спустя час Логачев вновь был у воеводы и с глазу на глаз рассказал ему о том, что ему удалось разузнать. «А я-то думал, кто же мог узнать, когда именно, в какой день и в какой час я гонца из Москвы жду?» — с жаром говорил Сокольничий. «Я ж только тебе говорил, Михаил Борисович, только тебе. И в голову дурную не стукнуло, что за дверью подьячий топтался, бумаги собирал. Он и слышать мог».
1: «Послушай, Лаврушка», — прервал бурную речь Логачева воевода, — «а я все спросить хотел. Ты-то сам откуда так точно знал, когда этот твой гонец явится? Понятное дело, если тебе раньше донесли, что он придет, то примерно прикинуть ты мог. Но не то, что день в день, а час в час сосчитать. У нас и день, и час оговорен завсегда был заранее», — не смущаясь, ответил Лаврентий. «А как бы я проведал, тот ли человек и с тем ли письмом пришел? В лицо я не знал его, а измены в Москве всегда хватало. И перехватить могли, и письмо иное подсунуть, и иного человека вместо того прислать. А так, если ко времени явился, значит, и письмо то самое. И об чем оно должно было быть? С каким известием? Я ж тебя так и не спросил». Но если... Тут Михаил вновь усмехнулся, но уже достаточно мрачно. «Если и от меня таишься, если опасаешься, тогда не говори». Логачев махнул рукой. «Да теперь-то что, как бы и таился. Но только, как я теперь понял, само-то послание изменникам значения не имело. Им важно было уличить, след в сторону увести. Оставить ножик этот приметный. Знамо чей». Лаврентий отвел полу кафтана, и Шейн увидел рукоятку в серебре и перламутре. «А ждал я весточки вот о чем. Правда ли то, что Сигизмунду... Кстати, знаешь, воевода, что имя короля означает на германском наречии? Одно из двух слов состоит. Второе я позабыл. А первое — победа. И Жигимунд, и Зигмунд — все одно имя».
0: «Глубоко копаешь, Лаврентий. О чем письмо-то?»
1: «Ждал я из Москвы ответа. Правда ли, что римский папа отправил Сигизмунду целую бочку золота? Имелись такие данные. Вот как у нас выходит, воевода. Сигизмундов лагерь удачным выстрелом с нашей стены достать можно. А про его доходы, наверное, узнать получается только через Москву. Он чего на войну так долго собирался? Денег не было. К тому ж в Польше мятеж. Рокош по-ихнему. Какое уж тут пополнение казны. Вот Сигизмунд и наделал долгов. Кое-как войско набрал.
0: Миша Скопин покойный со шведами так вот тоже маялся», — поморщился Шейн. «Иначе бы втрое быстрее Москву освободил. Да к нам бы до зимы успел.
1: Не знаю. Может, думал, король дальше расплатится нашей царской казной, если борза до Москвы дойдет. Но только у наших стен застрял. И, по моим сведениям, папа предложил ему помощь. Ту самую бочку золота. Москву я оповестил».
0: Шейн недоуменно изогнул бровь.
1: «Да уж, Михаил Борисович, не обессудь, как положено. А отписать мне должен был из Москвы верный человек. Близок он тогда был и к государю, и к боярам. Ему и святейший патриарх Гермоген доверяет».
0: «Кто таков?»
1: «Князь Пожарский. Только не Дмитрий, а брат его, Василий».
0: «Сам Василий Михайлович? Окольничий?» На этот раз воевода не сумел скрыть изумление.
1: «Ты что же? И его в свои доносчики записал, а, Лаврушка?» Лаврентий улыбнулся. «Куда нам, сиротам убогим?» Но продолжать не стал, замолчал. Шейн устало перевел дыхание. Он не знал, гневаться ли на Лаврентия, обладавшего, оказывается, такими сведениями, но ничего тогда ему воеводе не сказавшего, либо бы

0: ему благодарным, что в те самые тревожные дни он не стал добавлять ему лишних забот и волнений. И что ж, доставили то папское золото королю? Али больше из Москвы весточки не было. Почти без интереса, скорее из чувства долга, спросил воевода. Лаврушка вздохнул. «Не было. Да только от короля никто не сбежал. А наоборот, все новые части подходят. Значит, доставили. И сдается мне, что уже не раз». «Ясно». Михаил совсем помрачнел и уже не пытался этого скрыть. «Если так, то и я виноват. Сам допустил, что в соседней с нами комнате кто-то быть мог, и что весь наш разговор услыхать могут. Виноват только я», — отрезал Лаврентий. «Не надо было и тебе про гонца тогда говорить. Вообще молчать надо было, вот и не услыхал бы никто». И вдруг Шейн вздрогнул, пораженный новой мыслью. «Лавруша, но если Клим Сошников такой меткий стрелок, чего же он Катерину, дочь брата моего, убил? Чего же он в меня-то не попал? Ведь чей не белке в глаз стрелять-то было?» Лаврентий нахмурился. «Чего ты, Господа-то, гневишь, воевода? Он знает, что делает. Ты ему здесь пока нужен». Михаил овладел собой. «Где теперь Климка? Послал за ним?» «Само собою. Он на стене был, возле Фроловской башни. Надо думать, вот-вот приведут. И уж он мне тогда все расскажет. Странно только одно. Не похож Клим Сошников на расчетливого ловкача? Не он с Сигизмундом сговорился. Думаю, просто нанят кем-то». «А кем? Ты от него узнаешь, верно?» Голос Михаила выдал нетерпение. «Да уж будь покоен, узнаю. Я про него все от его рождения до вечера узнаю». «Лаврентий!» В дверях показалось, и тотчас исчезло лицо одного из младших сокольничьих, ныне подручного Логачева. «Прости, воевода». Лаврушка исчез было за дверью, но его остановил окрик Шейна. «Стой! При мне пускай доложит!» «Войди, Архипка!» Не без досады возвысил голос Логачев. «Ну, что там?» Вошедший сперва испуганно поклонился воеводе, потом с тем же испугом воззрился на старшего сокольничьего. «Мы... Слышь, Лаврентий Павлинович, Клим-то Сошников со стены упал». Вот тут выдержка изменила невозмутимому Лаврентию. Он вихрем налетел на своего подручного, вцепился ему в ворот, встряхнул с такой силой, словно собирался оторвать от пола. «Как? Как это упал? Сбросили? Кто?»
1: «Да не видал никто», — выдохнул парень. «Караульных мало стало. Далеко друг от друга стоят. Говорят, вот вроде был, как вдруг нету. Поглядели, а он внизу валяется. Мертвый? А то как еще? Там высота-то. Мужики подумали, от голода у него голова закружилась.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Гробовщик. Не зрим ли каждый день гробов? Сидин дряхлеющий вселенной. Державин. Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и, наконец, купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачушке, где в течение 18 лет все было заведено самым строгим порядком, стал бронить обеих своих дочерей и работницу за их медлительность, и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился. Кивот с образами, шкаф с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате. В кухне и гостиной поместились изделия хозяина. Гробы всех цветов и всякого размера, также шкафы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке с подписью: «Здесь продаются и оббиваются гробы, простые и крашеные. Также отдаются на прокат и подчиняются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар. Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставал их без дела, глазеющих в окно на прохожих, или чтобы запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье, а иногда и удовольствие в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который за неделю тому назад встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии оттого сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ними в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком. Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франсмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику. «Извините, любезный сосед», — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха до ныне слышать не можем, — «извините, что я вам помешал. Я желал поскорей с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски. Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно.
2: «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриан.
3: «Хе-хе-хе», — отвечал Шульц, — «и так и сяк, пожаловаться не могу, хоть, конечно, мой товар не тот, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».
2: «Сущая правда», — заметил Адриан, — «однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он и босой. А нищий мертвец и даром берет себе гроб».
1: Таким образом, беседа продолжалась у них еще несколько времени. Наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение. На другой день, ровно в 12 часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая, впрочем, от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи. Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большую частью немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет 25 служил он всем званием верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар 12-го года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас по изгнании врага на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот. Иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, 17-летняя Лотхин, обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось, Юрко ел за четверых, Адриан ему не уступал. Дочери его чинились. Разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо 40-летней своей супруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку. И гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим. Пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины немецких городков. Пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности. Пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко посреди сих взаимных поклонов закричал, обратясь к своему соседу: «Что же, пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов!» Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола. Гости разошлись поздно и, по большей части, навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо оказалось в красненьком софьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая всем случае русскую пословицу «долг платежом красен». Гробовщик пришел домой пьян и сердит.
2: «Что ж это в самом деле?» — рассуждал он вслух. «Чем ремесло мое не честнее прочих? Разве гробовщик, брат палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик гаер святошный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой, и не бывать же тому. А созову я тех, на которых работаю, мертвецов православных».
4: «Что ты, батюшка?» — сказала работница, которая в это время разувала его. «Да что ты городишь, перекрестись? Созывать мертвых на новоселье — экая страсть!»
2: «Ей-богу созову!» — продолжал Адриан. «И на завтрашний же день!»
5: «Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать!»
2: «Угощу, чем Бог послал!» С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.
1: На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и Нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая, как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты. Свечи горели, священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сюртуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет, значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжался, разгуляя к Никитским воротам и обратно, к вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец, наш Юрко, и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся.
2: «Что бы это значило?» — подумал Адриан. «Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам чего доброго?»
1: И гробовщик думал уже окликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но в торопях не успел он порядочно его разглядеть.
2: «Вы пожаловали ко мне, — сказал запыхавшись Адриан, — войдите же и сделайте милость».
6: «Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо. — Ступай себе вперед, указывай гостям дорогу».
1: Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта. Он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди.
2: «Что за дьявольщина?» — подумал он и спешил войти. Тут ноги его подкосились.
6: Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты и мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в гости с ним вошедшим бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу.
2: Прочие все одеты были благопристойно. Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах.
6: «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи. Ну и тут один не утерпел. Так хотелось ему побывать у тебя».
1: В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану.
6: Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кое-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет. — Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина? Того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб, и еще сосновый за дубовый».
2: Сим словом мертвец простер ему костяные объятия, но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его.
6: Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался.
2: Между мертвецами поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища и пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.
6: Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик.
2: Наконец открыл он глаза и увидел перед собой свою работницу, раздувавшую самовар.
6: С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.
7: «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович?» — сказала Аксинья, подавая ему халат. «К тебе заходил сосед портной, и здешний будущник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник. Да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить».
2: «А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?»
7: «Покойницы? Да разве она умерла?»
2: «Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?»
7: «Что ты, батюшка, не с ума ли спятил? А ли хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца. Вратился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили».
6: «Ой ли, — сказал обрадованный гробовщик. —
7: Вестимо так, — отвечала работница. —
2: Ну, коли так,
6: давай скорее чаю. Да позови дочерей».

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Так будет не всегда. Это было время гонений на христиан. В одном селении жила христианская семья. Отцу было трудно прокормить жену и маленьких ребятишек, хоть он и работал, не покладая рук. Но всю свою печаль он возложил на Господа и верил, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Как-то, чтобы и себя, и семью свою подбодрить, выгравировал отец на дощечке слова «Так будет не всегда» и повесил надпись на видном месте в доме. Прошли годы гонений, и наступило время достатка и свободы. Выросли дети, появились внуки. Собрались они за богато накрытым столом в родительском доме, помолились и возблагодарили Господа за посланные дары. Старший сын вдруг заметил старую табличку. «Давай снимем», — говорит он отцу. «Так не хочется вспоминать о тех тяжелых временах, ведь теперь все позади». «Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и так тоже будет не всегда. И учите этому своих детей. Нужно уметь за все благодарить Господа. Тяжкое время – спасибо за испытание. Легко тебе живется – спасибо за достаток. Только тот умеет быть благодарным, кто всегда помнит о вечности».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Свои программы я готовлю по тем вопросам, которые поступают на наш сайт «Садовый мир» и в газету «Волшебная грядка». И вот каждый год очень много вопросов про обрезку гортензии. Такая с ними путаница. У нас уже на сайте «Садовый мир» снято несколько видеороликов, где я вроде бы подробно все рассказывала, было опубликовано несколько статей, тем не менее, просят еще как-то уточнить, рассказать. В общем, давайте сейчас о гортензиях и поговорим. Существует очень много видов гортензии, но в средней полосе у нас преимущественно выращиваются три вида гортензии, ну, еще два, которые менее распространены. Я сейчас их все назову. Первая, самая распространенная гортензия – это древовидная. Ее характерной особенностью являются крупные, круглые, белые шапки цветов. Вот такую гортензию можно обрезать хоть весной, хоть осенью. Принципиального значения это не имеет. Если вы не обрежете ее осенью, то вот на эти шапки цветов ляжет снег, она распластается, под снегом у вас перезимуют, и вы весной все это срезаете. Если вы обрезаете это сейчас, то кустик ваш уходит в зиму просто вот с этими тычками веток, и как-то вам меньше работы предстоит весной. Вот и вся разница. Следующий вид гортензии – это гортензия метельчатая. Ее характерной особенностью являются именно метельчатые соцветия в виде конуса такого. Очень часто ее сравнивают с сиренью, но я бы не сказала, что это сирень, потому что гортензии намного крупнее соцветий. Но, тем не менее, по форме они похожи, они вытянуты. Еще отличительная особенность метельчатой гортензии состоит в том, что ее соцветия розовеют к осени. То есть летом они белые, а к осени они розовеют. Вот эта гортензия тоже зимостойкая, зимует без укрытия, и тоже ее можно обрезать хоть осенью, хоть весной. Почему-то для гортензии метельчатой предпочтение отдают весенние обрезки, хотя я вот свою осенью обрезаю, и прекрасно она зимует, и все хорошо. Эти два вида гортензии, как я уже сказала, зимуют без укрытия, и побеги у них достаточно сильно можно укорачивать, потому что цветут они на побегах текущего года. То есть вот вы сильно обрезали эти побеги, у них весной распускаются почки и сразу начинают выпускать сильные, мощные побеги. Вот на этих новых молодых побегах формируются цветки. Это вот запомните, пожалуйста, потому что следующий вид гортензии – гортензия крупнолистная. Правильно ее называете крупнолистная, а не крупноцветковая, как многие ошибочно говорят. Она отличается тем, что у нее цветные соцветия. В основном розовые и голубые. Но сейчас у нас в продаже и с красными соцветиями, и даже с двойной окраской, и даже с какими-то бахромчиками и так далее. Знаете, что все вот эти вот ярко окрашенные сорта, как правило, не зимуют вообще, то есть даже с укрытием. Только розовые и голубые гортензии способны у нас зимовать. Но эту гортензию обязательно надо укрывать. Укрывать примерно как розы, то есть это должно быть воздушно-сухое укрытие. Но если роза терпит заморозки до минус 7, то гортензию крупнолистную надо укрыть до заморозков. Она не терпит этих заморозков вообще. То есть, что значит не терпит? У нее погибают цветочные почки. Она может на следующий год выдать вам листья, сильные мощные побеги, но цвести она не будет, потому что цветочные почки у этой крупнолистной цветной гортензии закладываются на верхушках побегов. Стоит только им при заморозках погибнуть, все, у вас на следующий год она не зацветет. Сейчас есть гортензия крупнолистная, которая цветет и на побегах текущего года, и на побегах прошлого года. И если у вас прошлогодние почки замерзли, то вы можете ожидать в конце лета, где-то в августе, в сентябре, цветение на молодых побегах. Но это надо поискать особые сорта. и эти гортензии тоже нужно укрывать. Вот в чем заключается разница между этими тремя самыми распространенными видами гортензий. Еще существует сейчас в продаже гортензия дуболистная. Она тоже недостаточно зимостойкая, часто обмерзает, и цветение мы от нее видим крайне редко. Но зато у нее очень красивые листья. Они именно такой формы дуба, листочек, но он гораздо крупнее, он такой бархатистый и осенью приобретает очень красивые пурпурно-коричневые оттенки. Очень красивые гортензии. Вот если видите такую в продаже, можете покупать. Ее можно укрывать, скажем, не так серьезно, как крупнолистную гортензию, но вот с укрытием она будет зимовать и расти у вас лучше.
0: Ошибки садоводов.
1: Ошибки, которые связаны с выращиванием гортензии. Часто говорят, а я свою гортензию не обрезаю, и она у меня все равно цветет. Все правильно, дорогие друзья, потому что обрезка – это не является обязательным условием для цветения гортензии. Просто, когда вы обрезаете эту гортензию, вы получаете более крупные цветы. Если она у вас цветет без обрезки, то она дает побеги буквально из каждой почки. Их получается очень много, на каждом побеге образуются соцветия, но они мелкие. Если же мы обрезаем свою гортензию, мы получаем очень крупные, пышные шапки цветов.
0: Огород без хлопот.

0: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Главное, что ты есть у меня.
0: Автор.
1: Музыка и аранжировка Игорь Матвиенко. Автор текста Александр Шаганов.
2: Песня «Главное, что ты есть у меня» группы Любэ изначально писалась для совсем другого продюсерского проекта, для группы «Иванушки Интернешнл», но в самый последний момент она была передана группе Любэ. Песня была написана композитором Игорем Матвиенко, а автором слов является Александр Шаганов.

и третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение и во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави мне огня вечную ищего, и черви же злага и тартара.

0: да меня явишь бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотворимя обетчатшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажимя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости, избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую по мя, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани, хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за Ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как ты говоришь, то должно вознесено быть Сыну Человеческому. Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои, и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме, и если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что Я говорю, как сказал Мне Отец».

0: Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, преподобного Христофора, преподобномученика Игнатия Лебедева, священноисповедника Петра Чельцова. Преподобномученик Игнатий, в миру Александр Лебедев, родился в 1884 году в Костромской губернии. Родители его служили в земстве. Александр поступил в ветеринарный институт в Казани и в годы учебы принял решение стать монахом. Он принял постриг в Смоленской Зосимовой пустыне с именем Агафон. В этот день молодой инок написал родителям: «Господи, всегда бы таким себя чувствовать. Охватит сердце твое злоба, хватайся руками за сердце, а там, на кресте, сама любовь, Христос распятый. Все хороши, все добры зело». Вскоре после революции обитель закрыли. Отец Агафон переехал в Москву, служил в Высокопетровском монастыре, но вскоре разогнали и его. Так продолжалось больше 10 лет. Монахи переходили из одного храма в другой, а власти продолжали закрывать церкви. Отец Агафон принимал исповеди. К нему приходили инженеры, врачи, артисты. Для каждого он находил свое слово. Его духовная дочь вспоминала: «Жизнь наполнялась до краев. Все делалось теперь уже во имя Бога и ради Бога. Не было великих и малых дел, так как во всем батюшка учил хранить свою совесть». В начале 30-х годов отец Агафон тяжело заболел и принял схиму с именем Игнатий. В 35-м году монаха арестовали. Ему дали 5 лет лагерей. Схиархимандрит Игнатий умер в тюремном лазарете в 38-м году.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: «Спою Богу моему».
1: Авторский цикл регента Анастасии Прохоровой.
2: Сегодня мы послушаем песнопение Дмитрия Степановича Бортнянского «Достойно есть». Это православная молитва, которая широко употребляется в богослужении, причем в разных его частях. Практически каждое небольшое богослужение заканчивается. Если мы возьмем утренние и вечерние правила, они тоже заканчиваются этой молитвой. То есть окончание любого дела должно завершаться этой молитвой. Как начало любого дела молитвой Царю Небесной, и «Достойно есть» читается или поется в конце какого-то дела. Например, в духовных школах. Каждое занятие, каждая репетиция начинается с «Царю Небесной» и заканчивается «Достойно есть». А молитву «Достойно есть» всегда сопровождает особый припев «Честнейшую Херувим», который используется как припев евангельской песни Богородицы и как самостоятельное молитвословие, тоже очень часто используется в конце богослужений различного характера. Хочется дать русский перевод этого текста. «Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и являющуюся Матерью нашего Бога. Ты достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушений чистоты родила Бога Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем». И даже именем этого песнопения названа одна икона, хранящаяся в Успенском храме на Святой горе Афон. «Достойно есть» Дмитрия Степановича Бортнянского. Песнопение достаточно торжественное, мажорное, светлое, радостное. Исполняется оно, несмотря на то, что автором указан такой достаточно спокойный средний темп и торжественность исполнения, но в разных епархиях по-разному это делается. Где-то в быстрых, достаточно в очень быстрых темпах, где-то наоборот в очень медленных темпах. А в приходской жизни, в простой, темп зависит от того, как служит священник, потому что хор подстраивается под служащего священника, то есть от темперамента человека очень многое зависит. В этом песнопении интересно три строки. «И Матерь Бога нашего» – строка, которая подчеркивается торжественностью «Матерь Бога нашего», особой мелодией, торжественно восходящей наверх, а потом слегка спускающейся. А дальше вот как сопоставление разных ангельских чинов, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Херувимы и Серафимы. Для их сопоставления Дмитрий Степанович придумал такую некую перекличку в голосах. Честнейшую Херувим поют высокие голоса, а и славнейшую без сравнения Серафим – низкие голоса. И затем, после этих слов, опять повторяется начальная мелодия, с которой начиналось это «Достойно есть, якова истину». И со слов «Без истления Бога слова родше» опять слегка повторяется вот та начальная мелодия. Как отголосок мы все-таки ее запомнили, чтобы где-то она у нас отложилась. И еще интересно это песнопение тем, что слово «величаем». Видимо, чтобы подчеркнуть, что мы готовы всю жизнь величать и прославлять Богородицу. А вот слово «величаем», оно очень длинное. И оно очень-очень-очень долго, много-много-много распевается хором. И очень-очень-очень много нот там.
3: Песнопение «Достойно есть» на музыку Дмитрия Степановича Бортнянского звучит в исполнении молодежного академического хора «Млада» из города Пермь.

0: Нижегородские новомученики и исповедники.
1: Житие священномученика Николая Троицкого, 1885-1937 годы. Священномученик Николай родился 14 ноября 1885 года в селе Лабаски Лукояновского уезда Нижегородской губернии. На четвертый день после рождения, 18 ноября, он был крещен в честь святителя Николая Мирликийского чудотворца в местном Богоявленском храме, где служил его отец, иерей Алексей Григорьевич Троицкий. Дед и прадед Николая также были священнослужителями. В Нижегородской епархии именно этот священнический род Троицких известен с 1805 года. У сельского священника Алексея Троицкого и его жены Ольги Флегонтовны было 8 детей. Семья их отличалась строгим укладом жизни. Когда Николаю было 9 лет, его отец овдовел, и воспитанием детей занимались родственники и старшие братья с сестрами. После окончания 3 классов церковно-приходской школы отец определил Николая в уездное Починковское духовное училище, где он учился в течение 4 лет. В 1903 году он поступил в Нижегородскую семинарию, но уже на следующий год по собственному прошению был уволен из нее. У семинариста Николая Троицкого было 2 причины для совершения этого шага – нехватка средств в семье и общий упадок интереса в обществе к духовной школе. По воспоминаниям его прихожан и родственников, молодая пылкая душа Николая, неумудренная житейским опытом, поддалась на искушение жизненных обстоятельств. Но 20 октября 1904 года Николай Троицкий был определен на должность псаломщика в село Холостой Майдан Арзамасского уезда, где в это время работал учителем его старший брат Александр Алексеевич Троицкий. 2 февраля 1907 года он обвенчался в Троицкой церкви села Борисово Поле Нижегородского уезда с дочерью местного диакона Иоанна Вадова. Будущей матушке Елизавете было всего 19 лет. Впоследствии у них родились 4 сына и дочь. 6 февраля 1908 года Николай Троицкий был определен псаломщиком в Свято-Троицкую церковь села Исаково Васильевского уезда. 1 ноября 1910 года Николай Алексеевич был рукоположен в сан диакона с назначением служить на месте своего свекра, диакона Иоанна Вадова в селе Борисово Поле. В ноябре 1912 года молодой диакон был переведен на службу в Крестовоздвиженскую церковь села Быдриевка Семеновского уезда. Начиная с 18 июня 1913 года он стал служить на новом приходе в Христорождественской церкви села Вершинина Васильсурского уезда. После революционных событий 1917 года семья диакона Николая Троицкого перебралась в старинный уездный город Арзамас, известный благочестием своих жителей и многочисленными храмами и монастырями. В феврале 1920 года в Нижегородской епархии была учреждена кафедра епископа Арзамасского, на которую был определен протоиерей Михаил Кудрявцев. Несмотря на богоборческую политику властей, епископ Михаил сумел организовать и наладить церковную жизнь в Арзамасе на правах автономной епархии. В 1923 году диакон Николай Троицкий был рукоположен епископом Михаилом в сан священника и определен настоятелем Арзамасской Владимирской Зосимовской церкви, где прежде он служил в качестве диакона. В соответствии с новым советским законодательством батюшке пришлось наряду с прямыми пасторскими обязанностями заниматься и вопросами сохранения своего храма и общины. В 1923 году отец Николай, как настоятель храма, должен был зарегистрировать свой приход и не допустить его закрытия под предлогом того, что в Арзамасе достаточно других церквей. Кроме того, в Арзамасе первоначально получило широкое распространение обновленческое движение, и отец Николай старался не позволить местным обновленцам захватить храм. В этом ему всячески содействовали прихожане, которые полюбили своего нового пастыря. Проживал отец Николай рядом со своим старинным храмом в церковном доме на его территории. Служил он часто и ревностно. Но городские власти всячески стремились сократить количество действующих храмов. Через 5 лет, в июне 1928 года, развернулась кампания по ликвидации приходов. В числе ликвидируемых общин оказался и приход отца Николая, прихожане которого были приписаны властями к Рождественской церкви. Несмотря на постановление местных органов власти, батюшка продолжал служить в своем приходе еще в течение полугода, хотя осознавал, что в любой момент это могло послужить поводом для его ареста и гонений его семьи. Позднее, в силу сложившихся обстоятельств, начиная с 28 января 1929 года, отец Николай Троицкий стал служить на новом приходе в селе Ревизень Перевозского района. Видя агрессивный настрой советской власти по отношению к церкви, отец Николай и его жена очень тревожились за настоящее и будущее своих детей. Елизавета Ивановна иной раз пыталась уговорить мужа оставить службу пастыря и, как иные священнослужители, начать другую жизнь, что, возможно, в дальнейшем спасет их от гонений и репрессий. Но отец Николай неизменно отклонял такую возможность. Своим детям и жене он отвечал: «Я не могу пойти на это. Это не только наша судьба, а судьба церкви, православного общества, прихожан. Бросить службу означает предать церковь верующих и верящих в церковь людей». Родителям приходилось все реже брать детей с собой в храм на службу. Вынужденное, пусть даже частичное, отлучение детей от церкви ради их же спасения очень расстраивало отца Николая. Он сильно переживал, испытывая чувство вины, упрекая себя за нерешительность, и в ежедневных молитвах просил у Господа прощения за это. Матушка Елизавета уговаривала его не терзать себя, а сама в отсутствие мужа обливалась слезами и также много молилась. В дальнейшем эти переживания переросли в опасения за жизнь детей и всех близких. Сам отец Николай, уповая на помощь и волю Господа, был готов к любым поворотам судьбы, но очень страдал от того, что это касалось его родных и его прихожан. Служение отца Николая в Сретенской церкви села Ревизень продолжалось в течение 9 лет, но и здесь преследования священника продолжались и усиливались. Даже простое общение с ним было опасным как для самого отца Николая, так и для простого верующего крестьянина, если оно происходило не в церкви. Каждая проповедь или слово сельского пастыря по доносу могли закончиться арестом. В этих условиях отец Николай оставался не сломленным, не озлобившимся, утешителем для всех, кто общался с ним, чем быстро завоевал любовь и доверие своих новых прихожан. Приход в Ревизене был многочисленным и благочестивым. Крестьяне в благодарность за истовое служение в их храме всячески старались отблагодарить отца Николая. Несмотря на свое небогатое положение, они смогли обеспечить своего батюшку и его семью небольшим хозяйством, предоставив ему в собственность дом, корову и другое имущество. января 1930 года на Святочной неделе отец Николай был арестован по подозрению и агитации против безбожников и отправлен в Арзамасскую тюрьму. Узнав об аресте своего пастыря, жители выступили в его защиту, опровергая все выдвинутые против него обвинения.

Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси и припадаю вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащий мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро терзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешения, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненный сквер.

Верные, сыне порочные, души тленных мне пакости, избави Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сеиси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы мя, реклый сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бы дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моя души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешны и обременены к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мне творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась уста моя на враги моя, возвесели бося дух мой в них до пети, несть свят якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличаться, горе там и будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас! Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж же грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила еси, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа роче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаемо Деву, ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение, но ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пейте, пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми меня от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию те хранителю моей души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатися будет. Блюдися от тех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствия Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи неслежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога Ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощен еси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене не предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет рочее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей я неможение, посещение Твоей Господобльшая, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данными ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица Безневестная, надежда верных, вражие возношение не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, милостивый Владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу, слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, сам ся издав смерти, тлением и смертью мое естество я то бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя животовем и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющу, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите меня. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочту и лежу, и не исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюся ти, святый ангеле, данными от Бога, хранителю мой, добрый. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангеле, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущий. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моя горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие, мучителя увеща вопити, благословенный си Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесть, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорбями ходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, царство небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила иси, Мать чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангеле, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангеле, Я же те от Бога предана бысть непорочне, но настави ю на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веру и вопиющих, Отец наших, Боже благословенный сии. Из пламени преподобным росту источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся ботвориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать, если их да помышляю смерть, видя бы во гробе, лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюсь, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующей, не презри, Дева, поющей и превозносящей Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющие телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление богатства изливающие, верно поющим Тя, Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы, Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Ангелы Тя суще благо, души моей я наставник и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек. Вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Буди ми помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеют чини ангельские взирать. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Дево, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородице, спаси нас! Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородице, спаси нас! На месте озлобления немощи смирившегося, Дево, исцели, из нездравия во здравие притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз, и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезы умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа, оставих Тя не остави меня, и изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопричти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, якода сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость, и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, к которому очима ангели Христов возрищенными, оплечься слева гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по всядние ночи и на всяк час. Намолюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Троицком соборе Данилова Ставропигиального монастыря в Москве 12 сентября 2017 года.
2: Мы вспоминаем выдающихся сынов Отечества, и не случайно святой благоверный князь Александр Невский, так рано скончавшийся и так много сделавший для нашего Отечества, фактически спасший страну от разорений и с Востока, и с Запада, своей мудростью и дипломатическими талантами и силой полководческой, стал отцом святаго благоверного и преподобного князя Даниила Московского, который просиял своей верой, своим смирением, своей любовью к Богу. Эта связь между отцом и сыном не случайна, потому что все то, что, может быть, еще не успел сделать святой благоверный князь Александр за 40 лет своей жизни, сделал его сын, став подвижником духа, человеком высочайшей духовной жизни, соединившим как будто бы несоединимое высшую светскую власть и самые строгие правила христианской жизни. В самом деле светская власть требует многого от человека. Помимо того, что она требует знаний, умений, таланта, воли, она поглощает все время. У человека, который ответственно относится к своей миссии, у человека, возглавляющего страну, все время занято, если они действительно пекутся о благе своего народа. И этот образ жизни, казалось бы, почти невозможно вписать строгие требования, предъявляемые к монашествующим в Русской Православной Церкви.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, преподобного Христофора, преподобномученика Игнатия Лебедева, священноисповедника Петра Чельцова. Преподобный Христофор жил в Риме в VI веке. Он принял монашеский постриг и однажды отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. У ворот храма гроба Господня он увидел недвигавшегося с места инока. Перед его лицом летали два ворона. Монах объяснил: «Во мне борются два помысла. Один говорит: иди и поклонись честному кресту, а другой говорит: нет, не ходи. Иди сначала по своим делам, а потом придешь и поклонишься». Тогда Христофор взял монаха за руку и ввел в храм. Вороны тотчас исчезли. Этот случай Христофор часто рассказывал ученикам. Он говорил: «Прежде следует исполнять служение духовное, а потом уже необходимую работу». Большую часть ночи Христофор проводил в молитве в глубокой пещере. Как-то раз он спустился туда и увидел на полу множество лампад и двух отроков, которые их зажигали. «Это лампады отцов, служащих Богу», — ответили юноши на вопрос монаха. «А моя лампада горит или нет?» — спросил Христофор. Юноши ответили: «Трудись, молись, и мы зажжем ее». Праведник решил, что он должен усилить пост и молитву, и ушел на Синайскую гору, где прожил 50 лет. Наконец, Христофор услышал голос, который призвал его вернуться в свой монастырь, чтобы успокоиться рядом с остальными праведниками.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородицу, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мея сопом и очишуся омывши мея и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сеями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 11 глава с 27 по 30 стих. Давайте послушаем.
2: «Вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец».
3: «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
2: «И обрящите покой душам вашим».

0: при всей краткости евангельского отрывка, в нем содержатся две очень глубоких и очень важных для каждого из нас истины. Первая фраза о том, что единственный достоверный источник знаний о Боге – это Его единородный Сын, Господь наш Иисус Христос. Человечество на протяжении всего своего существования искало Бога, пыталось составить определенное представление о Нем, но этот образ был всегда неточен. Ни один даже самый религиозно одаренный человек не мог без искажений дать миру полную и исчерпывающую картину. Кто есть Бог на самом деле? Только в воплощении Сына Божьего Творец явил себя миру без каких бы то ни было интерпретаций и ошибок. Предельно ясно это отражено в ответе Христа на просьбу апостола Филиппа показать Бога Отца. «Тот, кто видел Меня, — говорит Иисус, — видел и Отца, потому что мы, Сын и Отец, едины». И далее мы переходим к второй мысли, которая, как это ни покажется странным, связана непосредственно с предыдущей. Здесь звучит призыв прийти всем труждающимся и обремененным к Иисусу и обрести свое успокоение, научиться Его кротости и смирению, и через это познать мир и покой. Если соединить оба утверждения, неизбежен вопрос. Получается, что, с позволения сказать, фундаментальным свойством Господа Бога, Творца всего мироздания, видимого материального и невидимого ангельского мира, является кротость, смирение как неотъемлемая черта божества, но для многих, в том числе и слушавших Иисуса правоверных иудеев, это звучало как вызов. Смирение и кротость зачастую воспринимаются как слабость, характеристика человека робкого, неуверенного, пугливого, слабохарактерного. Но с другой стороны, Христа назвать таким просто язык не повернется. О каких же смирении и кротости здесь идет речь? Чтобы разобраться, лучше подойти к вопросу с противоположной стороны. Антипод смирения – гордыня. Антипод кротости – наглость. Гордец всегда самодостаточен. Он упивается сам собой. Ему никто, кроме себя, любимого и исключительного, не нужен. Гордость потому и называют отцы медной стеной между Богом и человеком, что она изолирует человека от реальности. Гордец – это совершенно закрытая система. Гордому Бог не нужен, он сам для себя божество, которому служит. Следствием гордости всегда будет наглость и дерзость, какие бы скрытые и извращенные формы они ни принимали. Наглец с легкостью переступает через любые нравственные, поведенческие и другие границы. Ему все нипочем. Он видит перед собой цель и словно танк несется напропалую, по головам, по жизням, переступая через любые условности. Он один знает, что и как надо. Единственное существо, которому он верит, это он сам. Мы подходим к самому главному. Человеку гораздо легче представить всемогущего Бога самовластным тираном, перед которым все трепещут, который всегда добивается своего. Но тот Бог, которого нам открывает Иисус, совершенно не таков. При всех своих безграничных возможностях не будем забывать, что Он все же Бог. Господь постоянно проявляет бесконечную деликатность и кротость по отношению к каждому из нас. Ему ничто не мешает показать сразу же после нашего дурного поступка, кто в этом мире хозяин. Но Он терпеливо молчит и ждет. Мне кажется, родители подростков меня поймут лучше, чем другие. Когда ты видишь, как дурит, дерзит и самоуверенно ведет себя эта недоросль, требуется бесконечное родительское смирение, кротость и любовь, чтобы не попасть незаметно в патологическую зависимость «дурной ребенок, безупречный родитель». По-настоящему хороший родитель знает. Именно в этом неадекватном состоянии озлобленности ребенку как никогда требуется родительская поддержка, материнское тепло и отцовская мудрость. Ему и так очень плохо, но в этом он даже сам себе никогда не признается. Поэтому искренняя, ненавязчивая, уважительная родительская любовь для него единственный спасительный мостик. Но ведь по большому счету перед лицом Божиим все мы такие же буйные и самовлюбленные подростки, бесконечно уверенные в собственной правоте, категоричные в суждениях, безапелляционно требующие праведности от других и бесконечно прощающие себе собственные дурные поступки. И наш Бог, кроткий, смиренный, любящий небесный родитель, несет нас сквозь ураганы жизни на кончиках пальцев, как хрустальную вазу, нежную, хрупкую, бесценную. Будем же, дорогие братья и сестры, благодарны нашему Богу за то, что Он кроткий и смиренный, и хотя бы немного станем Ему в этом подражать.
1: Евангелие день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, преподобного Христофора, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Преподобно-мученик Игнатий, в миру Александр Лебедев, родился в 1884 году в Костромской губернии. Родители его служили в земстве. Александр поступил в ветеринарный институт в Казани и в годы учебы принял решение стать монахом. Он принял постриг в Смоленской Зосимовой пустыне с именем Агафон. В этот день молодой инок написал родителям: «Господи, всегда бы таким себя чувствовать! Охватит сердце твое злоба, хватайся руками за сердце, а там, на кресте, сама любовь, Христос распятый. Все хороши, все добры зело». Вскоре после революции обитель закрыли. Отец Агафон переехал в Москву, служил в Высокопетровском монастыре, но вскоре разогнали и его. Так продолжалось больше 10 лет. Монахи переходили из одного храма в другой, а власти продолжали закрывать церкви. Отец Агафон принимал исповеди. К нему приходили инженеры, врачи, артисты. Для каждого он находил свое слово. Его духовная дочь вспоминала: «Жизнь наполнялась до краев. Все делалось теперь уже во имя Бога и ради Бога. Не было великих и малых дел, так как во всем батюшка учил хранить свою совесть». В начале 30-х годов отец Агафон тяжело заболел и принял схиму с именем Игнатий. В 35-м году монаха арестовали. Ему дали 5 лет лагерей. Схиархимандрит Игнатий умер в тюремном лазарете в 38-м году.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Мы первые три заповеди уже рассмотрели. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А четвертая заповедь гласит: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Но вроде здесь все понятно, и эти слова сами по себе каких-то трудностей для истолкования не представляют. Да, но вот все-таки есть некоторые затруднения. Это только в слове «правда», потому что правда может быть разной. Какой правды жаждут и алчат вот те, кто может стать блаженным? Что они ищут? И в контексте вот заповеди блаженства этот термин имеет такой подчеркнуто религиозный смысл. В переводе с греческого это слово обозначает, ну, для нас ведь правда – это очень такое широкое понятие, а вот здесь в переводе с греческого конкретно обозначает праведность, правду Божию, жизнь, согласную с данными Богом законами и повелениями, и прежде всего, следование заповедям Божьим. Как всегда, коротко об этом и достаточно ясно об этом высказался преподобный Амвросий Оптинский, цитируя его: «Блаженно сказано алчущие и жаждущие правды, то есть усердно ревнующие исполнять божественные заповеди. Блаженны не те, которые алчут хлеба и жаждут воды, ибо вкушение хлеба и воды еще не есть блаженство. Блаженны не те, которые алчут земного счастья, почести и богатства, суетного, ненужного знания. Не в этом состоит блаженство души человеческой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, добродетели, исполнение Христовых заповедей, оправдание перед Богом. Не сказал Господь просто «ищущие», но «алчущие и жаждущие», то есть те, которые с усилием ищут Божьей правды, ищут себе самих и потом всячески стараются, чтобы и все люди жили по правде Божией, по закону Христову. Волю Божию – вот та пища, которой алчут они». Хотелось привести в этом отношении еще и высказывание митрополита Илариона Алфеева. Такое: «Праведность – это качество, которое, согласно Нагорной проповеди, должно быть отличительной особенностью учеников Иисуса, составляющих Церковь. Речь идет прежде всего о правде или праведности, вытекающей из закона Божия и из воли Божией. Именно о ней Иисус говорил Иоанну Крестителю: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Иоанн Креститель, по словам Иисуса, пришел путем праведности, но книжники и фарисеи не поверили ему. На Тайной вечере, обещая ученикам послать им Святого Духа, Иисус снова заговорил о правде. Он им обещает послать Утешителя, Святого Духа, и Он, этот Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Правда Божия имеет вневременный, вечный характер, но она отражена в заповедях, которые Бог дал людям, живущим во времени. В данном контексте алчущие и жаждущие правды – это те, которые горячо стремятся исполнить заповеди Божии. Можно также сказать, что алчущие и жаждущие правды – это те, кто всем сердцем ищут Бога, потому что Бог – источник всякой правды. Так об этом говорит митрополит Илларион. Мне бы хотелось еще и привести евангельский отрывок от Матфея, 21 глава, где в притче Христовой видно, о какой праведности идет речь. Иисус говорит первосвященникам и старейшинам притчу, из которой видно, что такое праведность – исполнение воли Божией. Вот этот отрывок. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему, это вот те же, к кому обращается Христос, говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот что главное заключается в этой заповеди, что исполнение воли Божией, достижение этой праведности. Так понимали ее и святые отцы. Тут у них полное согласие, то, что называется «консенсус патрум». Вот, например, святой Дмитрий Ростовский, что говорит, цитирую, «Правда здесь, разумеется, та, которую пришел сотворить Христос. Правда вечная, совершенная, через ходатайство Его за нас к Богу Отцу, когда Он смертью Своей удовлетворил за грехи мира и гнев Божий претворил в милость. Алчут и жаждут правды те, которые, будучи нищими духом, плачущими и кроткими, с верою во Христа ищут себе от Бога милосердия, оставление грехов и усыновления. Просят же они и плодов этой правды, то есть даров Духа Святого для совершения добрых дел». Вот очень емко и четко святитель Дмитрий определил, растолковал эту заповедь, что же она имеет в виду. «Кто ищет праведности и жаждет ее, тот насытится, то есть получит желаемое». И вот еще в одно высказывание приведу святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как насыщаются алчущие и жаждущие правды? Подобно тому, как насыщаются алчущие и жаждущие телесно. Насытившийся телесно не чувствует боли голода и жажды и ощущает подкрепление тела, принятое пищей и питьем. Насыщение души состоит в мире и успокоении душевных сил. Вследствие сердечного покаяния во грехах и очищения их благодатью и в применении силы делать добро, которое мы прежде не имели, когда работали греху, и которую подает нам Иисус Христос. Мир наш, правда наша и сила наша. О, если бы все познали нетленную красоту и сладость добродетели, и в слезном покаянии о грехах насытились правды Божией, крепко и невозвратно возлюбили ее, возненавидев от всей души путь греховный. Вот так вот это определяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И еще вот одна важная вещь из понимания этой заповеди. Кто насытится? Желающие правды, то есть те, кто ее ищет, то есть неравнодушные. И вот это равнодушие, ведь не случайно он сказал, даже не просто ищущие, это мы так, ну, как бы для себя определяем, ищущие правды, алчущие, то есть вот с таким вот действительно усилием, старающиеся ее обрести. А вот равнодушие, когда человек ко всему равнодушен, не ищет истины. О таких апостол Иоанн Богослов от лица самого Бога говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это в Апокалипсисе, Откровение, 3 глава. Это послание Лаодикийской церкви, но и всем нам. Оно подразумевает: «Опомнись, человек, ищи правды Божией, блаженство бессмертной душе».
0: Заповеди блаженства.

храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Гнилицах долгое время был единственной действующей церковью в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. И это старейший храм района. Первые достоверные сведения о приходской церкви села в честь Рождества Пресвятой Богородицы относятся к 1745 году. Долго в храме велись различные строительные работы. Окончательно он был построен к 1822 году. Приход храма заботился о просвещении гнилицких крестьян и окрестных деревень, занимался благотворительной деятельностью. В 1894 году при Гнилицкой церкви была открыта библиотека, она пользовалась большим спросом. Вскоре в храме Рождества Пресвятой Богородицы было устроено отдельное помещение для библиотеки на 70 человек. В книгохранилище насчитывалось 210 томов духовного содержания. В 1902 году решили расширить и трапезную храма. Она стала вмещать до 1000 человек. При Гнилицкой церкви существовала богадельня для старушек. Небольшой дом, пожертвованный бывшим церковным старостой Александром Чуманиным. 28 декабря 1937 года постановлением Президиума Горьковского облисполкома было принято решение церковь в поселке Гнилицы ликвидировать с последующим переоборудованием под клуб. Храм Рождества Богородицы был осквернен и разграблен. Незадолго до этого, 4 августа 1937 года, священники и церковнослужители храма были арестованы по обвинению в антисоветской агитации. Среди подозреваемых была и преподобномученица Анна Ежова. В 30-х годах монахиня Анна подвязалась в Гнилицкой церкви в качестве певчей, псаломщицы и уборщицы. Монахиня Анна Ежова была насельницей Крестовоздвиженского монастыря Нижнего Новгорода. После закрытия обители безбожниками монахиня Анна первоначально, как и многие сестры, осталась жить в обители, в одной из монастырских келий, которые власти превратили в коммунальные квартиры. А потом Анна Ежова продолжила служение Господу в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Гнилицах. При аресте у нее изъяли два альбома с фотографиями, личную переписку и небольшую сумму денег. Другого ценного имущества у монахини Анны не было. В обвинительном заключении сказано, что Анна Ежова вела систематическую контрреволюционную агитацию, являясь членом эсеровской контрреволюционной группы. Ее приговорили к расстрелу. Анна Ежова была расстреляна 22 августа 1937 года и погребена в общей безвестной могиле. Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году монахиня Анна была причислена к сонму новомучеников и исповедников российских. В 90-х годах XX века началось возрождение Гнилицкой церкви. 13 ноября

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Православный календарь.
2: 12 сентября церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, преподобного Христофора, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Преподобный Христофор жил в Риме в VI веке. Он принял монашеский постриг и однажды отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. У ворот храма гроба Господня он увидел недвигавшегося с места инока. Перед его лицом летали два ворона. Монах объяснил: «Во мне борются два помысла. Один говорит: иди и поклонись честному кресту, а другой говорит: нет, не ходи. Иди сначала по своим делам, а потом придешь и поклонишься». Тогда Христофор взял монаха за руку и ввел в храм. Вороны тотчас исчезли. Этот случай Христофор часто рассказывал ученикам. Он говорил: прежде следует исполнять служение духовное, а потом уже необходимую работу. Большую часть ночи Христофор проводил в молитве в глубокой пещере. Как-то раз он спустился туда и увидел на полу множество лампад и двух отроков, которые их зажигали. «Это лампады отцов, служащих Богу», — ответили юноши на вопрос монаха. «А моя лампада горит или нет?» — спросил Христофор. Юноши ответили: «Трудись, молись, и мы зажжем ее». Праведник решил, что он должен усилить пост и молитву, и ушел на Синайскую гору, где прожил 50 лет. Наконец, Христофор услышал голос, который призвал его вернуться в свой монастырь, чтобы успокоиться рядом с остальными праведниками.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
1: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. У каждого человека в определенный момент жизни возникает осознание себя, своей роли, своей ценности для других. Для чего ты пришел в этот мир? В чем твоя миссия? В чем смысл жизни? Что я могу сделать для других? Что останется после меня? Как увидеть в человеке человека? Как разглядеть в нем свет и, восхитившись этому свечению, рассказать о его невероятной красоте. Красоте, которая вдохновляет и разжигает огонь в сердцах других людей. На свершение, на подвиги, на познание себя, своей сути, своего назначения рождения в этом мире, на этой планете. Для чего и зачем? Вот сегодня поговорим об этом с талантливым человеком, который через объектив фотокамеры способен видеть свет в людях, и через этот свет и красоту он наполняет окружающее пространство добром и любовью. Константин Трубников, герой программы «Верую». И наша первая глава – «Служение».
1: Служение.
2: Костя, здравствуй, дорогой.
3: Здравствуй, Ирочка.
2: Вот как увидеть человека в человеке? Как разглядеть в нем свет? Это же твои вопросы. Угу. Я их просто вынесла в эпиграф нашей программы. Они откликаются мне, они мне очень близки. Я сама постоянно пытаюсь искать ответы, но я пока еще в поиске. Угу. А как ты ответишь на них?
3: Я просто даю возможность человеку быть самим собой. Во многом, когда я встречаю человека, который приходит ко мне на фотосъемку, или я встречаюсь с человеком чаянно и нечаянно, ну, обычно у человека включаются некие-то маски, которые он привык одевать, ну, по жизни. Его научили, может быть, одевать эти маски. И вот мне всегда интересовало, а что же за этой личиной, за что же за маской находится? Какая суть, сущность? Что там такое? И когда мне удавалось это впервые делать, я это делал постоянно. Просто я не осознавал и не знал этого. Но когда начал понимать, что у меня что-то получается, получается что-то сверхпонятное, сверхъестественное. Когда у меня получилось с человеком поговорить и увидеть в нем именно вот это истинное его состояние, истинное состояние души, его внутренний мир, и при этом фотографируя его, у меня всегда появилась возможность заглянуть вглубь туда, вглубь его сути.
2: А вот, Кость, вот на эти вопросы, зачем человек живет, в чем смысл жизни, в чем его миссия, вот когда ты сам себе стал задавать такие вопросы? Это случилось недавно или вот тебя это будоражило, скажем, ну, с юности?
3: Я практически, находясь еще в школе, я помню эти моменты, когда смотрел на мир, и у меня что-то какое-то непонятие было, почему так происходит. Например, стиральная машинка, и из нее вытекает вот эта вода, и куда она вытекает? Вот эта грязная вода. А потом мы ее как ее вроде как бы пьем, что ли. И вот эти маленькие понятия про природу, про жизнь, они у меня всегда были как-то с осознанием таким, глубину заглядывал. Ну, я не понимал, что это осознание. Что-то меня торкало, и смотря на какие-то события, которые меня как бы по моей душе мне не нравились, я не понимал, может быть, я какой-то не такой, что-то в мире как-то что-то не понимаю. И вот шла череда лет, которых я в сомнении так вот во внутренний мир себя заглядывал и говорил себе: слушай, наверное, что-то я как-то не так смотрю на мир, как-то что-то не так получается. И в какой-то момент, я не могу сказать именно точно в какой момент, со мной произошло преображение. Когда я вдруг увидел, что я не один такой, я начал встречать таких людей, я себя чувствовал, как, знаешь, как вот про таких людей иногда говорят белые вороны, что ли. И вот это состояние белой вороны, оно во мне присутствовало. Я шел, встречал людей, и в конечном счете начал встречать людей, которых очень глубоко отзывались нечто подобным состоянием, где они, описывая свои внутренние переживания про природу, про человека, вдруг я стал встречать таких же людей, которые могли мне отвечать на мои вопросы. И для меня замкнулось в какой-то момент, слушай, а что же такое происходит? То есть если я задаю какой-то вопрос, который на данный момент пока не нахожу ответ внутри себя, я вдруг этот путь увидел, что в каждом встреченном человеке я могу увидеть то, что я не могу рассмотреть сам внутри себя. И каждый раз, когда это пришло в сознание, когда я заметил вот эту особенность, когда у нас предстояла какая-либо встреча, я уже к ней внутренне был готов. С какой точки зрения? С точки зрения того, что, слушай, для меня будет какой-то подарок. Придет какой-то человек, который привнесет мне что-то очень интересное. Ту непознанную суть меня, которая во мне находится.
2: А вот, Константин, ты фотограф, да? У тебя сейчас есть вот этот удивительный проект, о нем мы будем говорить чуть позже. Но вот ты транслируешь, что ты хочешь увидеть в человеке свет, да? А вопрос, неужели объектив фотокамеры может увидеть то, что не видит глаз человека? Неужели вот просто глазами мы этот свет не замечаем?
3: Ты знаешь, я даже не могу сказать, как это точнее происходит, но я попробую передать. Объектив, в принципе, объективы у всех есть людей, фотографов я имею в виду. У меня объектив, ну, знаешь, он приближает очень... глубоко, я вот так скажу.
2: То есть человеку. Он заглядывает внутрь тебя.
3: Он правда? Внутрь заглядывает, а на самом деле фотографирует даже не мои глаза и не объектив. А у меня есть палец, вот этот палец, на который нажимает на кнопку. Я не знаю, как это связано, но я знаю, как это связано. На эту кнопку нажимаю не я, а суть, которая идет через меня в этот момент. И те мгновения, которые нажимает палец, я даже их не замечаю, когда это происходит. Просто он делает свое дело, рефлексирует. И в конечном счете, когда я отсматриваю фотографии, я понимаю, что я попал. Я нашел те фотографии, которые... Те, которые должны быть. Те, которые про свет, про глубину человека, про его миссию, про его желание, про мечту.
2: А вот как ты стал фотографом? Я так понимаю, что это все равно это твоя миссия, это то, к чему ты шел. Но ты ведь не сразу стал фотографом, или все-таки ты мечтал об этом с детства?
3: Ровно так же, как и миссия, я не знал, что я буду фотографом, вообще буду фотографировать. Но в какой-то момент, благо родители, они как-то зрят в суть и видят, что во мне есть что-то творческое. И в какой-то момент они в классе 6-м, или 7-м, я уже просто не помню, они подарили мне фотоаппарат на день рождения. Вилли Авто называется. Полуавтоматический фотоаппарат. И я скажу, что моим однокашникам и вообще школе повезло в этот момент. Потому что попал, когда ко мне в руки этот инструмент, все праздники, которые происходили в школе, там 8 марта, 23, там еще какие-то сборища наши школьные, я все фотографировал. И, соответственно, как бы ко мне уже лилась такая доброжелательность, благость от этих людей. Я засиживался в ванне до рассвета с красным светом, смотрел на это волшебство преображения, когда на бумаге появляется изображение, и для меня это было тоже чудо, и как бы с этим чудом я до сих пор живу. Вроде как бы уже нету красного света, нету вот этой бумаги волшебной, но есть именно чудо, которое в каждом человеке стараюсь рассмотреть. Именно чудо встречи и увидеть вот этот свет, я его называю еще, знаете, как вроде как бы как светятся люди, но я знаю, что этот свет — это божественный свет. В каждом человеке рассмотреть вот это Бога, его божественное начало и увидеть в нем вот эту яркость свечения, преобразить ее, вытащить в кадре, показать, и чтобы человек через этот кадр смог увидеть, почувствовать, что в нем живет иная светлая энергия. Мы же все разные, у каждого человека есть какая-то печалька, есть какая-то грусть, какое-то сложное событие в жизни, которое перекрывает вот этот свет. И если у меня есть возможность при встрече, сейчас уже просто даже при встрече, даже не фотографируя, дать возможность человеку побудить его, услышать и рассмотреть вот этот внутренний свет, мне дает шанс сказать самому себе, слушай, у меня сегодня получилось.
2: Слушай. То есть в этом и есть твоя миссия на Земле, да? Разбудить в человеке свет, наполнить мир светом.
3: Я бы ее немножко чуть-чуть подредактировал, потому что, ну, я скажу так, у меня даже ВКонтакте висит именно как бы мой призыв и мое действие в жизни. От чего люди светятся? От того, что они находятся на своем месте, то, что они реализованы, то, что они делают благое дело. То, что они служат. А как это рассмотреть? Когда человек начинает делать любимое дело, он реально просто начинает быть счастливым и светится от этого. И в моем понимании, концепте моей жизни, чем больше счастливых людей, а люди, еще раз повторюсь, они занимаются своим любимым делом, они становятся счастливыми. Чем больше таких людей, тем счастливее планеты.
2: И вот сейчас, да, в такое продвинутое время, когда у всех фотоаппарат в руке, каждый считает себя фотографом. Тем более сейчас у нас появился искусственный интеллект, который может генерировать любой портрет, любое фото, с любой эмоцией. Не кажется ли тебе, что вот уже твоя профессия, твоя миссия может быть просто никому не нужна, она не востребована, не актуальна?
3: Ты знаешь, есть небольшое сомнение, но есть еще больше веры в то, что человеческое никто никогда не заменит. И даже могу сказать так, то, что сейчас происходит на Земле, это ведь тоже происходит, ну, в моем понимании, в моей философии жизни, с божественной сути проявления. Раз есть искусственный интеллект, значит, у человека есть возможность превзойти в какой-то степени искусственный интеллект и остаться человеком. Все, что на Земле происходит, война, какие-то события, которые в человеческом уме могут не отобразиться как благое. На самом деле, если посмотреть с божественной сути, то ты выйдешь в этом смысл. Если это происходит, значит, что-то мы не заметили в этой жизни, что-то пропустили. И здесь тоже так же. То есть если есть искусственный интеллект, значит, есть возможность показать то, что еще сокрыто. То есть возможность что-то себе вскрыть такое, что может превзойти искусственный интеллект.
2: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Вера» Константин Трубников, знаменитый фотограф в Нижнем Новгороде, фотограф с интересной философией. И наша следующая глава «Уныние».
1: Уныние.
2: Кость, а вот тебе знакомо, что такое горе?
3: Да, это состояние, которым человек тоже преображается. Для меня есть такое глубокое понимание, что я здесь нахожусь на Земле для того, чтобы прожить все составляющие чувств, состояния, которые способен человек испытать и прожить. И я так устроен, с определенного момента в своей жизни я научился видеть за теми вещами, которые в жизни происходят, высокий духовный смысл. Ну, как это называется? То есть, если приходит событие какое-то в жизни, да, горестное событие, сложное, в котором, может быть, даже и смерть присутствует, всегда за гранью происходящего есть очень побудительная, важная вещь. То есть, когда можно переосмыслить, для чего это. Есть вопрос, приходит событие, за что мне это сначала люди задают. Трансформировав этот вопрос «для чего?», начинается раскрываться именно смысл. И в каждом событии, какое бы ни было оно, есть особый смысл. И когда мне очень сильно, мне становится сложно, когда я чувствую, что депрессия меня начинает жрать, мне становится неимоверно сложно, я нахожусь в возможности из этого состояния выйти именно через этот вопрос. Для чего? И ты знаешь, вот в этом для чего у меня появляется вот это свечение, свет, которым я начинаю размышлять, для чего мне этот урок был дан. Для того, чтобы я его смог пройти, и в последующий раз, если он мне встречается в жизни, я смогу уже относиться к нему уже с пониманием, что я уже пробовал его, и я могу к нему относиться спокойно.
2: То есть трудности, вот эти все преодоления, которые на твоем жизненном пути встречаются, они тебя только укрепляют в вере, и ты, так размышляешь над этим, то есть не посыпаешь голову пеплом, да? Размышляешь, принимаешь и идешь дальше, получив этот опыт. То есть трудности даны для того, чтобы их достойно пройти, не потеряв себя. Правильно я тебя поняла?
3: Я иногда применяю в своем разговоре такую фразу: «Жизнь мудрее всех мудрецов». И вот в событиях, которые происходят в жизни, есть еще один такой побудительный фактор, что каждое событие последующее, оно идет более сложное, более утрудненное для того, чтобы душа возросла. Чтобы тот опыт, который я пришел сюда получать, как человек, как суть, как душа, чтобы я смог многому научиться. И каждый раз, так устроено, я это вижу, я это чувствую, что после каждого пройденного урока возникает другой урок, который более сложный.
2: Мне кажется, что вот ты размышлять, копаться в себе стал благодаря многим встречам с интересными людьми, которые на твоем жизненном пути были. Вот ты встречался с Никой Вуйчичем, который родился без рук и без ног. Да, миссия этого человека, его служение – мотивировать на жизнь. Я знаю, что он тебя пригласил, что он также как-то был тобой очарован, ты работал фотографом, фотографировал эту встречу. и встреча не закончилась с окончанием встречи. Расскажи, как это произошло, благодаря чему вот этот человек вот увидел в тебе тоже, может быть, свет, и что было дальше, и какой урок он тебе преподнес лично. Вот этот человек, маленький человек, счастливый человек, у которого четверо детей родилось, и который весь мир заряжает позитивом.
3: Ты знаешь, Ирина, я могу, наверное, сказать, в определенной степени это та смелость, опять же, смелость зайти за рамки, за ограничения какие-то. Когда он приезжал сюда, мне пригласила на эту встречу Елена Шершакова. Она организует события большого масштаба. И вот, когда эта встреча произошла, я сразу к Лене подошел. Слушай, ну, говорит, я очень люблю с людьми, которыми я встречаю в жизни, позадавать личные вопросы в глубину, там, сделать вот эти свои глубинные фотографии. То есть было бы здорово минут 5-10 мне вот личной встречи с ней выучить, чем, чтобы поговорить, пообщаться. Она на меня смотрит, Костя, ты что, сумасшедший, что ли? Ты что, у нее там расписано все до секунды. Здесь все, как бы, у нее 5 встреч там личных в течение этого дня, когда он приехал сюда в Нижний Новгород. Ты даже не думай. Я помню свое состояние, когда я оказался вот на первой его встрече с людьми. Это как раз было радио, телевидение. Он давал интервью. И я помню, как я его фотографирую. У меня руки сами потянулись. Я стал записывать в телефон то, что он говорит. И более того, перефотографировал кадры своего фотоаппарата, которые получились. Отправлял в Инстаграм. Тогда Инстаграм был у нас в фаворе. И в Инстаграм отправлял вместе с этими записями то, что происходило. И у меня это так торкнуло, и потом еще второе событие было. И третье, это когда мы приехали на телевидение, Лена ко мне подходит, слушай, что ты там творишь? Я в смысле, чего творю? Слушай, у нас там билеты не продавались, а что-то сейчас билеты стали продаваться. Мы посмотрим, ты там что-то там пишешь. У меня есть это, организаторы Ник Вуч приезда заинтересовались тобой. Что ты там говорил про встречу-то? Хотел встретиться с ним? Ну, давай сначала встретиться с организаторами. Сейчас вот мы едем на небольшой отдых в гостиницу АК на передышку, чтобы Ник немножко отдохнул. И вот у тебя есть возможность с его организатором поговорить, пообщаться. Дэвид его зовут. И я ему стал показывать, какие кадры получаются. Он меня спрашивает, слушай, а что ты там делаешь? Ну, мне интересно. Такие вещи он говорит. Я не могу просто остановиться, меня несет. Я хочу поделиться с миром то, что он говорит. Слушай, а что ты хотел? Мне Елена сказала, что ты хочешь 5-10 минут пофотографировать Нику Вучича. Да, говорю, хочу. Слушай, а где ты это видишь? Так мы сейчас в гостиницу АК едем. Я просто помню, там есть длинный коридор, он такой белый, весь светлый. Я думаю, что там. И вот мы там приехали в гостиницу АК. Ник Вучич здесь тоже идет. Его, ну, везут его помощники. И он меня смотрит вопрошающим взглядом. Типа, где будем фотографироваться? А я иду, здесь подоконники широкие. Я просто беру сразу, снимаю, там цветы стоят, цветы снимаю, говорю, здесь. Он перепрыгивает и говорит, давай. Я говорю, что там будем делать? И у нас пошел диалог. Причем, знаете, как получается так, что я практически слов не говорил, а мы глаза в глаза, мимикой и жестами. И настолько глубинная вот эта речь внутренняя, вот эта тихая речь, которая без слов была, потрясающие фотографии получились. Я тогда еще встретил команду, сфотографировал всю команду его. И оттуда родилось именно те главные слова, которые для меня как бы были очень важными. Быть, жить, любить, творить, созидать. На следующий день, когда мероприятие закончилось, у меня была очередная встреча с организатором Ник Вучича, приезда сюда, в Нижний Новгород. Я привез уже готовые фотографии, отписанные вот этими словами, смыслами, и привез на всякий случай. Портреты, которые собраны мной были по всему миру, это такие значимые, такие красивые портреты людей, я их привез, и когда человек подошел, вот Дэвид пришел, я ему расставил вот эти фотографии, показал, слушай, я фотографирую такие вещи, мне очень интересно встречаться с людьми, с такими знаменитыми, именитыми, и теперь у меня теперь есть набор фотографий Ника Вучича. Я ему отдал свои фотографии, он посмотрел, здесь на ноутбуке прям сразу же посмотрел, с теми фразами, которые мне пришли, за ночь просто родилось это все. Он меня смотрит и говорит, слушай, а я тебе с предложением. Я говорю, с каким? Слушай, мы тебя хотели бы пригласить на недельный тур Ника Вучича по Европе. Ты как? Я говорю, хорошо, надо посоветоваться с семьей.
2: Да, вот какое вознаграждение, да, за такую чистую, красивую мечту к тебе поступило. Неделю ты путешествовал по Европе с этим удивительным человеком, с мировым именем. Ты зарядился его энергией, его силой, его светом?
3: Я, знаешь, как многосторонне скажу так. Опять же, мы вместе ужинали, вместе сидели рядышком, общались, разговаривали, в самолете летели вместе. То есть мы всегда были вместе, плечо к плечу, как говорится. И любой вопрос, который у меня возникал, в принципе, мог задать ему. Но это было, наверное, не основное. Основное было то, что я, находясь в разных странах, вместе с ним, на его мотивационных встречах, на его выступлениях, я смотрел, наблюдал за людьми. Какие люди? Чем больше город, тем закрытее люди. Тем больше они в масках находятся. Но как Ник Вучич делал и снимал вот эти маски с людей, как в течение 2-3 часов люди преображались, и люди просто стоя ревели просто, искренне ревели. Как это получается? Я задал вопрос, как вот этот человек без рук, без ног, он может такие вещи делать? А он может говорить телом. Он может такие проникновенные слова говорить, он их находит, что люди просто распаковываются один за другим, и у них вот эта искренность просто улетает. И вот это... Я наблюдал за разными народами, 5 стран было, и я увидел одно схожее у всех. То, что душа, она какая она есть, она искрится и светится одинаковым светом. И люди зажигаются на его слова, на его действия, на его движения. Я помню один момент, это произошло именно еще тогда в Нижнем Новгороде, когда вот именно вот эта фотосъемка закончилась, и мы с ним обнялись. И это, знаешь, было такое чувство, что он меня обнимает не только своим телом, он так вжался в меня, но обнимает своими руками и ногами. И мало того, еще головой как-то, шеей. И вот это объятие я до сих пор его помню просто. Как такое может быть?
2: Я вот думаю, наши радиослушатели, наверное, все-таки понимают, о чем Константин сейчас рассказывал, вот об этом удивительном человеке, который родился в Сербии, правильно?
3: Да.
2: В Сербии. Да, это его генетическая такая проблема. Он родился и без рук, и без ног. И, тем не менее, человек не сдался. И женился, и родил детей. И весь мир его знает, берет с него пример. И это пример нам всем, да, когда мы ноем, стонем, жалуемся на жизнь, и кажется, что все так плохо. Да? Вот посмотреть на людей, которым еще хуже. И сказать, что мы делаем, какие мы неблагодарные. Мы все ноем и чего-то просим. Я знаю, что у тебя в галерее твоих встреч немало подобных историй. Вот скажи еще такое воспоминание какое-нибудь с человеком, которое тебя тоже многому научило и заставило вот так же думать. Какой ты счастливый, потому что у них-то с каким горем, с какими трудностями, с какими страшными проблемами столкнулись вот те люди. И они преодолели, они улыбаются, и из них идет тот же свет, о котором мы сегодня говорим. Это вот еще... вспомнить.
3: Прежде чем расскажу еще одну из историй, я хотел немножко еще дополнение сказать про Ника Вучича. Вот именно почему он такой появился, почему он такой остался, почему он остался человеком. А дело в том, что его родители воспитывали как обычного ребенка, как обычного ребенка, ходил в обычную школу. И они его просто любили такой, какой он есть. И вот именно вот это начало того, каким человек становится, закладывается все-таки вот именно в начале, где он растет, как к нему относится. И вот это состояние, оно чувствуется в нем, в его присутствии. Ты с ним разговариваешь, и ты видишь, что он полноценный, у него руки, ноги, все есть, все есть. Он с тобой разговаривает точно так же, как ты с ним, и он может ругаться, и может и говорить, и гневиться. Единственное, все время шутку он говорил, слушайте, говорит, давайте быстренько мероприятие заканчиваем, и быстро уходим отсюда. Говорю, почему? Я боюсь, что меня просто возьмут, утащат с собой.
2: Как мило, как мило, как здорово.
3: Мне предложили поехать в Швейцарию по делам президента Татарстана Минниханова. Я начал его узнавать, и как бы, когда мне объяснили, сказали, что там и как, у меня было такое сомнение, ехать ли мне вообще или не ехать. Но скажу суть такую. Накануне у президента Татарстана погиб сын. Зовут его Ирик. Была авиакатастрофа, и вот сама суть того, что вот событие такое, и вдруг меня приглашают по причине этого поехать в Швейцарию. Я начал как бы расспрашивать дальше, для чего, почему. Мне сказали, что Ирик, он учился в Швейцарии, в университете, и там много таких же детей, высокопоставленных лиц, чиновников находится, ну, со всего мира. И вот, приехав в Швейцарию, Ирик, это город Кштадт, находится высоко в горах. В этом городе было такое правило. То есть есть хоккейные команды, которые играла на протяжении 40 лет и всегда была первой, всегда занимала первые места. И как происходил чемпионат? То есть команда этого города предлагала любой команде собрать другую команду и против себя выступить. И вот на протяжении 40 лет эту команду никто не мог победить. Ирик, приехав в этот университет, он предложил своим товарищам: слушайте, а давайте мы соберем команду. Ну, все-таки личность такая серьезная, чувствуется кровь папы присутствует. Он предложил: слушайте, давайте мы сделаем, соберем свою команду. Ну, на всякий случай еще пригласим из Татарстана Акбарс в хоккейную команду. И попробуем что-нибудь сделать. И они пригласили, сыграли и с неимоверно высоким счетом выиграли команду и нарушили тем самым правила, то есть этого города. На следующий год Ирика не стало, а буквально там через месяц, через два после его гибели, вот этот матч как раз он зимой происходит. Вот. И друзья решили собрать опять команду и этот турнир назвать имени Ирика. То есть именно каждый год собираться и играть с командой города и тем самым как бы позволять мыслить, вспоминать об Ирике. И вот первый год, я 6 лет, на протяжении 6 лет дальше уже ездил именно на этот матч, я его снимал, фотографировал. Первый год мне было очень сложно прожить, потому что я видел разные эмоции, разные лица людей, и я видел, насколько сложно люди проживают этот момент. Но меня больше все-таки затронул тот момент, когда на следующий год, когда я приехал, приехал туда папа Ирика, мэр Татарстана, и в какой-то из моментов он просто одевает форму своего сына и начинает играть в хоккей. И тогда я просто помню, у меня было такое состояние, что я фотографировал, у меня слезы текут. И в тот момент я почувствовал и узнал, что есть такое понятие. Я слышал эти раньше слова, но я их в этот момент просто прожил. Я увидел, что любовь, она не имеет границ, и она безусловна, и она присутствует всегда и везде, и во всем. Я в форме видел Ирика, играет два человека, папа и сын одновременно. И когда я это видел, просто меня, ну, изнутри просто я не мог задержаться этим состоянием, как сейчас вот мне тоже ком в горло начинает подходить. Я помню, как я пережил этот момент и фотографировал папу, но фотографировал одновременно и сына. И я понял, что любовь не имеет границ, она вечна, она происходит в этом состоянии. И вот это состояние потом я встречал очень много раз в других людях.
2: Спасибо, Константин, за эти истории, за это воспоминание. Мы движемся дальше. Наша следующая глава – терпение.
1: Терпение.
2: Святой Афанасий Великий говорил: терпение – это сила, которая помогает нам переносить страдания и испытания ради спасения. Вот как, Константин, ты воспринимаешь трудности и испытания в жизни с точки зрения христианской традиции о терпении?
3: Это возможность что-то превзойти то, что в обыденности жизни очень сложно себе представить, перейти какую-то границу. Но сдержав в себе первый посыл, первые действия, и, опять же, осознав, для чего это, именно через этот вопрос у меня всегда происходит раскрытие, для чего мне это, я могу в этот момент просто как в форме аскезы принять для себя какое-то определенное действие, которое, вопреки моему первому позыву, моему чувству, я себя могу приостановить, смотреться вглубь, смотреться в смысл позыва и, осознав, для чего это происходит, прожить это и возрастить себя к новому состоянию.
2: Я представляю, сколько порой нужно терпения, чтобы достичь своей мечты. Я знаю, что у тебя была, есть мечта, и ты долго шел к ней, насколько я понимаю, 7 лет. Вот расскажи о своей мечте, о этой красивой мечте, собственно, ради чего я тебя и пригласила сегодня в эфир программы «Веруй», чтобы все поделиться со всеми нашими радиослушателями.
3: Как-то однажды мы на кухне сидели, это у меня супруга Света и я, пьем чай. Вдруг она смотрит на меня и говорит: ты что, какой светишься, ты что, какой счастливый. И знаешь, у меня сейчас родилась идея. Слушай, я такие фотографии делаю, побуждающие человека посмотреть на свое свечение, на свою суть такую радостную, великую, благостную. Слушай, я хочу каждому человеку на земле сделать такую фотографию. Она говорит: подожди секундочку. А она училась в МК, в вычислительной математике и кибернетике, математик. И говорит: подожди, говорит, давай сейчас. Тебе сколько примерно нужно времени, чтобы одного человека сфотографировать? Ну, 10 минут мне нужно примерно. Ну, 10 минут я точно сделаю ту фотографию, которая мне нужна. И она говорит: слушай, сейчас какая-то задержка такая по времени произошла. И она через некоторое время говорит: ну, говорит, если ты не будешь с нами спать, есть, питаться, гулять, не будешь просто перестанешь спать, просто будешь заниматься этим, только будешь фотографировать. Но тебе примерно, с учетом того количества человек, который сейчас живет на Земле, тебе нужно примерно 10 тысяч лет. Я говорю, да.
2: Мечта начинает приземляться.
3: Да, здесь вот уже приходит какая-то логичность, понимание, что, слушай, а возможно ли это вообще? С одной стороны, конечно, можно опустить руки, там как-то все сказать, слушай, что-то я замечтался, что-то я какой-то ненормальный. Но, опять же, мое желание как-то поискать все-таки еще какие-то варианты, какие-то выходы для себя, я искал, на самом деле, очень долгое время, и в какой-то момент я приезжаю от своей безысходности. Я люблю рассветы. И вот приезжаю на рассвет, на один из рассветов, и просто, знаешь, это как прямой диалог такой, наверное, был. Прямой диалог с высшей силой. Я задаю вопрос, ну, что еще могу сделать? Ну, научи, как еще сделать? Просто безысходность, просто не знаю как. А у меня горит. Хочу это сделать, но не знаю как. Он говорит, смотри, солнце светит. Я говорю, ну да, солнце светит. Нет, ты смотри, солнце светит. Я говорю, ну да, светит. Нет, ты не понял. Смотри, солнце светит. И в этот момент для меня пришло сознание. Действительно, солнце светит, никому не мешает. Все знают, что солнце, когда светит, идет тепло. Его все любят, солнце, потому что солнце нужно. Без солнца не растет, не живет ничего на земле. Слушай, классная идея. То есть можно просто взять и засветить, подсветить. А у меня было, знаешь, момент, когда зародилась вот эта фотография, у меня было такое желание диких экспериментов, количество неимоверное, ко мне люди шли, приходили, как будто зов какой-то шел, чтобы я потренировал специально. Я там, по большому счету, учась, терапевтировал, причинял добро, так сказать, людям. Где-то через край перелез, где-то недоделаю. И вот эти эксперименты, они, по большому счету, меня научили одному очень важному делу. А как определить, в какой степени ты человеку можешь помочь или не мешать ему пройти свой путь. И здесь вопрос очень тонкий был такой. Он до сих пор во мне как бы живет. Я все время туда наверх смотрю и спрашиваю вопрос. Слушай, а где вот эта середина? Причинить или не причинить? Причинять или не причиняя сделать что-то? Этот вопрос во мне звучит. И вот тот рассвет как раз он был, наверное, таким
2: ответом.
3: Эволюционным для меня. И я увидел, что можно просто что-то сделать, что может быть побуждать людей, просто ходить и наблюдать, и будете радоваться от этого.
2: То есть суть твоей идеи фотографировать счастливых людей, но у тебя еще и с точки зрения физики ты смысл этой идеи объясняешь. Расскажи вот про эти измерения в герцах.
3: Угу. Скорее всего, каждый человек в своей жизни сталкивался, когда на него кто-то гневно выражал свои чувства, свои эмоции, злость, ненависть, боль. И каждый человек именно в данный момент, вспомнив, как это происходило, может почувствовать, понять, что, слушай, что-то такое неприятное, чего хотелось закрыться, спрятаться, может быть, даже забежать, закрыться просто, ну, чтобы не чувствовать это состояние. Так вот, это все, эти чувства, как и все в нашей Вселенной, оно измеряется в герцах. Везде частота звучания идет. И это живое состояние звука, частота. И вот когда человек излучает такое чувства ненависти, гневности и так далее, это измеряется в герцах примерно 0,4 герц. И все низменные чувства, которые есть у человека, они примерно вот в этом состоянии колеблются. Я сейчас просто говорю спасибо, что я здесь оказался. Частота уже 75 герц. Я могу сказать от души, что я ждал этого момента, когда произойдет возможность такая, когда я смогу сказать большому количеству людей, как я их обожаю, как я люблю, и у меня есть возможность от любовь через те же самые билборды, экраны, людей показать и зарядить их на другое чувство. Вот эта частота уже порядка 150 Гц. А звучание, безусловно, любви, оно начинается с 205 Гц и выше. И вот это состояние у меня удается при съемке с людьми побудить его прожить это состояние. А как, когда человек его проживает? Когда он вспоминает свое детство и какую-то свою мечту, которую, может быть, забыл. Она родилась в детстве, вместе с ним жила, и человек про нее забыл. И вот в момент разговора или сейчас вот просто самой фотосъемки мы общаемся с человеком, и в какой-то момент у него происходит это возгорание, вспышка внутренняя. Вдруг он начинает вспоминать, кто он и для чего сюда пришел. Вообще смысл его появления здесь, на Земле. Это глубинные вопросы. Вопрос, обращенный именно к душе. И именно в этот момент человек просыпается и вспоминает, кто он, для чего он здесь и чем он вообще может послужить людям. И вот в этой отправной точке как раз происходит вот это безусловная любовь, вот это свечение нереальное. Бог в этот момент проявляется в человеке. И вот этот момент проявления, тот же самый мой пальчик, он просто берет, нажимает. Я говорю, когда успевает, я не знаю. Я просто на человека смотрю, разговариваю с ним, а палец делает свое дело. Вибрирует, нажимает на кнопку. Потом я смотрю, ба, точно появился этот кадр. И вот этот кадр свечения, который появляется в общении с этим человеком, я и запускаю в жизнь. Запускаю на эти билборды, цифровые панели, на транспорте. Везде, где только есть цифровые панели, сейчас в Нижнем Новгороде эти все панели ожили вот этими светящимися людьми, которые заряжают людей на жизнь.
2: То есть, получается, количество герцев увеличивается, да, все это в наше пространство, и человек, даже если у него сейчас негатив, стрессовая ситуация, вот это колебание пространства, оно на него как-то это, соприкасаясь с ним, усиливается, и меняется, что ли, внутреннее состояние человека? То есть это такая терапия любви и света. Как называется твой проект?
3: Сейчас в Нижнем Новгороде называется «Зеркало города». Дальше проект будет расти. Он будет переходить в зеркало страны, в зеркало Европы, а потом в зеркало мира. О. А может быть, и зеркало Вселенной.
2: И то есть тогда та идея, которая родилась на кухне много лет тому назад, да, снять всю планету и усилить вот это колебание Земли, вот это ощущение, как это, измерение в герцах, чтобы оно было максимально высоким, тогда что будет в мире, если вот все, как ты говоришь, осуществится? Каким будет мир?
3: Вот это колебание, которое происходит именно в фотографиях, эмоция, она запечатлена, и она имеет постоянную вибрацию. То есть частота уже никуда не девается, она уже запечатлена. Многочисленные опыты, которые проводил с людьми именно на встречах, на семинарах, я показываю эти фотографии, где есть гнев исполненный, и где счастье, люди их всей своей мимикой, все свои вибрации они чувствуют и описывают свое состояние. И вот эти фотографии, которые яркого свечения личности человека, света, высокой вибрации отсняты, они расположены по городу. Просто представьте, одна точка, вторая точка, третья, четвертая, пятая, и весь город покрыт вот этими точками. Это излучатели высокой частоты. И по большому счету в городе присутствует поле высокой частоты. Солнце светит, но оно все несет тепло и радость. Люди проходят, увидели эмоцию теплую, у них что-то отобразилось. Вибрация сработала, и эта вибрация пришла, запала в человека. А при этом еще помимо изображения написаны слова, побуждающие к смыслу жизни. Быть, жить, любить, вдохновлять, благодарить. И все это по пути, эти слова в конечном счете, они и слова, и сама фотография, они все вибрируют.
2: Я думаю, наши радиослушатели уже видели такие билборды в каждом районе, они появились уже, да, в Нижнем?
3: Да, Нижний Новгород – это первое место, где мы запускаем этот проект, а дальше я вижу его действительно сотворенным уже по всему миру.
2: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Вера» Константин Трубников, знаменитый фотограф в Нижнем Новгороде, фотограф с интересной философией. И наша следующая глава – «Милосердие».
1: Милосердие.
2: Святой Ефрем Сирин писал, что милосердие – это не только внешние поступки, но и сердце, наполненное состраданием. Вот какие вызовы и трудности встречаются на пути к проявлению милосердия и к проявлению, и к реализации своей мечты, Константин? Я представляю, сколько лет нужно было обивать пороги, администрации, потому что, ну что, ты творческий человек, придумал вот себе такую красивую картинку, нарисовал, а как ее реализовать? Возможно, было очень много и непонимания, и неверия, и трудностей. Как ты устоял, как ты вообще не расплескал свою мечту об эту бюрократию, об это непонимание?
3: Когда появилась мечта, я осознал четко и понимал, что я сейчас, если куда-то пойду, начну рассказывать, меня будут, наверное, около виска крутить, говорят, слушай, ты какую-то несешь непонятную, несосветную. И в этот момент я просто понимал, что не мне происходит просто еще определенный урок с осознанием самого себя и своего личного роста. На самом деле, как бы внешний мир, то он всегда готов, если сам человек готов. Я понимал, что то, что мне еще что-то нужно пройти, чтобы это создалось, чтобы это притворилось. Нужно было пройти опыт, урок на гордыню, на тщеславие, на смирение, на сознание, на принятие. И когда некие вот эти уроки, посылы мною, ну, отчасти, как я считаю, были пройдены, возникли ситуации, в которых пришли люди, пришли события, и создалась вот эта возможность. Потому что, ну, можно кого-то там винить, обвинять, что там тебя кто-то не слышит, кто-то тебя не видит. Но поработав внутри именно своим миром, своим внутренним миром, создав ту самую вибрацию, на эту вибрацию приходят люди, которым эта вибрация очень нужна. В мире так устроено. Именно вибрация, частота вот эта в герцах, она и является самой основной рулящей. И когда человек готов, приходят возможности. Именно так все и случилось. Все необычайно, чайным образом все и случилось в моей истории. Кто такой человек? Чем он проживает? Какими чувствами? Что он живет? Что для человека плохо, а что для человека хорошо? Если смотреть на все глазами Бога, какой бы человек ни был, что бы он ни творил в жизни, он нас любит. Любого. Вообще, исходя из этого принципа и осознания, что такое безусловная любовь? Это и есть любовь Бога к нам. Без условий. Такой, какой ты есть, может быть, ты преступник. А мама его любит. Почему? Потому что это сын ее, потому что он вышел из нее. Она любит его безусловно, какой бы он ни был. И она единственное, что делает, она верит. Верит, что в какой-то из моментов сын ее прозреет, прочувствует, поймет. Откуда берется доброта и злость? Если говорить про доброту, в том контексте, в котором вы мне задаете вопрос, на добро можно посмотреть разными глазами. Где-то ты чувствуешь, что нужна человеку помощь. Не просто чувствуешь, а видишь. Ты просто идешь и начинаешь помогать. А человек тебя начинает вдруг отталкивать. Ты же не знаешь, что у человека там происходит. А в моем сознании есть очень небережное такое как бы мысление на этот счет. То есть нужно посмотреть на человека. Если человек тебя попросил, подойди, помоги. А если не попросил, не лезь. Меня жизнь этому научила тоже. Дай возможность человеку самому прости этот урок, самому возрасти.
2: О милосердии, ну, немножечко мы поговорили. Предлагаю сейчас еще о любви поговорить. Глава «Любовь» с Константином Трубниковым.
1: Любовь.
2: Любовь – это то, ради чего, собственно, наверное, мы и пришли в этот мир. Мы ее ждем, теряем, снова обретаем, бережем, иногда теряем и не храним. Вот как найти и уберечь свою любовь? Поделись своей историей, пожалуйста.
3: Ты знаешь, наверное, твой вопрос продолжу. Не как найти, а как ее прожить, как себе впустить и постараться не пропустить ее, наверное, так вот скажу. Я глубоко уверен, и я так думаю, что многие слушатели сейчас, услышав как бы мои домыслы, согласятся с этим. То, что в жизни нас ведут вопросы. Те вопросы, которые мы задаем в жизни. И в очередности тех вопросов, которые возникают, есть вопросы, которые невероятной сложности от того, что просто не знаешь, как его решить, как разрешить такие вопросы. И вот однажды в мою жизнь пришел такой подобный вопрос, когда я просто осознавал степень своего присутствия вообще в жизни. Этот вопрос звучал так: что дальше? Когда он пришел в мою жизнь, я просто понимал, что что-то я в жизни уже познал, очень глубокое, очень важное. И вопрос в том, что, чтобы дальше оставаться, мне нужно что-то очень значимое, ради чего я еще здесь могу остаться и что-то прожить. Я просто в небеса опять так же. Я с небесами разговариваю. Поднимаю глаза в небеса и спрашиваю: если я еще здесь нужен, оставь меня здесь. Если я уже прошел свою часть пути, и то, что должен был пройти, забери меня. И вот с этим моментом, знаете, как есть вопросы, просто вопросы, а есть запросы. И вот этот вопрос он звучал в форме запроса. Такого глубины, что практически, можно сказать, сразу же мне пришел ответ. Ответ был следующий. Познать, что такое безусловная любовь. Запрос непростой. И с этим вопросом, на самом деле, у меня в моей жизни активности очень добавилось. Очень много сложностей добавилось. Но и с этим вопросом пришло иное восприятие жизни и иное прозрение к жизни. И понимаю, что тот этап, который во мне в жизни сейчас существует и присутствует во мне, он дает мне возможность постичь еще большую глубину и ширину вообще жизни. Что она такое? Что это такое жизнь? Можно просто жить и радоваться жизни. Просто ходить по воде босиком. Смотреть, как капелька стекает росы. Смотреть, как солнышко через облака проникает.
2: Костя, это правда, это красиво. Это вот ты так говоришь, ты так, я понимаю, что ты так чувствуешь жизнь, ты так и живешь, ну а рядом с тобой, например, живет человек, который так не видит и не так чувствует, потому что у него математический склад ума, потому что он математик. И вот как такому лирику, вот с таким физиком, уживаться, как вот добиться вот той самой безусловной любви? Когда тебе что-то не нравится, и ей что-то не нравится, она тебя не так чувствует и проживает, скажем. И, конечно, вот в философии вот такой безусловной любви хорошо, наверное, быть одному, потому что кто-то тебе может, наверное, ну, не понимать тебя, как минимум.
3: Ты знаешь, это, наверное, один из самых сложных вопросов в моей жизни на данном этапе, чтобы понять и постичь глубину себя, я могу прожить и прочувствовать только через человека самого близкого, который находится рядом со мной. И могу сказать, что тот человек, который рядом со мной находится, это святой человек на самом деле. Чтобы пропустить и рядом находиться с этим человеком, даже скажу так, сейчас мы просто находимся на расстоянии друг от друга для того, чтобы прожить ей свой какой-то квест и мне свой какой-то квест. И здесь вопрос о том, насколько возможно, чтобы мы дальше были вместе, это тоже вопрос. Вопрос именно звучит в безусловности моего запроса в жизни. Что такое безусловная любовь? Ну, могу сказать, на тот момент, который находимся в жизни, она и я сейчас, я могу сказать, что со мной просто человек, который святой. Потому что выдержать такого парня, как я, это очень непросто. Серьезно говорю. И если по части не говорить, я просто по-великому и благодарен за то, что в жизни вообще произошло и происходило, и будет происходить дальше. Потому что пока я здесь на земле нахожусь, этот человек для меня присутствует, он будет всегда присутствовать во мне. В форме друга, в форме товарища, в форме человека, который меня по пути жизни может как-то еще подрулить, еще какие-то вещи сказать. Это, по большому счету, человек, который поблизости находится, один из самых главных учителей в жизни, который твою суть видит. Ну, вот мы живем больше 30 лет вместе, и вот эти 30 лет человек все время, наблюдая рядом со мной, ну, рядом с собой меня, все время пытался меня что-то научить, что-то подправить и увидеть за какой-то личиной, которую я не увидел, прозреть, увидеть что-то иное. И вот эта сложность, которая возникает, на самом деле это тоже определенной степени путь, который позволяет увидеть другую сторону себя, ту, которую, может быть, я не могу еще принять. И вообще то, что во мне находится в жизни, и доброе, и хорошее, и плохое, на самом деле надо суметь с этим подружиться, принять это в какой-то момент. Потому что можно с этим бороться, драться, можно аскезировать там сколько угодно в жизни. Но в конечном счете приходит, наступает такой момент, когда ты чувствуешь и проживаешь, и принимаешь себя тотально таким, какой ты есть. И именно в этот момент ты понимаешь и осознаешь, что ты... ту часть мира, которую ты не принимал до этого, ты просто принимаешь и понимаешь, что ты становишься целым. И то, что в тебе есть, хорошее или плохое, оно, по сути, было собрано только для одного. Для того, чтобы ты сделался тем, кем ты являешься на данный момент. Именно в эту секунду. Я знаю, что завтра буду уже другой. Но в этом времени все люди, все действия, которые происходили со мной, они были адресованы только одному. Чтобы я стал тем, кем я сейчас являюсь.
2: Костя, а ты боишься смерти?
3: Ты знаешь... Я просто предполагаю, что для меня это определенная форма продолжения жизни, за которой находится некое что-то другое событие, другое ощущение этой жизни. Я могу фигурировать сейчас и говорить словами только тех людей, с которыми я встречался по жизни, которые мне отвечали на этот вопрос примерно таким же образом. То есть есть нечто, что предполагает, что просто переход. Переход в другое состояние, в другое измерение, в другое состояние себя. У меня есть четкое ощущение того, что, встречая на улице людей, я вдруг узнаю чем-то знакомым, и мне хочется развернуться, что-то человеку сказать. И бывает, что через несколько секунд общения или минут общения мы уже стоим и обнимаемся, как родные, как будто мы встречались 1000 лет назад.
2: А может, действительно встречались в какой-то...
3: Я не знаю.
2: Да, это интересно. Время нашей программы подходит к концу, и хочется, чтобы Константин Трубников для всех, кто сейчас слушал нашу программу, оставил свои добрые пожелания.
3: Да, я всегда, когда есть возможность сказать человеку, говорю слова подобного плана. То есть очень важно, находясь здесь на земле, прочувствовать, прожить жизнь, увидеть в ней все самое яркое, как будто ты в поезде едешь и вот смотришь на пейзажи, которые меняются, мимо тебя приезжают, и ты радуешься каждому мгновению. И это каждое мгновение навеяно тем, что происходят некие события, даже та же самая капелька, стекающая с листа, это тоже событие. И постараться это не пропустить, а впустить в свою жизнь и в этом событии увидеть самого себя. И именно самое главное, что я побуждаю и прошу, и хотел бы, может быть, чтобы в людях происходило, чтобы люди прожили свою жизнь, именно свою жизнь. Не ту, которую ему сказали, слушай, живи так, или вот живи вот разведок, а чтобы каждый человек смог почувствовать, найти себя и ощутить себя, и прожить именно свою жизнь.
2: Благодарю вас, Константин, за эту беседу. Конечно, хотелось бы задать еще и еще вопрос, а как жить свою жизнь, что это значит? Но я думаю, что мы оставим это на нашу следующую встречу, которая, буду мечтать, что состоится. Благодарю вас, дорогие наши радиослушатели. Слушайте программу «Верую». Встречаемся на радио «Образ» каждую пятницу. Спасибо, что были с нами.
0: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Слушайте в эфире «Радио «Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
6: Здравствуйте, батюшка.
5: Здравствуй, Настя.
7: Здравствуйте.
6: Батюшка, благословите.
5: Да Бог нам в помощь всем. Дорогие друзья, мы с вами сегодня должны немножечко порассуждать на тему Вселенских соборов, о христианах, которые жили 2000 лет назад, и что эти за соборы такие, как они происходили. И мне кажется, нам с вами нужно поговорить о том, какие плоды эти соборы для нас сегодня принесли.
8: Среди христиан иногда появлялись люди, которые неправильно излагали учение христианское и желали свои лжеучения, ложные неправильные учения, навязывать всей церкви. Такие ложные учения церковь называет ересями, а лжеучителей – еретиками. Когда прекратились всеобщие гонения на христиан, ереси стали особенно волновать жизнь церкви. Для борьбы с ересями и для указания всем христианам, как правильно православно веровать, собирались, по примеру святых апостолов, соборы, собрания епископов, пастырей и учителей церкви, по возможности со всей вселенной, то есть из всех стран, где были христиане.
7: Батюшка, что за люди были те, которые неправильно излагали христианское учение? Апостолы или простые верующие?
5: Насколько мне известно, в церкви были разные люди, были в том числе и служители церкви, и простые люди, которые, к сожалению, неверно истолковывали или неверно понимали слова Христа или его ближайших учеников.
7: Батюшка, а что за конкретно люди?
5: К людям, которые неправильно понимали Христа или его ближайших учеников, можно отнести и людей, которые находились рядом со Христом в дни его земного путешествия по нашей земле. И среди неверно понимающих слово Христа были, и даже среди апостолов такие люди встречались. Мы знаем, что и служители церкви также бывало так, что не всегда понимали верно то, что говорил Христос. Вот, дорогая Настя, дело в том, что даже в Евангелии мы можем встретиться с такими вещами, что до тех пор, пока Господь Иисус Христос не послал Святого Духа на апостолов, мы читаем в строках Евангелия, что они не всегда даже понимали то, что он им говорил, потому что вещи, которые он открывал, к сожалению, чаще всего лежали в плоскости, которая была далека от них. Он говорил о небесном, а апостолы понимали в земном смысле.
6: Батюшка, а вот желание навязать всей церкви, это желание человеческое свое понимание объяснить другим?
5: Ну, во-первых, надо думать, скорее всего, о том, что люди, которые хотят кому-то что-то доказать, свято в этом уверены чаще всего. А если они навязывают с каких-то других целей, значит, там другие какие-то преследуются моменты. Но мы говорим о людях, которые были началоположниками ересей, ересиархами их называют, или какими-то раскольниками. Они просто искренне считали так, как они учили. К сожалению, это было вразрез с учением, общим учением церкви.
7: Батюшка, христианская вера распространялась по миру через апостолов и Священное Писание, Новый Завет. Как получались неверные истолкования христианства? Ведь источники были надежными.
5: Все правильно, Настенька, ты говоришь. Дело в том, что вообще слово «апостол» с греческого в переводе на русский обозначает понятие «посланник». То есть его как раз Господь выбирал с тем, чтобы послать с проповедью о своих словах. Но ведь дело в чем? Слово, сказанное Христом, апостол мог передать абсолютно точно или написать, как мы говорим, это написано в Новом Завете. А вот человек, слушающий, который воспринимает или читающий эти слова, он ведь не всегда может вычесть именно то, что нужно из этих слов. То есть я хочу что сказать? Не все понимают одинаково, и иногда буквальный смысл не всегда применим к чтению Нового Завета и слов Христа. Поэтому, к сожалению, иногда люди воспринимали, исходя из того, как могли, и потом уже получалось то, что получалось.
6: И вот это восприятие «как могли» — это и есть ересь?
5: Нет. Ересь — это тогда, когда человек твердо искривляет, извращает учение всей Вселенской Церкви. Твердо. То есть бывают какие-то моменты, которые просто человеком лично воспринимаются, и они не нарушают общего целостного смысла учения. А бывают моменты, которые кардинально меняют весь строй учения. И вот именно из-за того, что это учение является таким звеном, которое ломает цепь, соответственно, его называют ересью.
7: Батюшка, можете привести пример?
5: Да, конечно, могу привести пример. Самый известный для нас прецедент со Вселенскими соборами – это каждодневное литургическое пение символа веры, который как раз и был ответом на возникшие ереси. Первая ересь, которая нам известна, такая вот серьезная, побудившая в 325 году созвать Первый Вселенский собор – это была ересь Ария. Это многим имя незнакомо, наверное, хотя в акафисте святителя Николая мы встречаем это имя. Дело в том, что Арий был священником, и он думал, что Христос, он не является Сыном Божиим в полном смысле этого слова, а Сын Божий по наречению. То есть он обычный человек, которому выпала миссия быть вот таким посланником Божиим. Ну и в этом смысле мы можем сказать, что если бы было действительно так, то мы бы сейчас не имели этого учения христианского, потому что оно было бы просто философским течением. А поскольку Христос был не просто человеком, но еще и Богом, как мы его называем, Бога-человеком, что Он был вторым лицом Святой Живоначальной Троицы, что Он воспринял на Себя все человечество для того, чтобы в самом Себе Его исправить, вот именно поэтому и нужно понимать, что Арий был неправ. Если бы мы приняли его точку зрения, то мы бы не могли дальше исповедовать христианство, потому что это было бы уже не христианство, а совершенно другое вероучение.
6: Батюшка, а почему ереси стали наиболее сильно проявляться, когда прекратились гонения на христиан?
5: Ну, во-первых, когда есть гонения, в церкви остаются лишь малое количество самых твердых адептов, членов, самых твердых христиан. Чем меньше гонений, тем больше церковь наполняется людьми, по сути дела, неискренне верующими. И когда начинаются подобного рода вещи, они привносят как раз свои какие-то мировоззренческие взгляды.
7: Батюшка, я немного не поняла, а как же мученики?
5: Настенька, дело в том, что мученики — это те люди, которые, оставшись в церкви, были готовы стоять в этой церкви до конца. Я имел в виду не тех людей, которые уходили в вечность, оставаясь со Христом. Я имел в виду, что под страхом смерти многие люди покидали церковь по той причине, что были духовно не готовы к тому, чтобы быть умученными за имя Христова. И церковь была малочисленной. А тогда, когда гонения прекращались, в церковь опять собиралось огромное количество людей, зачастую не всегда верующих в полной мере или верующих иначе. И вот они как раз привносили свой внутренний, к сожалению, зачастую неправильный дух.
7: Спасибо.
6: Батюшка, понятно, что появилась нужда в соборе. А вот раньше, до этого, апостолы как решали этот вопрос между собой?
5: Ну, вообще мы знаем из церковного предания о том, что первые проблемы с учением, на самом деле, начинались уже при жизни святых апостолов, первых ближайших учеников Христа. И мы четко знаем из определенных источников, для того, чтобы решить вопросы, связанные с тем, как вести себя апостолам и их ученикам с людьми, которые не знали ветхозаветного закона, то есть ведь у нас проповедь была не только среди людей иудействующих, которые знали ветхозаветный закон, были еще и огромное количество и прозелитов, и язычников, которые были просвещены словом Христа посредством святых апостолов и их учеников. И возникало огромное количество разных вещей, разных вопросов и разногласий. И вот для того, чтобы хоть как-то найти компромиссы, решение некоторых вопросов, решение некоторых задач, апостолы, есть разные сведения от 49 до 51 года нашей эры уже, нашего вот этого христианского времени, они собрались с тем, чтобы обсудить эти вопросы и принять решения, которые бы удовлетворяли все заинтересованные, как сегодня говорят в юрисдикции, стороны. Поэтому впоследствии Святая Церковь, опираясь как раз на опыт апостолов, святых людей, которые были ближайшими учениками Христовыми, как они решали вопросы, возникающие в моментах их проповеди, так и в дальнейшем церковь поступила следующим образом, что она тоже подошла к решению всех вопросов с понятием соборности. И сегодня, в том числе, все вопросы церкви решаются исключительно собранием, потому что слово «соборность» — это собрание разного рода людей с тем, чтобы каждый выразил свою точку зрения, и на каких-то временных прениях была принята удовлетворяющая всех какая-то точка зрения.
6: Спасибо, батюшка, все понятно.
7: Батюшка, если собор значит собрание, почему большие храмы также называются?
5: Как называются большие храмы?
7: Соборы.
5: А большие храмы соборами называются не потому, что там собрание верующих людей. Соборами называются те храмы, в которых есть несколько алтарей, то есть есть несколько маленьких храмиков. И вот собрание этих маленьких храмиков как раз и есть собор.
6: Надо же, я не знала.
5: Да.
6: Спасибо, батюшка.
5: Да, так бывает.
7: Спасибо.
6: Батюшка, а почему соборы назывались Вселенскими?
5: Вселенскими соборы назывались по нескольким причинам. Вселенский собор подразумевает то, что на этом собрании были представители из всех поместных церквей, которые были на тот момент времени уже по лицу всей земли. То есть Вселенский собор подразумевает то, что мы собираем всех людей, по чуть-чуть, представителей самых ответственных, самых опытных, с тем, чтобы представитель каждого народа, каждой поместной церкви мог высказать свою точку зрения. К тому же надо учесть тот момент, что на Вселенских соборах, как потом оказалось, было огромное количество людей, которые находятся сегодня в святцах. То есть это были люди очень праведные и достойно могущие отвечать за ту веру, которую они несли сквозь свою жизнь. На первом, например, Вселенском соборе было огромное количество мучеников, которых мучили при разных мучителях Церкви Христовой. Это Нерон, Диоклетиан и так далее. То есть вот эти мучители, мы их все знаем имена. Вот часть людей, которые были на Первом Вселенском соборе, например, они прошли через эти страшные вещи. Поэтому мы говорим, что это мнение выстрадано этими людьми до конца.
8: Как святые апостолы собрались на собор в Иерусалиме, апостольский собор в 51 году, когда нужно было решить вопрос, следует ли христианам из язычников исполнять обрядовый закон Моисеев, так и отцы церкви, то есть епископы, которым апостолы передали свою власть через преемственное рукоположение, собирались на соборы, когда появлялось какое-либо учение, противное вере Христовой. Такие общие соборы со всего христианского мира, утверждавшие истину Христову под воздействием Духа Святого и принятые всей Церковью Христовой, называются Вселенскими соборами.
6: Батюшка, на Первом соборе 51 года его называют Апостольским собором?
5: Да, да, конечно, да.
6: Расскажите, пожалуйста, немножко о нем.
5: Дело в чем? Мы можем сказать о Первом вот этом Апостольском соборе очень важную вещь. Когда апостолы шли к людям, к разным людям, грамотным, неграмотным, знающим ветхозаветный закон, не знающим ветхозаветный закон, происходило так, что много было разных каких-то версий веры, много было разных восприятий. И вот апостолы, они вывели золотое правило христианства. По сути дела, это золотое правило христианства сегодня является правилом этики во всем цивилизованном мире. Потому что они сказали, что когда мы идем к людям, не знающим закона ветхозаветного, да, со всеми заповедями, со всеми предписаниями, у которых есть какие-то свои внутренние там предпочтения, какие-то сложности, знаете, что им нужно предложить? Самую простую, легко запоминающуюся формулу. Формула звучит следующим образом. Не делай другому того, чего себе не желаешь. Запомнить легко, выполнить тяжело, но зато всем понятно. Вот первый апостольский собор нам известен в основном вот этим золотым правилом. Там также было предписание уходить от того, от другого, от третьего, от пятого, десятого. Но для нас сегодня вот это правило наиболее актуально.
6: Батюшка, а вот что, в культуре других людей не было этого этического правила не делать другому того, что не желаешь сам? Ну, в смысле, у язычников.
5: Дело в чем? Дело в том, что... Наверное, мы должны понимать о том, что апостолы шли не просто так. Они шли не возобновлять какие-то верования народа, они не шли возобновлять какую-то мораль или этику, которая, по сути дела, немножечко не всегда совпадает с религиозностью. Дело в том, что первое правило, которое должно было быть у людей, пытающихся верить во Христа, оно должно быть очень простым. Быть человеком нужно. Оно, собственно говоря, и для нас, людей сегодняшних, и для людей, которые пытаются быть христианами в наше время, оно тоже не потеряло своей актуальности. То есть для того, чтобы быть христианином, в первую очередь нужно быть человеком. Это все равно, что если я сравню человечество с человеком простым, а христианство человеком, например, чемпионом мира по духовности. И вот для того, чтобы говорить о том, чтобы человеку простому перейти в категорию чемпиона, да еще и мирового класса уровня, здесь нужно предпринимать огромное количество разного рода усилий. И вот первое усилие – это как раз то, чтобы быть человеком. Нужно уметь уважать, нужно уметь любить, по-человечески любить. Я не говорю сейчас про христианскую любовь, да? Я имею в виду уметь терпеть и так далее, и так далее, и так далее. И вот как раз это правило, которое нам осталось после апостольского собора, оно важно тем, что оно возвращало от каких-то мудренностей, которые имели место в каких-то религиозных системах, в каких-то религиозных культурах.
6: Например, в древнегреческой, да?
5: Да, чтобы сфокусировать на том, никому и как приносить какую жертву, а каким нужно быть внутренне, для того, чтобы можно было впоследствии стать христианином.
6: Просто я, знаете, почему этот вопрос задала? Потому что, когда мы говорим о язычниках, есть такое ощущение, что они дикари, и как бы вот это вот нечеловеческое...
5: Да перестаньте вы
6: говорить
5: такое.
6: А на самом
5: такое.
6: Деле культура была высочайшая.
5: Перестаньте вы такое говорить. Мы должны с вами понимать, что термин «язычество» в переводе на сегодняшний нам современный русский язык обозначает понятие народничества, то есть люди, которые имеют свою народную веру, свой народный культ. И все. Мы не говорим, что это какие-то дикари, мы говорим о том, что язычники — это просто люди, которые верят своим народным верованиям, своим народным богам, богам с маленькой буквы. И вот как раз к ним шли апостолы, и исключительно, можно сказать, что иногда даже к очень хорошо развитым язычникам нужно было применять такие формулы, которые бы были универсальными. И вот эта фраза, она как раз концентрирует именно состояние человека на внимании к самому себе и на внимании к тому, кто рядом с тобою одновременно. И это очень важно, что поклонение Богу начинается с начала человеческого.
7: Батюшка, если ты сам стараешься следовать вот этому золотому правилу, а люди рядом с тобой как будто бы его и не знают, что делать?
5: Жить дальше. Жить дальше и продолжать исполнять это золотое правило, не ожидая никаких последствий со стороны. Почему? Потому что это правило для вас, а не для кого-то другого. Терпение, друзья, терпение. Без терпения нет смирения, как говорят нам святые отцы, а без смирения нет спасения.
7: Спасибо. Батюшка, а Вселенский собор — это собрание только епископов, или я, например, могу туда прийти и сказать что-нибудь?
5: Ну, к сожалению, эра Вселенских соборов закончилась, поэтому на Вселенский собор уже прийти тебе не получится. А вот на собрания, которые бывают в епархиях, в каких-то поместных церквях, можно попасть, если тебя изберет определенный храм, определенный собор, определенная епархия. В качестве члена, мирянина, можно участвовать на соборе поместном, например. Да, на соборе бывают и диаконы, и священники, и епископы, и миряне из тех, кого выбирает церковь. А на Вселенских соборах того периода времени в основном было духовенство и люди, исповедники, те, кто был мучен за Христа и имел священный сан.
7: А миряне — это и мужчины, и женщины имеют право участвовать?
5: Ну, слава Богу, пока у нас такой дискриминации женщин нет. Могут участвовать и женщины, и мужчины, и есть такие ситуации, но, к сожалению, у нас большей частью бывают мужчины, присутствующими на соборах, потому что им, как более важным персонам, привилегируется эта ответственность. В других церквях, например, там вот в английской церкви и так далее, там в финской церкви, неправославных церквях, на собраниях верующих очень часто бывают женщины, и эти женщины выполняют роль священства, и они являются проповедницами, но у них это сейчас нормой. Ну, мы знаем, что, к сожалению, там и проблемы с полом уже сейчас, они совершенно другие. Но у нас пока все, слава Богу, в традиционных, так сказать, ценностях движется и работает.
6: Батюшка, объясните, пожалуйста, главный принцип принятия соборных определений на Вселенских соборах. Угодно Святому Духу и нам. Что это значит?
5: Дело в чем? Когда святые апостолы начали собираться для того, чтобы решать какие-то проблемы, они прекрасно понимали, что человеческие доводы, какие бы они гениальные ни были, они недостаточны в решении таких вопросов, тем более такого масштаба, которые бы позволяли простираться, во-первых, на массу верующих, а во-вторых, касались жизни Духа Святаго в Церкви. Поэтому ведь Церковь называется телом Христовым, мистическим телом, таинственным телом Христовым. Поэтому для того, чтобы не ошибиться в выборе той или иной позиции, для того, чтобы хоть как-то определиться, всегда это начиналось в первую очередь с молитвы. То есть собрание любое начиналось, сопровождалось и происходило в молитвах. Для того, чтобы Господь, вмешиваясь в это человеческое устроение, таким образом его управил, чтобы получилось как можно меньше вреда и как можно больше пользы. То есть убрал все по максимуму человеческое и привнес свое божественное. Например, понятие Троицы, которое мы имеем в православии, оно, например, отсутствует в Священном Писании. Оно является человеческим словом, но это не искажает учение Церкви о Боге. Например, но это же явно, что это было открыто Богом через Духа Святаго, живущего внутри Церкви среди верующих. Поэтому угодно Духу Святому и нам, это говорит о том, что они, помолившись, приняли такое решение, и поэтому, раз Господь судил им прийти к такому мнению, значит, это было с волей и с подачей Бога.
6: Спасибо, батюшка.
8: Вселенских соборов было 7. На первом и втором Вселенских соборах составлен символ веры. Символ веры есть краткое изложение всей христианской православной веры. Его должен знать каждый православный христианин. Он поется у нас на божественной литургии. 7-й Вселенский собор защитил и утвердил почитание святых икон.
7: Батюшка, а почему за 2000 лет было всего 7 Вселенских соборов?
5: Да дело в том, что все основные вопросы, которые были в церкви на тот момент времени, они были решены. И относительно Сына Божия, и относительно Его природы, и относительно того, как поклоняться Богу, через что, можно ли, например, через иконы поклоняться Господу. Все это было решено на этих Вселенских соборах, и необходимости, нужды в них не было, потому что те или иные вопросы, которые возникали после, они так или иначе касались уже принятых решений по уже имеющимся на тот момент времени вопросам.
6: Батюшка, а почему вот символ веры не утвердили сразу же на Первом соборе?
5: Символ веры был частично создан на Первом Вселенском соборе, и тогда, когда начались ереси касательно Духа Святаго, устройство церкви, устройство таинств, был Второй Вселенский собор, который просто-напросто выразил уже имеющуюся на тот момент времени церковь, просто тогда не было этих вопросов.
6: То есть решались вопросы, которые возникали по ходу?
5: Конечно. Изначально первая часть, большая часть символа веры, которая была на Первом Вселенском соборе принята, она была удовлетворительна для того периода времени. Когда возникли остальные вопросы, они как раз были закрыты и решены на Втором Вселенском соборе, и все оставшиеся вопросы, которые возникали в той или иной степени, они так или иначе соприкасались уже вынесенными решениями. Поэтому он и не изменяется, и не дополняется, потому что уже все сказано в нем.
7: Батюшка, а в каких временных промежутках были эти 7 Вселенских соборов?
5: Ну, если мы возьмем Первый Вселенский собор, это первая половина 4 века, а последний Вселенский собор — это уже 8 век. То есть, ну, достаточно большой разрыв временной.
7: Батюшка, а символ веры на Первом Вселенском соборе был принят в том виде, в котором мы знаем его сейчас?
5: На Первом Вселенском соборе была большая часть символа веры, который мы знаем сегодня сейчас, и потом на Втором Вселенском соборе она была дополнена, вот эта версия первая, некоторыми учениями, некоторыми фразами. И вот то, что мы сейчас поем на литургии, он так и называется Никея-Цареградский символ веры. То есть он на двух соборах, на Никейском и Константинопольском принят.
6: Батюшка, а Первый Вселенский собор, как мы уже знаем сегодня, собирался по поводу вопросов ереси. Ересь, она продолжалась на последующих тоже?
5: Ересь не продолжалась. Ереси возникали в течение времени. И, по сути дела, все Вселенские соборы — это был ответ церкви, ответ людей, которые верили, правильно верили на то, что получались какие-то извращения веры, и вот как раз в результате появления ересей, новых ересей или каких-то видоизменений ересей появлялись как раз Вселенские соборы.
6: Батюшка, мы обсудили про символ веры, про ереси, а еще какие были поводы сбора Вселенских соборов?
5: Извращение учения церкви. Только основная базовая проблема, которая побуждала людей собираться на Вселенские соборы.
7: Батюшка, а сейчас Вселенские соборы уже не нужны?
5: По сути, нет, потому что основная догматическая база у нас имеется. Сейчас нужны соборы, которые бы позволяли выражать мнение церкви на те или иные возникающие проблемы. Например, крещение детей, рожденных различными способами медикаментозными, это ЭКО и так далее. Например, отношение к трансгендерам, потому что они являются тоже людьми, и тоже, к сожалению, им иногда нужно присваивать имя при крещении, например, как быть с этими вопросами. Есть много вопросов, которые сегодня нужно решать, и по большому счету было бы хорошо и правильно, если бы церковь системно собиралась. Это уже не будет Вселенским собором, но это будет тоже собранием всех представителей церквей, на сегодня имеющих место быть по Вселенной, для того, чтобы выражать свои точки зрения по тем или иным именно сегодняшним вопросам, которые, естественно, возникают в каждой церкви.
6: Батюшка, а разделение церквей на католическую и православную, это тоже произошло на Вселенских соборах?
5: Вы понимаете, какая вещь? Разделение церквей официально произошло в начале XI века. Но изначально, насколько вот мне известно, церковь делилась условно по каким-то признакам на восточную и западную, та, которая западная стала впоследствии римо-католической, и восточная, которая вот является как раз основоположницей нашей сегодняшней православной веры. Разделение было территориальное, разделение было по административным каким-то вопросам. И в том числе разделение было по каким-то вероучительным вопросам. Например, принятие целибата. Если сегодня в православной церкви мы можем сказать, что в священстве могут быть как женатые, так и неженатые люди, и в том числе могут быть монашествующие, то, например, мнение о том, что сегодня мы знаем, у Римо-католической церкви есть целибат, то есть исключительно неженатое священство, оно уже было выражено, как мне помнится, на Первом Вселенском соборе. То есть уже тогда предлагались такие достаточно кардинальные меры. То есть каждая церковь, уже начиная, мне кажется, с периода после апостольского, жила своей жизнью. На каких-то этапах, поскольку истоки были одни, у Римо-католической впоследствии и у православной церкви были истоки, естественно, одни, да, и более-менее они были близки друг к другу. По мере прохождения времени, как уголочек сначала маленькое расстояние, чем дальше линии расходятся из уголочка, так и дальше мы друг от друга, к сожалению, к величайшему, расходились. Поэтому, к сожалению, мы уже на момент практически всех Вселенских соборов имели разную практику. У нас еще не было разной догматики, но вот официально, я говорю, в самом начале XI века мы официально, к сожалению, положили начало тому, что стали разделенными церквями, хотя мы всегда были сестрами.
7: Батюшка, для чего нужно было выносить вопрос о почитании святых икон на собор, если сам Спаситель положил начало святым изображениям?
5: Очень хороший своевременный вопрос. Дело в том, что и сегодня нас упрекают люди, и тогда, когда этот был собор, когда собор начался, на самом деле гнали христиан, которые поклонялись иконам, потому что считали, что люди, которые поклоняются иконам, язычники. И вот сегодня нас тоже некоторые люди говорят, зачем вы поклоняетесь иконам, если поклоняться нужно только Господу Богу. Так вот, как раз Вселенский собор, последний Вселенский собор, который утвердил всеобщее почитание святых образов, он говорил о том, что мы поклоняемся не доскам, не стеклу в данном случае, да, или каким-то краскам, которым изображен тот или иной образ или та или иная икона, а мы поклоняемся тому, кто изображен на этом образе. То есть мы, когда, например, целуем фотографию близкого человека, если муж уехал в командировку, и жена, например, целует его фотографию, она же не изменяет ему с фотографией. Просто таким образом она каким-то образом выражает свою любовь к нему. Точно так же и человек верующий, по сути своей, он поклоняется не тому веществу, которое лежит перед ним в виде иконы, а поклоняется тому, кто находится на небе и когда-то был видим вот именно в том образе, который мы видим на изображенном на иконе.
7: Понятно, спасибо. Батюшка, а как мы можем понять то, что те догмы, которые сейчас приняты, не являются ересью просто устоявшейся?
5: Настя, скажи, пожалуйста, какие догмы ты имеешь в виду? Например.
7: Я имею в виду, как мы можем быть уверены, что мы правильно трактовали тоже Священное Писание и так далее.
5: Ты читал когда-нибудь Евангелие?
7: В детстве?
5: Ну да. Ты, наверное, помнишь, однажды только-только Христос вышел на проповедь, и был такой случай, что ему встретились несколько рыбаков. И после того, как один рыбак, встретившись со Христом, пошел позвать своего брата, брат сказал: «Ну что может быть хорошего из Капернаума?» На что получил самый замечательный ответ: «Приди и посмотри». Поэтому мы должны понимать, что вера — это не только какие-то концептуальные установки, это переживание сердцем человеческим Бога внутри самого себя. И вот как раз все догмы, они просто очерчивают путь и границы этого переживания. Поэтому если ты живешь той жизнью, при которой у тебя есть возможность переживать Бога, то ты своим опытным путем, пройдя, поймешь правильность всех наших догм и установок.
6: Батюшка, спасибо вам за все ваши объяснения и еще особенное материнское.
7: Спасибо.
5: Помогай нам Бог. Я желаю всем доброго настроения, светлого состояния души. До новых встреч.
6: До свидания.
7: До свидания.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет. Нижегородские авторы детям.
1: Мария Егорова. Город Нижний Новгород. Рассказы и сказки для детей.
0: Читает автор.
2: Шуруп. Дело было осенью. Стоял тусклый, дождливый день. На улице было не выйти, но Леночка не грустила. Бабушка позвала в гости соседского мальчика, Гришу, и теперь вдвоем им было не скучно. Они вытащили книги из шкафа и строили город. Линейки были мостами, коробки – домами, а жителями – мелкие игрушки. Белый мишка, куколка, длинноухий заяц в нарисованной желтой кофточке и даже Дед Мороз и Снегурочка. Они ходили на работу и в магазин. Там продавалась всякая всячина. Длинные нитки были макаронами, пуговицы – латрушками, шуруп – огурцом. А еще они ходили друг к другу в гости. Скоро дети утомились от игры и рухнули на диван. Заглянула бабушка, увидела устроенный детьми беспорядок и сплеснула руками. «А батюшки, какой кавардак устроили!» – покачала она головой. «Ну-ка, убирайте все и приходите обедать!» Бабушка скрылась за дверью. Леночка с Гришей переглянулись. Убрать все представлялось непосильной задачей. Но Лена знала свою бабушку. «Делу время, а потехе час» – любимая ее поговорка. «Давай уберем, только быстро», – сказала она. «Давай», – вздохнул Гриша. И они принялись распихивать вещи по местам. Книжки отправились в шкаф и встали неровными рядами. Линейки полетели в коробки и спрятались под кровать. Лена складывала игрушки в корзинку, когда Гриша спросил: «А шуруп куда?» Девочка пожала одним плечом. «Засунь куда-нибудь!» И легла на живот, заглядывая под диван. Туда закатился Дед Мороз, и Лена пыталась его достать. Уборка порядком надоела, и хотелось поскорее закончить с этим неприятным делом и пойти обедать. С кухни вкусно пахло щами, доносилось звяканье тарелок и ложек. В животе заурчало. Леночка положила непослушного Деда Мороза в корзинку и выдохнула. «Уф, теперь пошли есть!» Гриша молчал. Он стоял к ней спиной и смотрел в зеркало. В его отражении Лена увидела, что он ковыряет в носу. «Фу, как некрасиво!» — девочка скорчила гримасу. Гриша не пошевелился. «Эй, ты чего?» Лена подошла к нему. Страшная догадка мелькнула у нее в голове. «Где шуруп?» – поинтересовалась она. И Гриша ткнул себе в нос. Лена ахнула. Она была старше Гриши на целый год и 3 месяца и поняла, что сейчас ей достанется. В ее-то 6 полных лет. «Покажи». Лена пригнулась и заглянула мальчику в нос. Круглая шляпка шурупа еле виднелась в его глубине. «Ну, может, ты как-нибудь его высморкаешь? Вот так!» Лена зажала одну ноздрю и дунула со всей силы. И Гриша заплакал. А Лене захотелось провалиться под пол к мышам. Она услышала, что в комнату идет бабушка. И было непонятно, чего она боится больше. Как ее будут ругать или что будет с носом Гриши? А соседка тетя Шура, что она скажет? Дальше Лена додумать не успела. Пошла бабушка. «Что случилось? Почему плачет Гриша?» Лена смотрела в пол. Мальчик заплакал еще сильнее. Бабушка присела около Гриши и посмотрела на него. «Шуруп!» — выдавила девочка и зарыдала. Потом была суета. Соседка тетя Шура кричала на весь дом. «Да игрались! Да как додумались! Да кто дал вам шуруп? А если Грише отрежут нос?» Наконец сосед дядя Женя повез Гришу с тетей Шурой в медпункт на своей старенькой «Волге». Лена с бабушкой остались дома. «Идем, что ли, обедать?» – предложила баба Аня. Лена кушать совсем не хотела. Ей было страшно представить Гришу без носа. Она грустно смотрела в тарелку. Бабушка обняла ее и тихо сказала: «Ничего, все будет хорошо». И в самом деле, нос Гриши не отрезали. И вообще, он остался у него таким же, как был до встречи с Шурупом. Правда, тетя Шура после этого полгода не разговаривала с бабой Аней и Гришу к ним не пускала. «Это ничего, переживем», — говорила Лена серьезно. «Главное, что нос ему не отрезали». Дядя Ваня — капитан. «Впереди рифы!» — закричал дядя Ваня и так крутанул штурвал, что мне показалось, сейчас отлетит. А Ромка, мой друг, дернулся колокольчик и звонкий дзынь-дзынь заполнил весь корабль. Дядя Ваня наклонился вбок, заскрежетал зубами. У меня перехватило дыхание, я вцепился обеими руками в борт и... 7 футов под килем мы это сделали. Дядя Ваня провел рукой по лбу и сунул в зубы трубку. Ромка перестал звонить в колокол и запрыгал на одной ноге. А я бухнулся на стул и засопел. Корабль медленно превращался в комнату на чердаке деревянного дяди Ваниного дома. «Круто!» — наконец выдал я и выглянул в маленькое окно под самой крышей. Из окна был виден пруд. По водной глади скользило семейство уток, которое даже не догадывалось, какой страшной беды мы только что избежали. «Ну, пойдемте пить чай», — как ни в чем не бывало, предложил нам дядя Ваня. Мы с Ромкой, не сговариваясь, закричали «Ура!» и побежали вниз по узкой крутой лестнице. У нашего капитана весь дом был словно корабль, и мы с другом очень любили бывать у него в гостях. Но больше всего мы любили пить чай на маленькой кухне. И это было совсем не из-за оладушек, которые дядя Ваня пёк мастерски. Нет, мы с Ромкой любили слушать его истории, ведь дядя Ваня, правда, когда-то плавал на настоящем корабле. «Ну что, мои милые юнги, какую историю сегодня вы хотите услышать?» Мы с Ромкой уже успели подраться за место у окна. В этот раз я победил и сидел с огромной улыбкой на лице. Ромка зыркнул на меня прищуренными глазами. «А про кита?» — проговорил он. «Знает, что я очень переживаю всегда, когда этот рассказ слушаю». «Про кита так про кита!» Дядя Ваня загремел чашками, поставил на огонь замасленный чайник. «Ну, значит, дело было так», — начал он. «Однажды мы с командой далеко-далеко отплыли от берега рыбу ловить и попали в полный штиль. Парус повис, как тряпка, ни туда, ни сюда судно не двигается. День мы так простояли, 2, и рыбы не наловили, и воду питьевую почти всю выпили». Дядя Вань почесал рыжую бороду, сощурил зеленый глаз и разлил кипяток по чашкам. Все в полном молчании. И вот на 3-й день мы выпили всю воду, и всех нас стало мучить жажда. Я вздохнул поглубже и отодвинул подальше чашку. И тут бабах! Я ж подпрыгнул на стуле, а Ромка захохотал. Вот глупый! Я взглянул в окно. На широком подоконнике с лапы на лапу переминалась чайка, самая настоящая, с серыми крыльями. «Ну, привет, чайка Гейр», — проговорил дядя Ваня. «Ждали мы тебя, гостиниц приготовили». И достал из холодильника рыбешку, карасика, кажется. «Можно я?» — я снова подпрыгнул на стуле. «Конечно!» Я взял рыбку за хвост, холодная, и приоткрыл форточку. Чайка выхватила угощение широким клювом, неуклюже развернулась и оттолкнулась от подоконника, чиркнув хвостом по стеклу. «Вот это да!» — выдохнул Ромка. «Чур я в следующий раз кормлю!» Я кивнул головой. «Готовы дальше слушать?» Мы только рты успели закрыть, и тут снова открыли. «Готовы!» — ответили хором и завозились на стульях. Схватили по оладушку и сразу целиком отправили их в рот. Щеки сразу надулись, как шары. Дядя Ваня захохотал, но как-то по-доброму, а потом продолжил. «Ну вот, воды нет, а пить хочется». И тогда я перегнулся через борт корабля, сложил руки в лодочку и как закричу прямо в воду: «Сос, терпим бедствие!» И тут вода вокруг забурлила, и на поверхность поднялся огромный кит. «Кто меня звал?» — он сказал. «Мы не растерялись и обо всем рассказали». «А канаты у вас есть?» — тогда спросил кит. «Есть, а как же?» Привязали мы канаты одним концом к кораблю, а другие концы отдали киту. И кит поплыл, и весь корабль поплыл за ним. Снова замолчал капитан, а мы отхлебнули чай. «А варенье будете?» — спросил дядя Ваня. «Мы засопели, забубнили, какое варенье, когда тут такое?» Дядя Ваня снова засмеялся в рыжие усы, сам отхлебнул чаю. «Ну вот», — продолжил он, — «притащил нас кит к острову, а на острове гора. А из горы бежит ручей с пресной водой. Мы все напились этой воды, все бочки и фляги ей заполнили. А ветра как не было, так и нет. Тогда попросили мы кита довести нас до большой земли. Кит вздохнул, закусил канаты и поволок наш корабль дальше. А трюмы у нас пустые, гулко о борта вода бьется. Кит ничего не спросил, только привез нас на такое место, где от рыбы вся вода бурлила. Какой тут только не было, и большая, и маленькая, и разноцветная, и серебристая». «Ну что смотрите?» — спросил кит. «Закидывайте сети и ловите, но лишнего не берите». Мы наловили, сколько увести могли, и кит поволок наш корабль дальше. Уже большая земля показалась, когда налетел ветер. Ожили наши паруса. Кит отпустил корабль, и он сам понесся к берегу. А мы стояли на палубе и махали киту руками и кричали хором: «Спасибо!» Капитан замолчал, и мы молчали, дожевывали последние оладушки. «Классная история», — сказал Ромка. «А это правда было?» — не удержался я. «Да, было дело», — согласился капитан. «Я после этой истории картину нарисовал», — сказал он и показал на стену. «А там...» «Почему осьминог?» — удивились мы с Ромкой. «А потому что я не умею кита рисовать, только осьминога». Мы все захохотали. «А якорь? Расскажите про якорь!» Я ткнул во вторую картину на стене и затаил дыхание. «Про якорь в следующий раз», — ответил дядя Ваня. «А сейчас мне надо поспать, и вас уже бабки, наверное, ищут». Мы с Ромкой глянули на часы на стене в виде огромного штурвала. Маленькая стрелка давно переползла за цифру 3, а это значило, что нам с Ромкой снова влетит. «Мы побежали! Спасибо за чай! Приходите еще!» — откликнулся дядя Ваня. — «Попутного вам ветра!» «Придем!» — крикнули мы уже в окно и поскакали мимо пруда с утками скорее домой. А у самих груди было тепло-тепло, впрочем, как всегда после встречи с дядей Ваней. И мы знали, что уже завтра прибежим в дом-корабль снова. Там чайка Гейр, и штурвал, и новые приключения, и вот это вот тепло, без которого нам, юнгам, уже нельзя, потому что дядя Ваня — наш капитан.
1: Вы слушаете рассказы и сказки для детей Марии Егоровой в исполнении автора.
2: Сказка про мушку Соню и сундук с сокровищами. Старая муха вышла из дома и посмотрела на небо. А там не облачко, зато солнце обливало лужайку горячими лучами. «Пора!» — решила муха и распахнула двери веранды. А внучка, маленькая мушка, которую звали Соней, тут как тут. «Что, бабушка, пора?» «Пора!» Соня первой влетела на веранду. Здесь в углу стоял огромный сундук. Он достался бабушке от ее бабушки, а значит, был старше мушки, старше бабушки мухи. Он был динозавром в их семье. Соня провела по сундуку лапой. «Бабушка, ну открывай уже!» И бабушка открыла. Мушка почувствовала цветочный аромат, а потом увидела розовые кусочки. Мыло тут для запаха, это Соня знала. Сверху лежали новые вещи. Отрезы ткани, постельное белье и вафельное полотенце. Но мушка помнила, что под всем этим новым и скучным лежит настоящее сокровище. «Давай помогу!» — она запрыгала около бабушки. Ведь каждый год бабушка-муха сушит вещи из сундука, и каждый год Соня ждет этого. Она хорошо знает, что прячется на самом дне. Но старая муха не торопится. «Сначала веревки надо натянуть. Слетай к аркану пауку, пусть поможет». Дед Аркан старый и давно беззубый, но все же паук. Страшно. Полетели вместе, прошептала она. Ох уж помощница, кряхтит бабушка, но внучку не бросает. Летит вместе с ней. И вот весь двор опутан веревками-паутинками. Мушка летает с веранды на улицу и обратно, торопится. Скоро на веревках повисли отрезы ткани, пододеяльники и полотенца. Ну когда же? И вот бабушка-муха подняла простыню, а под ней оказалась детская одежда. Взззз! Зашумела мушка, схватила платьице темно-синее в большой белый горох и подлетела к зеркалу. Платье заканчивалось на половине брюшка. «Я что, была такая маленькая? А то это же твои наряды, вот для твоих детишек храню». Бабушка-муха сгребла детские вещи и полетела их развешивать на улице. Соня метнулась к сундуку. Она знала, что на дне прячется еще кое-что. С придыханием Соня разворошила тряпки, лапка коснулась кружев. «Взззз!» – зашумела мушка и вынула из сундука свадебное платье, а за ним фату. Выглянула в окно. На веревке уже болтались платьица и сарафанчики, но у бабушки-мухи в лапах еще было много вещей. Соня подлетела к зеркалу. На голову набросила фату, а к брюшку прижала белое платье. Конечно, оно было ей велико. «Я невеста!» – выдохнула она и закружилась. «Внученька, неси, что там осталось!» – раздался голос бабушки. «Иду!» – Соня провела лапкой по кружевам и улыбнулась. «Целый день она будет любоваться платьем. А после обеда, когда бабушка приляжет отдохнуть, снова с ним поиграет». «Иду!» – крикнула она еще раз и вылетела наружу. «Смотри, что я нашла!» Лицо бабушки расплылось в улыбке. Это было ее платье. На веревках сушилось много вещей. Жарилось на солнце, как говорила бабушка-муха. Совсем новое, скучное. И рядом с ним настоящее сокровище. Вещи с историей. Так случалось каждый год. Бабушка поджидала самые горячие дни и открывала сундуки. Просушивала, прожаривала вещи на солнце. Это была традиция старая, как динозавры. Потому что так делала ее мама, а до нее ее мама, а до нее... «А когда вырасту, так буду делать я», — решила мушка Соня и повесила белое платье на веревку. Дом для ветерка. Однажды ранним утром на берегу прозрачного озера родился ветерок. «Как красиво вокруг!» — прокричал он. И начал носиться над землей, нюхать цветы, шевелить листьями, прыгать по воде. Фух, вжух, плюх, слышалось со всех сторон. «Что-то ветер сегодня расшалился», — говорила зайчиха, закрывая окна в норке. «Как бы белье не унесло», — говорила мама енота, снимала детские вещи с веревок в плетеную корзинку. «Ого-го», — кричал ветерок, — «я еще не так могу! У-у-у!» «У-у-у!» — услышал ветерок в ответ. «У-у-у!» И тогда он увидел двух малышей – зайчика и енотика. Они бегали по полю с разноцветными тряпочками, привязанными к нитке. Это были воздушные змеи, но они никак не хотели летать. Ветерок разогнался и подхватил змеев, и поднял высоко-высоко в небо. Расправили воздушные змеи свои крылья, трепещут на воздухе, а ветерок играет ими, любуются. «Вот как я могу!» А на земле малыши кричат от восторга. «Как красиво! Спасибо, ветерок!» Незаметно наступил вечер, а потом ночь. Цветы закрыли бутоны, малыши и их родители спрятались в норках. Только у ветерка не было дома, и он загрустил. Он постучался к зайчикам. «Пустите меня переночевать!» — попросился он. «Заходи!» — открыло окно зайчиха. «Только веди себя тихо!» Ветерок стал носиться по комнате. То занавесками зашуршит, то газета со стола уронит. Зайчиха не выдержала и выставила его за дверь. «Нам завтра рано вставать, а ты спать не даешь. Иди резвись на улице». Тогда ветерок постучался в домик к енотам. «Пустите переночевать». Мам енот пустила его на кухню. А ветерок не может усидеть на месте. Зазвенел чашками, захлопал дверками. Мама енот вбежала, а по всей кухне салфетки летают. «Ну вот что, дружок, у нас играют на улице!» И выставила ветерок за дверь. Совсем грустно стало ветерку. Полночи летал он по лесу и гнул молодые деревья. А потом наткнулся на старое сухое дерево. Давным-давно в него попала молния, срезала верхушку. Дождь и время проделали в его стволе дырки. «Вот мне и домик», — пришел ветерок. Залетел в одну дырку, вылетел в другую. «У-у-у!» — откликнулось старое дерево. Ветерок залетел в другую дырку. «У!» — сказала дерево. И тогда ветерок стал летать не просто так, а стал сочинять музыку. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у старое дерево, и он остался в нем жить. Днем он играл с малышней, а ночью возвращался в свой домик. Скоро то старое дерево прозвали «поющим», потому что оно пело по ночам, и разные звери и птицы приходили к нему, чтобы послушать красивую песню. Песню ветерка. Волшебные лапы. Субботними вечерами в капустной деревушке тихо, потому что по телевизору показывают кино. И все маленькие зайчата сидят дома на диванах, хрустят капустой и смотрят в голубой экран. Интересно, что же там такое показывают? Но не будем заглядывать в окна, давайте дождемся утра. Петух Иван Семенович давно на работе, кукарекает громко. Всем сообщает, что новый день настал. У дома зайчихи тети Моти суета. Два ее зайчонка бегают и машут палками. «Абракадабра!» — кричит один. «Чуфур-муфур-бумс!» — подхватывает другой. Все понятно. В этом семействе вчера вечером смотрели кино про волшебников. Зайчиха тети Моти говорит. «Ушастик, принеси, пожалуйста, воды, я суп морковный сварю». «Сейчас», — говорит Ушастик, и с таинственной мордахой заносит палку над ведром. «Чуфур-муфур, вода в ведре появись», а потом убегает, сверкая пятками. Мама зайчиха вздыхает и идет сама к ручью. «Попрыгун, сходи-ка в огород, пошугай бабочек-белянок с капусты». «Хорошо, мама». Попрыгун бежит в огород, достает палку из-за спины. «Абракадабра, бабочка, пумс! Пусть ветер волшебный прогонит стрекоз», и запрыгал дальше по своим волшебным делам. Мама-зайчиха пришла в огород за морковкой для супа, а капуста вся шевелится. Это бабочки-белянки ее облепили со всех сторон и крыльями машут. Мама за забор ухватилась. «Попрыгун!» — кричит. «Ты где?» Прибежал попрыгун. «Ой, это я заклинание не то прочитал», — говорит он и снова схватился за палку. Мама-зайчиха лапами замахала, и бабочки все разлетелись. «Никакое заклинание без лап не работает», — сказала она. Попрыгун захлопал глазами. «А вчера в кино?» Мама-зайчиха только вздохнула. «А что же происходит у соседки, зайчихи тети Симы? Давайте посмотрим». У нее стол на улице стоит, и все на нем накрыто для обеда. Самый маленький зайчонок, коротышка, ложки раскладывает. Другой зайчонок, шустрик, стулья расставляет. Пушинка режет хлеб. А мама-зайчиха супницу принесла пузатую, расписную, и теперь разливает суп по тарелкам. Морковный аромат на всю округу идет.

0: «Идите к нам, мы вас угостим», — предложила тетя Сима. Устроились две семьи за большим столом. Едят, только за ушами капуста хрустит. «А какое вы кино вчера смотрели?» — поинтересовалась тетя Мотя. Тетя Сима улыбнулась. «Золушку», — говорит. «И сегодня играли. Я была Золушкой, а зайчата мои были мышками и птичками, которые мне помогали».
1: «И мы Золушку смотрели», — подхватил ушастик. «Там у феи крестной волшебная палочка была, и она ей мышей в лакеев превратила, а тыкву в карету. И мы сегодня играли в волшебников», — закончил попрыгун.
0: А зайчиха тетя Мотя вздохнула. «Ага, только суп к обеду так и не сварился», — сказала она. Задумались зайчата тети Моти, и к вечеру помогли маме приготовить ужин. Ушастик огонь разводил, попрыгун капусту шинковал. Когда папа-заяц пришел с работы, все готово было. И аромат на всю округу шел. Вот, оказывается, какие они лапы волшебные.
2: Машинка. Ванечка с прогулки принес целую горсть круглых блестящих камушков.
3: «Деда, мне нужна машинка», — заявил он с порога.
2: Дедушка посмотрел на внука поверх очков и сказал серьезно. «Машинка, говоришь? Машинка, значит. Где же она?» Он зашел на кухню и воскликнул. «Вот машинка, я нашел!» И показал на посудомоечную машину.
3: «Нет, это не та машинка», — ответил внук и посмотрел на деда хмуро.
2: «Точно не та!» — не отстал дед и прислонил ухо к посудомойке. «Шумит,
3: шумит, но не едет», — топнул ногой внук.
2: «Ладно, не та, так не та, пошли дальше искать».
3: «Пошли»,
2: — согласился внук. И дед с Ванечкой заглянули в комнату к бабушке. Там у окошка стоял стол, заваленный разноцветными тряпочками и нитками.
3: «Может, вот эта машинка?»
2: И дед показал на швейную машинку рядом со столом.
3: «Деда, ты шутишь надо мной?» «Наверное», — внук прищурил глаза.
2: «Но это же машинка, правда?» Дед показал на лоскутки. «Твоя бабушка на ней творит чудеса. Смотри, какие у нее прихваточки получаются».
3: «Дед, но она стоит на месте!» — перебил внук.
2: «Ладно», — согласился дедушка. «Уговорил. Пошли дальше искать». Они пошли по коридору дальше, мимо ванной комнаты.
3: «Нашел!» — закричал дед. «Как тебе такая машинка?»
2: Внук не выдержал, захохотал. «Это стиральная машинка», — сказал он.
3: «Смотри, мы вовремя. Она как раз отправляет белье в космос. Вон твоя майка с динозавром машет нам рукавом».
2: Дедушка ткнул пальцем в стекло, за которым прятался барабан. Стиралка тарахтела и подпрыгивала на месте.
3: «Нет, это тоже не та машинка», — сказал внук, стараясь изо всех сил больше не смеяться.
2: «Ну, хорошо, ищем дальше». А дальше был зал, и рядом с телевизором стоял игрушечный грузовик. Ваня смотрел утром мультики и забыл его на ковре.
3: «Вот какая мне машинка нужна!» – обрадовался внук и высыпал камушки в кузов.
2: Пара кругляшей прилипла к ладони, и он отковырнул их пальцем.
3: «Ах, вот какая машинка тебе нужна! Игрушечная! Так бы и сказал!»
2: Дедушка тоже обрадовался вместе с внуком. Глаза его светились за стеклами очков. Дед выглянул в окно. «А я нашел еще одну машинку. Иди-ка сюда!» И поманил внук к себе. А потом помог залезть коленками на подоконник.
3: «Мама и папа приехали!» — закричал Ванечка и заколотил ладошками по стеклу.
2: Папа в это время помогал маме выйти из машины. Он обернулся и помахал сыну рукой. Ванечка спрыгнул с подоконника.
3: «Это уже не машинка, а машина! Настоящая, дед! Ничего-то ты не знаешь!»
2: И побежал встречать родителей. А дед так и стоял у окна и улыбался своему отражению.
4: Вы слушали рассказы и сказки для детей Марии Егоровой в исполнении автора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. А я пока жду ваших вопросов, отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. Почему мы молимся не сразу Господу, а святым? Вот, не противоречит ли это заповеди поклонения единому Богу? Это, конечно, не противоречит этой заповеди, потому что поклоняемся мы Богу, а святых мы почитаем. Даже вот обращаясь в молитве к святым, которые имеют благодать в тех или иных нуждах помогать людям, мы знаем, что один Господь, в общем-то, Он податель всех благ. Да? А в этом смысле мы всегда молимся Богу, надеемся на Его милосердие, всемогущество, вот обещая в своих молитвах подражать жизни тому святому угоднику, посредством которого мы к Богу вот обращаемся. Как относиться к чудесам, которые описаны в житиях святых? Ну, к чудесам относиться, конечно, всегда нужно осторожно, потому что истинные чудеса, во-первых, они и редко совершаются, и совершаются по воле Божией в целях только добра, непосредственно Богом или при посредничестве святых, при содействии божественной благодати. Но бывают чудеса, конечно же, которые и не от Бога, чтобы как-то так вот искушать людей. Поэтому и относиться нужно с рассуждением, чтобы не перепутать истинное чудо с бесовским каким-то действием. Ну, а по плодам святые отцы учат нас, что мы, как и Священное Писание говорит нам, и святые отцы, что по плодам мы можем различать, истинное чудо или нет. Потому что от истинного чуда всегда бывает радость, мир и покой в душе. Вот, к изменению зовет это чудо, к изменению как-то жизни, видимой своей греховности и воцерковлению, там, дальнейшему, например. Вот, а напротив, обольщающее чудо может только вот смятение вызвать и какое-то неустойчивое состояние духа. Поэтому нам следует относиться к чудесам, которые в житиях святых описаны, вот, и, да и в наше время случаются. Не часто, но бывает вот с такой вот осторожностью. Вот. А, конечно, в древности мы знаем, что чудес больше совершалось, и это отражено в житиях святых. Сейчас меньше. Вот. Поэтому, да, еще раз можно призвать к осторожности. И специально не нужно искать чудо. Воля Божия на все. И поэтому даст Господь, если будет необходимость в каком-то... Почему в житиях святых вот много чудес, которые нам сейчас, современному человеку, даже, ну, иногда как-то, что ли, ну, не верится в то, что могло так быть. Да, ну, там, рука, скажем, у Иоанна Дамаскина, там, сумела прирасти отрубленная рука, там такие чудеса уж удивительные совершенно. Но нам нужно не забывать, что, ну, во-первых, да, и чудес было больше, и люди верили крепче, пожалуй, что в те времена, и надеялись на волю, на помощь Божию. А потом еще и сами жития святых, это все-таки, надо помнить, что это жанр. И жанр — это такое имеет одной из своей целей, жанр литературный, рассказывая об этом. Конечно же, какие-то есть, встречаются преувеличения, допущения, потому что воспитательное значение житий святых, оно, конечно, непререкаемо. Для того и описывается столько чудес. Но, опять же, мы с осторожностью и размышлением к ним относимся. Вот. Нужно ли обычному человеку к святости стремиться? Ну да. Во-первых, все призваны к святости. Вот. Таинство крещения – это, в общем-то, начало всему, потому что здесь дается некоторый потенциал святости человеку, и который, ну вот, он должен реализовать в жизни. Это нелегко, но и Христос предупреждал, что Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. А святость, обожение – это цель христианской жизни. Иисус говорит апостолам: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот, так что стремиться мы можем как к идеалу, который, может быть, и недостижим, но тропинку к нему мы прикладываем. Да. Вот об иконопочитании вопрос есть у нас. Звоните 246-73-88, спрашивайте, как сложилась традиция иконопочитания в православии. Ну, это икона, это переводится с греческого как образ, да, и вот называют икону и бессловесной проповедью, и окном в невидимый мир. Это, конечно, все так. Вот, и восходит это, конечно же, иконопочитание к личности, к первообразу Бога Троицы, к личности Христа, Богородицы. Потому что вторая заповедь Ветхого Завета запрещает поклонение кумиру и какому-либо изображению. Вот. И дана заповедь, чтобы люди той эпохи вот, не поклонялись языческим идолам. Нельзя было Бога увидеть, да? Но потом люди уже видели в образе Иисуса Христа, потому что апостол Филипп, например, спрашивает: «Господи, покажи нам Отца». А Господь отвечает: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца». Поэтому, так и с тех пор и нерукотворный образ, который был дан Спасителем, все это как-то уже формировало вот такое иконопочитание. И поэтому сейчас Федор Студит, например, преподобный Федор Студит писал: «Почитание иконы Христа основывается на учении святых отцов. Если почитание уничтожается вместе и домостроительство Христа. И если поклонение не воздается иконе, уничтожается точное поклонение Христу». Это так, да. Вот задали вопрос, я обещал на него ответить, почему Петра Первого называли антихристом. Да, было такое действительно в начале XVIII века, ну и в общем весь XVIII век, но началось это где-то в начале, связано еще, в основном это было в старообрядчестве, его вот так называли. В общем-то, две легенды существуют на эту тему. Одна из них говорит о том, что Петр антихрист, а вторая – это о том, что его подменили. И говорили, что когда вот он находился в этом в Европе, то, значит, был подменен. И не случайно, что когда он вернулся из этого великого посольства, так называлось это, вот он сразу прошел в немецкую слободу, а не в храм там поклониться святыням. И, значит, народ стал говорить, что вот Господь не допустил его к святыням православным, а он пошел вот к немцам. За деятельность, конечно, в основном это, конечно, связано с его вот такой вот кипучей деятельностью, которая не всегда была по душе народу, вот, и многие как-то по-своему понимали вот эту православность, вот, и сложилось так, и стали называть его вот антихристом. В какое-то время, в середине XVIII века, некоторое затишье об этом произошло, а потом снова вспышка была в старообрядчестве. Значит, среди бегунов была такая, у них было такое, ну что ли, ответвление в старообрядчестве, секта, если можно назвать, толк, Вот бегуны, которые там, они и отвергали и паспорта, и все это, ну, вообще все какие-либо документы. И вот у них вот такой вот снова была вспышка, значит, понимания Антихриста, значит, в роли... В Петре видели Антихриста. Ну, да, в общем-то, ведь антихристами называли в истории, если мы посмотрим, немало каких-то деятелей, начиная с Нерона, наверное, вот, и в другие времена, также и Петру это досталось. Но да, откуда, так сказать, корни идут? Потому что мы... По апокалипсису, Откровение, это 13 глава, в основном рассказывает о явлении Антихриста, вот, и что он должен явиться. И это, конечно, знаем мы, как православные люди, и люди, читающие Священное Писание, в том числе и Откровение Иоанна Богослова. Вот. Ну, а дальше уже домыслы людей, кто им был не по душе, они, значит, вот именовали Антихристом. Вот так досталось это и Петру также. Вот, вот такой вот вопрос у нас еще есть. Да, ну, а, кстати, вот действительно, вот еще раз о Петре, когда это, почему называли, да, что вот как раз он пропал, говорили, что настоящий-то Петр, которого вот подменили, что он попал в стекольном царстве во время вот своего великого посольства, а вместо него в России явился жидовин от колена Данова. Вот, и он стал, причем так у них распространилось, да, что он стал, Петр имеется в виду, ну, вот этот вот подмененный, да, антихрист, родоначальником династии антихристов. Вот, ну, вот так вот, такое было. Утверждалось, что дух Петров есть дух всех российских государей, который действует и действовать будет до скончания века. Поэтому в их среде император рассматривался как исполнитель законов и продолжатель дел первого антихриста, что оправдывало некоторое непокорение властям, придавало такое эсхатологическое обоснование борьбе против существующего строя. Вот почему его называли антихристом, да. Вот такой вопрос у нас был. Студенты, видимо, спрашивают. Большинство моих одногруппников перед тестами и контрольными работами призывают халяву и кладут под пятку монету. Действительно ли это помогает получить хорошую оценку? Ну, нет, конечно. Хорошую оценку помогает получить добросовестная учеба в течение семестра, да, и серьезная подготовка к экзамену. А вот это суеверные глупости там, как-то, да, даже с язычеством-то не знаю, как увязать понятие там халява, которые еще и, значит, призывают как-то ее. Но, да, так что не помогут они пустой голове. Ну, такой вопрос. Вычитал в новостях, что в день усекновения главы Иоанна Предтечи запрещено работать в земле и держать в руках любые острые предметы. Чем это объясняется? Да ничем не объясняется. Суеверий вот различных великое множество, и совсем ни к чему их объяснять. Просто о них думать не надо. Да, вот такой нам пришел вопрос. А как побороться с унынием, спрашивает нас Нина. Да, очень тяжело. Мы как-то об этом говорили, я помню, что очень подробно говорили, лекарство от уныния, да, каждого постигает. Сейчас вот больше стали слово «уныние» употребляют, конечно, вот церковленные люди, а так говорят о депрессии, прибегают к этим антидепрессантам, всему остальному, но... Да, вот современный человек так, он мало верит в то, что он, к сожалению, да, что он может сам что-то сделать. А ведь постигало уныние вот, и святых, и монашествующих, и они искали способы, не было тогда никаких антидепрессантов и так далее, способы в молитве и в какое-то проявление силы воли. А вот конкретно называется всегда – что-то помогает от уныния, то, что человек делает своими руками что-то. Кто-то там, я не знаю, вышивает, кто-то, я не знаю, рубит дрова или еще что-то. Во всяком случае, занимается каким-то конкретным очень делом. И это говорят, в общем-то, святые отцы, что вот такое вот рукоделие, оно от уныния первая помощь, а дальше уже, ну, помогай себе сам и молитвой, и причастием, и исповедью в этом. И не допускать его надо, потому что уныние имеет свойство, да, переходить в отчаяние, а отчаяние еще более серьезный грех. Но дело не в том, что какой серьезней, какой несерьезней, а в том, что это человека, конечно, отталкивает и от молитвы, и от каких-то, ну, жизни христианской. Поэтому бороться с ним действительно нужно. И не сдаваться. Так. Да, из каких источников, вот такой был вопрос, из каких источников мы узнаем о жизни Богородицы? Мы вот, если посмотрим Священное Писание, и четыре Евангелия, Деяния апостолов, мы очень мало находим там рассказов о Пресвятой Богородице. Повествования очень короткие, да. Даже у креста мы говорим, вот стоял Богородица, стоял Богослов там. Вот. О ее жизни, о том, и в то же время есть праздники, да, Рождество Пресвятой Богородицы, введение во храм, другие какие-то, вот, Успение. Хотя об этом Новый Завет нам, в общем-то, почти ничего не говорит. Поэтому истории ее вот родителей, если говорить о Рождестве, то Иоакима и Анны, то мы узнаем из апокрифов. Это протоевангелие Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие детства, книга Иосифа Плотника. Вот. И церковь признает достоверность отдельных сюжетов, которые изложены в этих неканонических литературных источниках. И кроме того, это еще один источник — церковное предание, богослужебные тексты, также каноны, стихиры, тропари. Вот поэтому и вот о каких-то событиях, которые важны для христианского понимания, для сердца христианского, они, конечно, вот церковью, даже если их нет в Ветхом Завете, но они живы, они... Ведь не все есть, ну, например, даже о таинствах, да, о таинствах крещения, как нужно крестить человека. Это же об этом не говорится в Евангелии. Упрекают нас в этом какие-то некоторые сектанты, говорят, а вот там, если в Евангелии об этом не говорится, значит, это что-то неправильно. Нет, есть еще у нас, кроме Священного Писания, есть еще один источник — Священное Предание. Да. А вот про юродивых, да, кто такие Христоради юродивые, и даже воцерковленные люди не всегда понимают, почему их считают святыми. Сможет ли обычный человек отличить нездорового человека от того, кто действительно наделен благодатью? Ну, во-первых, сейчас мы едва ли найдем, встретим юродивого действительно где-то. Поэтому различать тут, наверное, не придется. Но знать-то, что, кто это такие и почему они также причислены к лику святых, да, вот, болезнь есть болезнь, да, это, вот, понятно, душевно больной человек или одержимый там, это одно. А юродство Христа ради, это, конечно, это сознательный такой духовно-аскетический подвиг, который вот в чем заключается? В отказе от общепринятых норм жизни, принятии особого образа поведения, а внешне который напоминает человека, который лишен рассудка. Вот. Унижение терпит, так терпеливо, да, переносит какие-то поругания, телесные лишения. Знаем, как это было и с Ксенией Петербургской, там, да, Василий Блаженный, да, Никола Салас и другие известные юродивые. Вот. Они старались, Христа ради юродивые, прежде всего победить начало всех грехов, победить гордость, конечно. Для этого и вели вот такой брали на себе так необычный образ жизни, представлялись как бы лишенными рассудка, и вызывали насмешки людей, и вместе с тем вот такой символической форме обличали зло в мире и словами, и действиями. На Руси вообще юродство было достаточно распространено. Вот. Ну, так сейчас, я думаю, что этот такой образ святости мы едва ли встретим. Поэтому и различать едва ли нам придется. Ну, так или иначе, но к неадекватным людям нам следует относиться спокойно и сострадательно. Надо сказать, что встречается в церковной жизни и лжеюродство, или кликушество. К этому тоже с осторожностью надо относиться. Вот. Лжеюродство, конечно, церковью не поощряется. Есть правило Трульского собора, кстати, 692 год, которое запрещает притворное беснование. Вот. Правда ли, что со слабой верой нужно бороться усилием воли? Да, конечно, именно усилием воли и преодолением лени и искренним желанием узнать как можно больше о своей вере. Молиться, просить Бога в помощи, в укреплении веры. А как и, кстати, вот и уныние, и другие какие-то грехи, конечно, мы проявляем усилия воли, чтобы их победить. А без этого, само собой, никогда ничего не происходит. Да. И поэтому, желая, чтобы вера укрепилась, да, искренне желая и зная, что ее недостаточно, так, она ведь тоже проявляется в каких-то конкретных действиях, в наше вот такое недоверие, малая вера. Ну, давайте вспомним Евангелие от Марка, когда отец отрока, да, он со слезами воскликнул: «Господи, верую, помоги моему неверию». Вот так и нам надо поступать и просить у Бога. Говорит, что я верую, то есть я хочу веровать очень, очень искренне, но помоги моему неверию, что у меня не хватает своих сил обрести такую веру, но ты-то в силах мне помочь. Вот такой вот странный несколько вопрос. Слышала, что когда одолевают сомнения, лучше не ходить в храм и не причащаться, чтобы не лицемерить. И молитва в таком состоянии тоже будет неугодна Богу. Так ли это? Я думаю, не так. Если не молиться и не ходить в храм, и не причащаться, то как можно сомнения победить? Это значит согласиться с ними и в них оставаться, это значит в таком вот болоте, и не выбираться из него. Напротив, нужно просить у Бога, чтобы он укрепил веру, и для этого и молиться, и, может быть, в паломничество поехать. Это очень помогает, кстати, укреплению веры, вот какие-то паломнические поездки. И помогать себе, проявляя силу воли. Говорит Спаситель: «От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот. Это Евангелие от Матфея. Христос говорит расслабленному: «Дерзай, чадо», а болящей женщине: «Дерзай, тщерь». Да, то есть не сдавайся, проси, и тебе дано будет. Вот к этому дерзновению мы говорим, ну и как вот, да, некоторые такое ложное какое-то стеснение, там и все такое, нет. А Христос вот поощрял такие действия и говорил, что да, дерзай. Ну вот, тоже о старцах тут. Подруга уговаривает поехать к прозорливому старцу в монастырь, к которому ездит множество людей. Стоит ли доверять общественному мнению? Ну, в кавычках это. А старца, значит, что все, много туда ездит. Как понять, что человек действительно прозорливец? Есть ли сейчас старцы, официально признанные церковью? Ну, вот, во-первых, монастырь хорошо побывать, съездить, понятно, помолиться, да. Я хочу сказать, что смотря с какой целью туда ехать. Паломничество, как уже я вот и говорил, отвечая на предыдущий вопрос, помогает в укреплении веры. И если вы хотите побывать вот в монастыре, получить наставление опытного священника, там, да, монашествующего там, в духовной жизни, то это, конечно, приветствуется. А вот когда говорят о прозорливцах, то возникают некоторые вопросы. Во-первых, мне всегда вот, хочется спросить, да и спрашиваю, когда вот устно об этом заходит разговор, зачем, во-первых, зачем вам узнавать будущее, которое скрыто от нас и не случайно Господом? Во-вторых, разве Христос не везде один и тот же? Разве не Ему вы исповедуетесь в храме в своем, куда вы обычно ходите? Да, один. Думаю, что опытных духоносных священников и монахов немало, и к ним, как говорится, не зарастет народная тропа, но ведь ищут зачастую этого не духовного совета, ну, как когда-то, да, оптинские старцы давали, а каких-то особых действий, изгнаний бесов, например, там, так называемые отчитки и так далее. Поэтому об официально признанных церковью старцах я не слышал. Что бы ни говорили там где-то, вот так, чтобы официально, нет, не слышал. Да или едва ли возможно такое признание. Зато известно, что некоторые популярные старцы, вот это в кавычки, заключу, определяются церковью в запрет, а то и сан лишаются. Я думаю, это видели и знают многие. Не без основания, очевидно. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. «Жизнь – Родине, душа – Богу». Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
2: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
3: Защитники земли русской.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
5: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
6: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
7: Знак вопроса.
8: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. А я продолжу пока отвечать на те, что были заданы ранее. Вот такой вопрос. Моя бабушка говорила, что конец не моя. Это вопрос так звучит. Моя бабушка говорила, что наступит конец света, когда будет компенсировано число падших ангелов. Она часто повторяла, что человек призван восполнить это самое число. В таком случае известно ли Господу заранее, кто войдет в число ангелов из тех, кто живет на земле? Интересный вопрос. Я сейчас отвечу на звонок, а потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
9: Мир вам, батюшка, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Батюшка, вот на днях была передача по телевидению, что этот профессор Осипов выступал, говорил, в общем, очень много о православии. Ну, он всегда говорит много и хорошо. И вот у меня вот такая, ну что ли, осталась на душе отметка. Он сказал, что православие наше затухает, мы плохо молимся, наши молитвы не успевают слушать. Слушайте, люди не понимают, что молятся. Даже в церковь идут, они стоят и не помнят, и не знают, что. В общем, так, ну, если вы слушали этот доклад, там был огромный доклад, и была огромная аудитория. Вы, наверное, о ней должны знать.
8: Ну, спасибо за вопрос. Я Алексея Ильича много слышал, и даже ему сдавал экзамены. Сдавал, да, он принимал у нас экзамены, вот, когда-то в семинарии московской. И очень люблю слушать его лекции, которых по телевидению сейчас очень много. Вот этот последний, которому говорит, ну, тут трудно определить, да, какой, потому что там интернет предлагает какие-то лекции, какие-то там по телевидению, в какое время они были прочитаны. Но нам надо понимать ведь в контексте, что было сказано. Вот, ослабевает православие наше или не ослабевает. Вот, как мы можем сравнивать, да, например, наполняемость храмов, да, сейчас и ну, скажем, там, в XIX веке, можем мы сравнивать или не можем? Понимали те люди, которые тогда стояли на службе, вот, то, что происходит, хорошо ли они знали Евангелие? Ну, вот как-то не могу сказать. Я человек далеко не молодой, но помнящий и свою бабушку, да, которая Евангелие читала постоянно, да, там молилась, очень была воцерковленным человеком, но каких-то вот богословских таких вот истин, конечно, она о них не знала, и вроде как бы ни к чему ей было это знать, вот, и стремления какого-то особого такого не было. Я думаю, что большинство людей именно так относились и относятся и сейчас. «Будьте как дети», — говорит Спаситель, вот, и поэтому... Если говорить о том, очень бы хотелось. Вот мы курсы катехизаторов сейчас имеются при каждом храме. Те, кто приходит креститься, обязательно, значит, крестные и родители слушают, беседы с катехизатором проходят. И не одну, а две, а в каких-то храмах даже три. Вот. Приходят, да, совсем не готовые. Вот. Ну, будем надеяться, что уходят некоторые представления после этой беседы, будут иметь хотя бы понимание ответственности за то, что они стали восприемниками крестными. Вот. И другие какие-то лектории при храмах работают, и везде люди слушают это. И для взрослых, и воскресные школы для детей. И они вырастают, даже не все, может быть, они в храм ходят, но у них вот это зернышко, они посеяно. И при крещении, потом воспитанном в воскресной школе, и как-то у кого-то оно будет развиваться и дальше, у кого-то, может быть, будет ждать своего часа. Поэтому я бы не сказал, вот, если уж вот, говорить о том, что ослабела вдруг вера на Руси. Один только крестный ход, который был, значит, вчера в Москве, говорит о том, что многие тысячи людей вышли. Да, не все из них воцерковлены, но тем не менее, они, если они вышли, они осознают себя христианами. И это уже неплохо. Другое, просто очень хотелось бы, чтобы все знали, что же представляет собой литургию и ее части, как это все, почему символические действия вот такие-то производятся, такие-то. Да, ну, вот это, об этом можно только мечтать как об идеале. И когда он говорил, что вот оскудевает, может быть, мы не такие искренние, как были там когда-то, и вот эта наша детская вера не совсем уж она по-детски. Думаю, что вот так. Вот. А на самом-то деле, вот смотрите, даже вы знаете, как жительница, наверное, Нижнего Новгорода, сколько построено храмов новых. А ведь везде народ есть. И если мы говорим, о, я в 90-е годы, да, вот я помню, служил в ярмарочном соборе. Он был переполнен, а он вмещает очень много людей. А потому что храмов-то было мало, и тут, конечно, я помню, что на Великий Четверг три литургии служилось, да, и в целом где-то около 1000 человек причащалось. Ведь и сейчас будет не меньше, если говорить, что они только рассредоточены по другим храмам. И потом, последнее, что хотелось бы на эту тему сказать, что от каждого из нас наступит, от каждого из нас зависит, ну, оскудеет наша вера или нет. Да? И мы ответим тоже за себя, не за соседа, не за кого-то там, не за знакомого, незнакомого. Хотелось бы всех, да, и Господь-то всех призвал к тому, что мы были бы, да, христианами настоящими, имели твердую веру и так далее. Вот. Но отвечать мы будем конкретно за себя. Поэтому дай Бог, чтобы вот у вас вера не оскудевала, и, может быть, Алексей Ильич Осипов и имел это в виду. Ну вот, теперь вернусь я к бабушке, которая, значит, говорила, что конец света наступит, когда будет компенсировано число падших ангелов. Да, и человек призван восполнить это число, и знает ли Господь заранее, кто войдет в число ангелов, да? Ну, во-первых, что известно Господу, нам не знать, только Ему самому это известно. А так, когда мы говорим, что одно из качеств божественных — это, ну, это так сказать, полные знания, да, то, конечно же, ему известно все. Ну, некоторые, если на эту тему посмотреть, некоторые святые конец света связывали с числом ангелов, которые якобы восполняемым это число восполняется людьми. Хотя ведь сущность ангельская и человеческая, ну, разные, но дело святых. Так преподобный, например, Анастасий Синаид говорил, что конец света наступит, когда число праведных людей достигнет числа падших ангелов, и горний мир наполнится ими. Это вот, видимо, вот бабушка, автора вопроса, именно и что-то читала от преподобного Анастасия Синаида. Да, число праведных людей достигнет числа падших ангелов, и горний мир наполнится ими. Преподобный Варсонофий Оптинский тоже связывал конец света с численностью ангелов. Эти мысли высказывались и раньше еще блаженному Августину. И вот такое есть творение «Град Божий». Вот в «Граде Божьем» он тоже это говорит. Но это их частные рассуждения, и это нужно иметь в виду. Не все, что мы прочитаем у того или иного святого, нужно обязательно брать как истину. И школы были разные, религиозные, философские, которые по-разному могли смотреть на некоторые вещи. Вот. Истина для нас непререкаема – это Евангелие. Это четвертое Евангелие, это Новый Завет, это... А остальное все, да, подвергается вот размышлению. Поэтому вот будем помнить, что это частные рассуждения святых людей. Восполняют ли люди число ангелов или не восполняют, и как это связано с кончиной мира, знает действительно один Бог. Христос сам говорит: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Это от Матфея, Евангелие, 25 глава. Поэтому времена и сроки только ему и известны. И Господь наделил человека свободой, и от человека самого и зависит, где он окажется после земной жизни. Если апокалипсис посмотрим, да, откровение Иоанна Богослова, называется число, да, тех, кто не даст себе поставить, поклониться Антихристу, 144 тысячи, 144 тысячи, не так уж много. Но каждый из нас имеет возможность оказаться в этом числе. А вот окажется или нет, зависит от того, как мы живем. Так, вот. Заметила, что люди стали злее. Как-то утром ехала на работу в автобусе, и одна женщина толкала меня и возмущалась, что я занимаю много места. Но передо мной стояли другие пассажиры, и тут на ум пришла мысль о том, что перед приходом Иисуса Христа произойдет охлаждение любви. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Это цитирует автор вопроса Матфея, 24 главу. Как в таком случае бороться со возникающим унынием, что любовь со временем исчезнет? А вот насколько наша вера, маленькая она или большая, воспитываем мы ее как-то, да, укрепляем или нет, заботимся об этом или нет, и зависит. Если говорит это Господь, что, да, во многих охладеет любовь, да, претерпевший до конца спасется, тут прямо нам и инструкция дана, что во многих охладеет любовь, да, принимаем как данность и вовсе не унываем, да, а с другой стороны, претерпевший же до конца спасется. А это нам, так сказать, такое вот послание, что, ну, будьте в том числе, который претерпевший до конца. Охладеет любовь, но ведь не во всех, да, так получается. И поэтому задача нас, наша задача и каждого христианина следовать за Христом, не сомневаясь, а значит и не унывая. Нам же сказано, что до конца-то кто претерпел, спасен будет. Вот даже и в автобусе. Ну, да, вот подтолкали вас. Не отвечайте тем же. Будем терпеть и не поддаваться искушениям мира, чтобы в свое время оказаться в числе избранных, которые не потеряли любовь Христову. Он же так и обещал: я с вами во все дни до скончания века. Аминь. А все вот эти вот автобусные, какие-то другие, ну, назовем это такими бытовыми мелочами, которые искушают человека, Ну так как-то в этом и закаляется наша вера, наше христианское мировоззрение. Иначе, если этого не будет, то как мы вообще-то, к чему мы готовы или не готовы, мы и знать даже не можем. Думаем, я тут с Христом. А как только чуть, так сразу и предаем Христа. Так, вот про Вавилонскую башню. В пророчествах последних времен говорится о том, что между людьми исчезнут национальные границы. Правда ли это и как это понять? Ну да, в Священном Писании говорится в Священном Писании об этом, а значит, так и будет. И чтобы зло и гордыня не распространялись, Господь не позволил людям построить Вавилонскую башню. Да? Они перестали понимать друг друга. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать. И не отстанут они от этого, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Это книга Бытия, 11 глава. В Евангелии Христос называл признаки конца света. Правда, подчеркнул, что о дне том и часе, как мы уже вот говорили на предыдущем вопросе, да, никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. В 24 главе от Матфея тоже об этом говорится. А согласно книге Откровения Иоанна Богослова, когда Антихрист придет, как мировой правитель, мы тоже должны об этом знать, что Антихрист должен прийти, 3,5 года он будет на престоле, да, то все земные государства соединятся в одно. Так трактуются, да, вот слова Откровения. То есть можно говорить в определенном смысле об исчезновении национальных границ. Вот как там говорит Апокалипсис: «И дана ему, Антихристу, и дана ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Вот. А понимать это нужно так, что все народы поклонятся Антихристу, независимо от расы и национальности. В этом отношении уже какие границы, если все вот так вот. «Поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Вот это 13 глава. Там об Антихристе вообще вот эта 13 глава в основном в Откровении и говорит. Но также известно, что власть его будет недолгой. На 3,5 года, как посчитали святые отцы, да, явившийся в силе и славе Христос, сокрушит врага, который будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. А это говорится в 20 главе Откровения Иоанна Богослова. Вот так. У нас еще есть времени, звоните. 246-73-88. Так, вот такой вот есть вопрос. У меня низкая самооценка. Друзья стараются ободрить, доказать, что со мной все в порядке. Но бабушка думает, что у меня, наоборот, завышенная самооценка, так как только гордый человек хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Я не согласна с бабушкой. Много раз, вот у нас молодежь спрашивает, много раз пыталась отстоять свою точку зрения, но это приводило к конфликтам. Неужели она права? Самооценка, ну, она потому так и называется, что вы сами себя оцениваете. А что касается окружающих, то это уже их оценка. Как бы там ни было, но это не должно становиться поводом для каких-то конфликтов и споров. Вы не можете увидеть себя глазами бабушки, а бабушка не может смотреть на вас вашими глазами. Мы имеем возможность только принимать мнение других к сведению и что-то корректировать, если сочтем нужным. И следуем советам лучше всего апостола Павла. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Это он в послании к Галатам говорит. Поэтому и здесь тоже, да, мы прислушиваемся, что говорят, вот, и не забываем о том, что себя-то мы знаем, пожалуй, что лучше других, что-то в себе исправляем, что, к чему и призваны, и даже на исповеди, когда мы говорим, что стараюсь или не стараюсь, если человек кается, свой характер, видим отрицательные черты в своем характере. Вот. А какая должна быть оценка? С другой стороны, если как-то к себе критически не относиться, то, наверное, и человек каяться не будет, и гордыня возобладает, и он скажет, ну, у меня и грехов нет, я, в общем-то, пишите с меня икону. Вот так, поэтому не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Это самое главное. Вот такой вот вопрос, да. Почему современный мир погряз в грехах? Мне кажется, что во времена прежние все было целомудреннее, а люди были счастливее. Например, подруга моя смеется над тем, что у меня не было отношений, называет серой мышью. Как сохранить внутреннее спокойствие? Может, стоит отказаться от дружбы с таким человеком, чтобы не было подобных конфликтов? Ну, знаете, вот что было раньше, да, кажется, что вот раньше все было целомудреннее, а люди были счастливее. Это может сказать каждое поколение о своем прошлом, да, когда-то и сахар был слаще и так далее. Но в целом это верно, конечно, потому что мир-то все стремительный, погрязает в грехах, и такое уже было. И первое человечество, за исключением семьи праведного Ноя, за грехи погибло, да, в водах всемирного потопа. Хотим мы того или не хотим, но согласно Священному Писанию, в свое время наступит кончина. Кончина нынешнего мира, и признаки ее тоже обозначены в Библии, да. Вот, например, в той же главе 24 Матфея говорится, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, один из признаков. Есть он сейчас? Есть. Беззаконие и есть грех. Но Господь призывает нас не поддаваться соблазнам. Он с нами потому, а если Он с нами, то и не надо нам бояться. Если, конечно, мы с Ним. Ну, потому что Он-то всегда с нами. Да. А вот... Мы с ним не всегда. Нам обещано на земле благоденствие, да, вот говорится, да, Священное Писание говорит, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ. Случается, есть такое, и царство на царство, есть такое, есть, и будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас. Христиан имеется в виду. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Вот, как говорит Священное Писание, да, христианин, как воин, должен быть готов ко всему этому. Да, и что будут нас ненавидеть, и когда будут, да, подвергать всяческим гонениям, да, и лжепророки восстанут, многих прельстят, то есть предадут Христа. Вот. А кто будет спасен? Как и говорилось, будет до конца, кто остался верным до конца. А это ведь, опять же, от нас только зависит. Сможем мы оставаться такими, какими Он нас хотел бы видеть, да, Господь, или не сможем. Все в наших силах. Храни вас, Господь.
7: Знак вопроса.

0: Значит, у их семьи есть будущее. А если нет? Мама, мама, ну почему твоя молитва никак не достигнет цели? Аркадий молчал, страдал. Она это видела. И только перед самым сном себя пересилил. Аня, прости меня, скотину. Я тогда не помнил себя, не ведал, что творил. Я буду держаться, Аня, изо всех сил буду. Сколько же ты из-за меня терпишь? У меня тут подарок для тебя есть. 3 года живем, а я тебе ничего не подарил ни разу. Это тебе, Ань. Он разжал ладони, и Аня увидела медальон на изящной золотой цепочке. Бабочка. Филигранные крылышки, будто сплетены из тончайшей паутины, узором изысканным, диковинным. Крылышки, как 2 маленьких веера, расходились от крошечной золотой пластины, на которой крепились 3 бриллиантовые капельки. Верхний край пластины, как и положено бабочке, венчался усиками. Аня едва не вскрикнула. Прежде чем она успела понять, что подарок очень дорогой, сердце захолонуло от страха надвигающейся беды. Она дернула руку. — Не возьму. Я боюсь бабочек. Аркадий не понял. Смотрел. — Где ты взял медальон? — Меня продать попросили. А я решил себе взять. Деньги я отдам, не переживай. Порадовать тебя хотел. Я ведь тебе никогда ничего... Аня взяла себя в руки. — Давай сделаем так. Завтра ты скажешь, кому ты должен деньги за медальон. Мы сходим туда вместе. Договорились? А сейчас давай спать. И она положила медальон на тумбочку. Утром чуть свет Аркадий ушел. Ушел потихоньку, ни Аня, ни Лидия Трофимовна не слышали. Надолго ли? Бог ведает. И опять Лидия Трофимовна обняла Аню и горько вздохнула. Девочка моя, прости. А через пару часов в квартиру пришли 2 милиционера. Им искать ничего не надо было. Медальон лежал на тумбочке, будто бабочка, устав порхать по квартире, присела, чтобы перевести дух. А дальше? Дальше так, как в банальных детективах. Аню с ее 2 судимостями увезли как обвиняемую. Напрасно Лидия Трофимовна пыталась объяснить, что Аня в этой истории ни при чем. 2 раза сидела за воровство. Так разве не дано 3-го? Ей дали 8 лет. Началась ее 3-я ходка. Она попала в ту самую колонию, где сидела 2-й раз. Многие из ее бывших подруг еще не освободились. Встретили приветливо, без удивления.
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Радиообраз.

Аня была не против встретиться со мной. «Осужденная Анна Каренина. Третий отряд», – представилась она. Села напротив, заглянула в глаза, слегка улыбнулась. Спрашивать, мол, я готова. Я не торопилась задавать ей вопросы. Смотрела на Аню и удивлялась ее молодости и тому, как много она в свои 25 лет успела. Третья ходка. Жизнь все время на грани, тюрьма, свобода. И вот опять тюрьма. На этот раз так жестоко и несправедливо. Мы говорим о справедливости. Да нет, все справедливо. Я думать люблю. Уже здесь, в зоне, додумалась до простой мысли. Все очень даже справедливо. Я ведь воровала всю жизнь. И только два раза попалась. А если посчитать, сколько бы мне дали за все мои подвиги? Пожизненно. Так что третья ходка у меня за старые грешки. «Аня, свекровь к вам приходит?» «Мама?» «Конечно. Я жду этих свиданий, как праздников. Если бы мне кто-нибудь рассказал, что такие люди бывают, не поверила бы. Раньше думала, верующие — это те, кому делать нечего. Вот они ходят по храмам, ноги бьют. А теперь знаю. Верующие сильные. Они запретили себе унывать, опускать руки. А вы? Вы верующие? Я унываю.

Бываю. Бывает, но редко. Как забуду мамин пример держать перед собой, так начинается. Бедная я, бедная, молодая, а все по тюрьмам да по ссылкам, как Ленин. Действительно так. Молодая уже третья ходка. Знаете, что я вам скажу? Я вряд ли теперь отсюда когда-нибудь выберусь. Ну, выйду, поживу на свободе, а потом опять сюда. Судимость — это ведь как печать на справке, видна первой. Теперь их три. Рецидивистка. Образования у меня нет, на хорошую работу вряд ли кто возьмет. Так и будут, где какая прореха. Судима? Три раза? Ну и что ты хочешь? Мне один путь. Приспосабливаться к зоне, как к нормальному образу жизни. Я и приспосабливаюсь. Аня, что вы такое говорите? Что думаю, то и говорю. Я ведь не рву на себе волосы, никого не виню. Я воровка. Если бы не мама, я бы раньше села, так и не узнав, что чувствует человек, когда его любит. Вы об Аркадии? Я свекрови. Мне другой мир открылся. Знаю, что молитва — это не блажь, не дурь, а подвиг. Вот мы сейчас с вами беседуем, а мама, скорее всего, молится. А вы молитесь? В храм хожу. Мама сразу после суда на меня крестик деревянный надела. Тут золотой, серебряный не положено. У нас каждое воскресенье служба, потом молебен. А Аркадий, он-то где? С тех пор, как меня забрали, ничего не знаю о нем. Да я еще очень мало сижу. Год всего. Объявится, если жив. А вы пробовали наркотики? Вот именно. Пробовала. Всего один раз, еще подростком, до первой ходки. Травку курила. Не мое. Дурь. Я всегда была активным человеком. Интересно было жить. А уходить от жизни, прятаться от нее — нет. Не мое это. У нас в зоне больше половины наркоманки. Ну и что? Живут, как улитки. Божьего света не видят. Зачем тогда жить? А зачем вообще человек живет? Ой, вы такие вопросы задаете. Я ведь неуч, у меня образование 6 классов. С 7-го и в школу толком не ходила. Зачем живет человек? Наверное, чтобы свой долг перед Богом исполнить. Ведь раз Господь человека в этот мир определил, значит, чего-то ждет от него. А у вас какой долг? Смеяться не будете? Наверное, за свекровь молиться. Я вот тут подумала. Она за Аркадия своего немощного колени в кровь протирает. И за меня. Пришла на свидание, просит, напиши мне на бумажке всех крещенных в твоем отряде. Буду за них записки подавать. И получается, она за всех? А за нее кто? Никого. Значит, мне надо. Вот это и есть мой долг. Крещенных в колонии много? Много. Вот только жалко, не ходят в храм. Отец Андрей, особенно когда в празднике мало народа, расстраивается. Я тоже этих людей не пойму. Ведь в зоне для молитвы все условия. Шикарные условия. А им на свободе некогда, в тюрьме лень. Чудные. Получается, вера у них слабая? Конечно, слабая. Ведь не у всех же есть такая свекровь, как у меня. Не подумайте только, что я своей верой хвалюсь. Типа, вот я какая глубоковерующая. Так могут говорить только болящие. Но как бы вам сказать это осторожно? Я, когда мне стыдно, радуюсь. Вот. Мама сказала, что стыд — это как и совесть, глаз Божий. Так если мне стыдно, значит, Господь рядом. Значит, это я Его голос слышу. Потрясающе, правда? Аня, чему вы последнее время радовались? С удовольствием расскажу. У меня в отряде подруга есть. Имя называть не буду, это не важно. Она здесь в зоне родила. Так я ее Тимошке, крестная, недавно годик ему отмечали. Я ему сшила мягкую игрушку, собачку, купила торт и свечку в него, одну пока. Тимошка пока ничего не понимает, а нам радость. А бабочки? По-прежнему боитесь бабочек? Над зоной бабочки не летают, так что я здесь в безопасности. Аня ушла. Я смотрела на нее в окно.
Она пересекла небольшой тюремный двор, направилась к серому двухэтажному зданию третьего отряда. Она шла легко и уверенно, почти так же, как ходят на подиуме тренированные манекенщицы. Но только их походка манерная и нарочита. Анина же, естественно. Так проходила она всю свою недолгую пока еще жизнь. Одинаково везде, и в зоне, и на свободе, и по лезвию ножа, и по намытому полу. Я представила, сколько еще раз ей придется пересечь этот двор. И мне стало страшно. Ее крестник Тимошка будет радовать ее своим присутствием в зоне еще 2 года. Потом ему исполнится 3, и его отправят в детдом. Такие в зоне порядки. Она будет продолжать шить военную форму, являться на утренние и вечерние переклички, мести тюремный двор, вставать по команде, а вечером после отбоя забираться на верхнюю койку и мгновенно, без сновидения, засыпать. Жизнь незавидная, изматывающая, однообразная. Но случаются в ней, и Бог даст, будут случаться праздники. Среди них светлым лучиком свидание с Лидией Трофимовной, свекровью, мамой. Она скажет ей: «Девочка моя, вот только обнять не сможет, не положено». Но они без прикосновения к свекрови почувствуют тепло ее рук и сердца. И она возблагодарит Бога за эту дарованную ей ни за что, просто так, бесплатно, жертвенную любовь. И устыдится, потому что она любить так не умеет. А устыдившись, возрадуется, потому что знает, что стыд – это Божий глаз. А раз она слышит его глаз, значит, Господь не отошел от нее. Он рядом. И она не позволит себе при нем никакого малодушия.

Вечная мудрость. Красота телесная от всего повреждается. Красота душевная всегда цветет, никогда не увядает, не боится никакой перемены, ни наступившая старость не наводит на нее морщин, ни приключившаяся болезнь, ни беспокойная забота не вредит. Она выше всего этого. Святитель Иоанн Златоуст.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволят слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Духовное образование – синтез знания, веры и живой религиозности. Если пастырское слово оторвано от богословия, оно опасно. Если пастырское слово оторвано от действительности, оно не актуально, оно никому не интересно. Поэтому задача заключается в том, чтобы, основываясь на источниках нашей веры и не подвергая эти источники в своем сознании ревизии, мы находили правильные слова, чтобы учить народ и письменно, и устно, помогая людям формировать мировоззрение современного православного человека. В двух словах, в этом вся задача, которая стоит перед нашим богословием. А для того, чтобы было так, будущие труженики на этой ниве должны быть богословски образованными, должны хорошо знать языки и древние, и новые, должны читать современную литературу, сохраняя при этом силу нашей духовной традиции. Они обязательно должны быть молящимися людьми, иначе не надо богословием заниматься. Богослов, который не молится, – это не богослов. Богослов, у которого нет живой связи с Богом – это не богослов. Чтобы принести большую пользу, необходимо формировать в себе этот синтез знания, веры и живой религиозности. Слово к учащимся общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 1 ноября 2015 года.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Духовное зрение. День за днем. Дневник православного священника. 12 сентября. Зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Книга Второзакония, глава 34, стих 7. Самые радужные мечты принадлежат большей частью молодым годам. Когда мы начинаем день, и взор наш еще не отуманен, земля обетованная представляется нам во всей своей красе. Но Моисей в этом отношении представлял собой исключение. Самое ясное видение представлялось ему на склоне его лет. Его молодые годы прошли в опасности, в тревоге, в тяжелой борьбе, в мелочных заботах. И только перед закатом жизни видение грядущей славы, видение земли обетованной открылось перед ним. Итак, в самом разгаре его жизненных сил взор его был омрачен сомнением, тогда как в глубокой старости всякое сомнение, всякий страх исчезли, и зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Если бы и нам было дано исполнить в нашей жизни подвиг отречения, час смертный был бы озарен и для нас видением небесной славы. Есть нечто в нашей духовной жизни, что не слабеет с годами. Напротив, по мере того, как гаснут физические силы, оно все растет, пока не приведет нас на ту вершину, с которой мы узрим нашу обетованную землю. Что же может дать нам силу подняться на гору Нева? Эта всепобеждающая сила есть любовь. «Если нет во мне любви, — говорит апостол Павел, — то я ничто». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 2. «И дар пророчества, и всякое познание, и даже величайшая сила веры — все останется без пользы, если не будет в нас всесильной, всеобъемлющей любви, которая все переживет и все победит. Пусть, приближаясь к закату, слабеет наш рассудок, притупляется ум, омрачается сознание, зато очи сердца нашего будут глядеть все яснее и яснее, и начнется для нас вторая молодость души. Вместо того, чтобы спускаться в долину плача, вечерний час приведет нас на горную вершину, с которой закат солнца представится нам озаренной новой зарей. Мы вернемся снова к простой детской вере, которая сокрыта от премудрых и разумных. И весенняя песнь будет звучать в нашем сердце, несмотря на окружающую нас зиму. Тогда в недоумении перед совершившимся чудом мы воскликнем: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 55.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске я хочу рассказать вам историю, которая не относится к новостям епархиальным и которой нет в сюжетах нашей телекомпании «Образ». История скорее личная, но она абсолютно в формате этой программы.
0: «Личные впечатления».
1: Сначала небольшое предисловие. Моя семья – мы прихожане церкви Рождества Иоанна Предтечи, что на Скобе, на площади Народного Единства, прямо у стен Кремля. У нас есть у храма страничка ВКонтакте. Она, кстати, может быть любопытна широкому кругу читателей. Мы там сейчас публикуем короткие, но интересные статьи из истории храма с биографиями священников, истории святынь храма. Страничка ВКонтакте так и называется – «Храм Рождества Иоанна Предтечи». Это не отступление от темы, это начало рассказа. Так вот, совсем недавно на богослужении ко мне подошел один наш прихожанин и говорит: «У нас в храме работала съемочная группа телеканала «Спас». И они подарили приходу икону и книгу. Батюшка попросил написать об этом в группе ВКонтакте. И я вспомнил этих людей. В начале августа, прямо во время воскресного богослужения, в храм зашли несколько человек. В том числе пара операторов. Снимали нас, прихожан, и себя. Тяготели они к иконе, на которой изображены наши святые мученики. Священномученик Иоанн Лазарев, который служил в нашем храме, и староста храма, мученица, расстрелянная за веру в 1937 году, Анисия Масланова. И что эти журналисты делали в храме, тогда было непонятно. А вот сейчас картина прояснилась и собралась в интересный рассказ. Я эту коротенькую повесть так и назвал: «Как в нашем храме снимали сюжет для телеканала «Спас». И еще одна небольшая предыстория. Телеканал «Спас» готовит документальный фильм «Святые предприниматели». В преддверии осенней премьеры этого фильма из Москвы на Сахалин отправился грандиозный крестный ход – автомобильный. Одна из задач этой акции – напомнить представителям бизнес-сообщества яркие примеры русских святых, которые в прошлом были предпринимателями, имели свое дело, достаток, но при этом не забывали о нуждающихся людях, служении Отечеству и Богу. Строили храмы, открывали больницы, школы, богадельни, помогали художникам и композиторам, развивали российскую промышленность. Все это особенно актуально и в наше очень непростое время. Сам же крестный ход назвали «Россия под покровом». Сердце и венец экспедиции – частица покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, вместе с участниками автопробега через всю страну отправились еще две святыни – икона Божьей Матери Троеручица и соборная икона святых покровителей-предпринимателей. Как одна из задач этой экспедиции заявлялось следующее – найти места и объекты, связанные с жизнью святых. Так Нижний Новгород и храм Рождества Иоанна Предтечи стали частью большого проекта. Теперь сама история. 2 августа 2026 года автопробег «Крестный ход России под покровом» прибыл в Нижний Новгород. Понятно, древний купеческий город, известный на весь мир ярмарка. Съемочная группа отправилась в храм Рождества Иоанна Предтечи. Зачем? Помолиться у иконы святой мученицы Анисии Маслановой. Как известно, Анисия Ивановна Масланова родилась 25 декабря 1878 года в селе Бармино Макарьевского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье. Ее отец Иван Масланов занимался рыбным промыслом на Волге, торговлей. Позже Анисия Ивановна стала женой нижегородского предпринимателя Ивана Шалыгина. И после его смерти сама стала торговать на ярмарке, управлять собственной недвижимостью. После революции, когда власти запретили частную собственность, Анисия Ивановна посвятила свою жизнь церкви, защищала святыни, утварь церковную от поруганий и конфискации. С 1929 года Анисия Ивановна исполняла обязанности церковного старосты в Нижегородской церкви Рождества Иоанна Предтечи. 6 ноября 1937 года Анисия Ивановна была арестована не в первый раз. Ее обвинили в участии в контрреволюционной церковной повстанческой организации – в частности, в том, что ее квартира служила местом сборищ антисоветских элементов – церковников, бродячих монахов, а также в проведении антисоветской агитации. На допросе 22 ноября 1937 года Анисия Ивановна виновной себя не признала и отказалась давать показания против других. Мученица Анисия Масланова была расстреляна 14 декабря 1937 года и погребена в общей безвестной могиле. В 2000 году мученица за веру Анисия Масланова была причислена к лику святых. Как сказала одна из авторов фильма «Святые предприниматели», которая побывала в нашем храме и молилась святой Анисии, в этом фильме есть одна из заповедей, которая, как мне кажется, абсолютно точно характеризует Анисию Масланову. Это заповедь «Живи по совести». Вот эта женщина, которая жила по совести. И в трудные годы она не отказалась от своей веры, от принципов, от ценностей, продолжала помогать церкви. Это человек, который сражался за веру православную. Вот это ее стойкость, такой женщины, которая после первого ареста, после второго ареста не отказалась от этой деятельности, от спасения реликвий церковных, от укрывательства людей, которые нуждались в помощи в тот момент. И, конечно, за это пострадала. Вот так, если не в фильм, то в телесюжет о фильме «Святые предприниматели» попала когда-то предпринимательница, святая мученица Анисия Масланова. Стоит добавить, что участники съемочной группы, побывавшие в храме Рождества Иоанна Предтечи, подарили на память приходу книгу «Святые покровители предпринимателей» и икону «Святые покровители предпринимателей», список, копию того самого образа, который прошел через всю страну в автомобильном крестном ходе России под Покровом. В нашей группе «Храм Рождества Иоанна Предтечи» в ВК, где описана вся эта история, есть и ссылка на тот самый сюжет телеканала «Спас». Есть и фотографии, книги, иконы. Интересно, что мы часто молимся на молебнах, посвященных нашим мученикам, отцу Иоанну Лазареву и святой Анисии Масланову.

0: рядом, святые наши рядом, мощами, историей, духом своим. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
1: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Святой благоверный князь Александр Невский.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы.

0: Здравствуйте, дорогие ребята. Соскучились по нам с Алтайкой? Мы по вас очень. Кто это мы? Я Михаил Гаврилович, детский хирург на пенсии. Алтай – немецкая овчарка, мой верный друг. Мы с Алтаем живем весело, читаем книги, гуляем в парке, помогаем храму по соседству и готовим всякие вкусности. А еще очень любим встречать гостей. С минуты на минуту должны прийти наши друзья Вера и Фома. Мы с ними познакомились как-то на прогулке. Они брат и сестра, наши соседи. А, вот и они! Алтай, скорее встречай гостей!
1: О, привет, Алтай! Здравствуйте, Михаил Гаврилович!
2: Здравствуйте, дядя Миша! Алтаечка, привет! Привет, мой хороший!
0: И вам доброго здоровья! Разувайтесь, мойте руки и проходите на кухню, у меня там чайник кипит.
1: О, у вас, как всегда, чем-то вкусненьким пахнет.
2: Шоколадом!
0: Ух, какой у тебя нюх острый, Верочка!
2: Ага, как у Алтайки!
0: Это точно! Вот испек вам овсяное печенье с шоколадом. И вкусно, и полезно.
1: Вкусно, это точно, проверено.
0: Ну и полезно тоже. Ну как у вас дела? Что нового?
1: Михаил Гаврилович, мы такой фильм вчера смотрели, вообще.
2: Ага, очень, очень интересный. Даже мне понравился. Хоть он и для мальчиков, с битвами всякими.
1: Не просто с битвами. Там наши русские воины сражались с армией Батыя.
2: Угу. Их город сожгли, пока они были далеко.
1: И вот эти несколько воинов всего бьются с целой армией.
2: А главный герой такой хороший, симпатичный.
1: Он вообще крутой. Двумя мечами так рубится, что никто его одолеть не может. Он просто супергерой.
0: Да, да, да, я, кажется, понимаю, о каком фильме вы говорите. Я на него в кино ходил. Интересуюсь фильмами, которые снимают о событиях нашей истории. А вы-то где видели?
2: А мы смотрели на... ну как там?
1: На Blu-ray папа купил. Я должен реферат написать по истории Древней Руси. Ну и сказал папе, что не знаю, какую тему выбрать.
2: А папа подумал, что Фоме история того времени неинтересна. И решил его мотивировать, вот.
1: Вообще, такое слово выучила. А я просто хотел сказать, что так много всего интересного, что не выберешь. Тем более мы столько всего видели с вами, с Алтаем.
2: Ну, возможно, реальности, когда путешествовали с помощью чудесного алтайкиного ошейника.
1: Да, а вам-то фильм понравился, Михаил Гаврилович?
0: Неплохой, да. Ну, только совсем не похож на то, как история Евпатия Коловрата, так звали вашего героя, описана в древнерусской повести о разорении Рязани Батыем.
2: А как в повести она описана?
0: А хотите посмотреть?
1: Ага, здорово было бы.
0: Тогда вылезайте за стола. Печенье можете с собой взять.
2: Да нет, мы потом вернемся и еще чайку попьем.
0: Ну хорошо, тогда закрывайте глаза, держитесь за поводок и... Ой, погодите, погодите, надо было бы одеться, там ведь мороз.
1: А сейчас, Вер, держи куртку.
2: Все, я готова.
0: Вперед!

0: правда, совсем не жарко. Ой, ой. И пурга какая. Ничего не видно вокруг.
1: Мы среди ордынцев, кажется. Как их много.
0: Они вроде как отдыхают, что ли.
2: Да, у них привал.
0: Тут просто море воинов.
1: Довольные все такие.
0: Конечно, смотри, сколько всего у них на телегах навалено. Мечи, золотые украшения и оклады икон.
1: А зачем они это все с собой взяли?
0: Награбили в разоренных городах, наверное.
2: Да, это бывшие рязанские богатства.
0: А что за гул поднялся?
1: Ой, всадники налетели.
0: Ох, тайфун.
1: Скорее, скорее, спасаемся.
3: Алтай, ко мне сейчас же. Алтай, так, спокойно, ребята, спокойно.
1: Ордынцы тоже перепугались.
0: Ага, ничего не понимают, бегают как сумасшедшие. Такой шурум-бурум.
1: Еще и разбегаются от этих всадников, кричат. А что они кричат? Дядь Миша.
2: Почудилось им, что мертвые восстали.
0: Уху-ху, призраки.
1: Мама, ну не пугай меня.
0: Да ты что, Вер, привидений не существует. Смотри, это обычные люди, тем более они наши, русские. Вон, кольчуги у них и хоругви.
1: И правда.
0: А впереди прям богатырь настоящий, как в былинах. Куда махнет, там улица. Отмахнет переулочек. А ордынцы так разлетаются.
1: Так кто же это тогда? Что за войско? Они очень храбрые и сильные. Смотри, как дерутся.
0: А этот их предводитель так вообще сразу сметает по несколько человек. Ничего себе.
1: Кажется, у него даже мечи затупились. Он их бросил на землю.
0: Ага, и у ордынцев сабли отнял. И давай ими сражаться.
2: И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись. И брал он мечи татарские и сёк ими.
1: Так это и есть Евпатий Калаврат.
2: Да, это он.
0: Ордынские полки все подходят и подходят на помощь своим.
1: А все равно их войско больше не становится. Наши воины лучше них дерутся.
0: А что тут ордынский военачальник у наших спрашивает?
4: Чего вы хотите?
1: Они отвечают:
5: только умереть.
0: Ух ты, как он забеспокоился. Понял, что наших так просто не возьмешь. До смерти будут биться.
2: Да, отчаянно.
1: Ой, смотрите, там несколько наших раненых воинов ордынцы схватили
0: и повезли их куда-то. Эй, а ну не трогай!
2: Алтай, след! Побежали вперед, нас Алтай к ним выведет.
0: А где он? А, вот! Ого!
1: Это кто такой важный? Царь, да?
2: Это сам хан Батый.
0: А наших воинов повели на допрос к хану.
1: А что Батый у них спрашивает?
2: Откуда они и чего хотят?
5: Веры мы христианской, слуги мы князя Рязанского, а воины Евпатия Калаврата.
1: Ой, какой ордынский богатырь с ним разговаривает, тоже большой.
5: Это Хаставрул, зять Батыя. Он, скажем так, специалист по поединкам.
0: Хвалится, что Калаврата живьем возьмет. О, смотрите, на коня вскочил и помчался туда, где идет битва. Ну, посмотрим.
1: Давайте скорее за ним.
2: Алтай, беги вперед, нам дорогу будешь указывать.
0: Сюда, сюда, Калаврата окружили. А Хаставрул на него скачет во весь опор. Саблю достал.
1: Но наш Евпатий-то сильнее. Взмахнул мечом. Раз!
2: Словно молния блеснула.
0: Что? И все? Весь поединок?
5: Да, Евпатий так быстро одолел Хаставрула, что никто опомниться не успел.
0: Осторожней, Евпатий!
1: На него сразу набросилось столько воинов!
0: А так нечестно!
1: Ой, не могу смотреть!
2: Не бойся, не бойся!
5: И многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил Калаврат.
0: А другие русские воины не хуже Калаврата дерутся. Строй сомкнули.
1: И как пошли на ордынцев,
0: как лавина.
1: Батый перепугался совсем, приказы какие-то отдает.
0: Что-то ордынцы забегали как-то, засуетились. Не нравится мне это.
1: Почему? А что это за штуки они катят?
2: Это камнеметы.
0: Струсили и решили, что с такими воинами честно сражаться нельзя.
1: Ой-ой-ой, мамочки, камни полетели.
2: Прячемся скорее, бежим к шатру Батыя.
0: Вера, давай руку.
1: Алтай, берегись.
3: А все целы, а?
1: Да, да, и самое главное, Алтайка цел. В него чуть камень не попал. Прям вот, вот пролетел совсем рядом.
0: Все, что ли? Фу, стихло вроде бы.
1: А вон идет кто-то. Это ордынские воины.
0: Несколько человек несут что-то такое большое.
3: Да.
5: Это убитого Евпатия Коловрата несут к Батыю.
0: Что-то хану говорят.
6: Эти люди крылаты. Не знают они смерти. И так крепко и мужественно на конях бьются. Один с тысячью и два с десятью тысячами.
1: Даже Батый как-то грустно смотрит на Коловрата. Головой качает.
6: Хорошо ты, Евпатий Коловрат, попотчевал меня с малой своей дружиной. Если бы у меня был такой воин, держал бы я его у самого сердца.
0: Надо же!
1: Чего?
0: Я читал в интернете историю русского воина, который один разгромил целый танковый полк всего из одной пушки. Когда его фашисты убили, их командир приказал проводить погибшего солдата с воинскими почестями и сказал...
5: И сказал, что если бы немецкие солдаты дрались, как этот русский, то они давно бы уже завоевали весь мир.
0: Да, точно. Откуда вы знаете?
5: Фома, если бы ты знал, сколько захватчиков, столкнувшись с мужеством русских воинов, говорили похожие слова...
1: Ой, смотрите, что это хан делает?
0: Раненых рязанцев отпускает. Говорит им, чтобы они с честью похоронили своего военачальника.
5: Да, ну вот, мы все и увидели. Держитесь за поводок, возвращаемся.
1: Ой, дядечка Мишечка, поставьте, пожалуйста, чайку. Да что-то я совсем замерзла.
5: Конечно, Верочка, сейчас будем отогреваться. Ну-ка, я еще в чайник имбиря добавлю.
0: Доктор, в фильме воинов билось всего человек 30, а тут пара тысяч. Сколько же их было на самом деле?
3: Ну, кто знает, давно это было.
1: А я знаете, чего не поняла? А что это за битва? Там в фильме в конце показано. Какая-то речка, воины стоят. А что дальше?
5: Это, Вера, очень известная битва. Она произошла на Чудском озере 5 апреля 1242 года.
0: Наша учительница по истории говорит, что эту дату каждый должен знать.
1: А почему? Эта битва что, такая же важная, как на Куликовом поле, когда Дмитрий Донской ордынцев разбил?
5: О, Вера, да я смотрю, наши путешествия идут тебе на пользу. В школу пойдешь, историю будешь лучше всех в классе знать.
1: Ну да, я много чего запомнила уже.
0: Я тебе сейчас объясню про Чудское озеро. Представь, пока в России ордынская армия разоряет города, враги на западе думают: о, отлично, помогать этим землям на севере Руси никто не будет. Пойдем и завоюем их по-быстрому, и весь русский север будет наш. И нападают.
1: И что же дальше?
0: А тут бах, появляется Александр Невский. Один город освободил, другой, потом раз.
1: Чего?
5: Да нет, Фома говорит про то, что он привел довольно большую дружину и бился с тевтонскими рыцарями.
0: А давайте ледовое побоище тоже Вере покажем.
1: Ледовое? Ну нетушки, я так замерзла, что больше пока ни на какие льды переноситься не хочу.
0: Ну вот, девчонки.
5: Да не переживай, Фома. Все равно мы посмотрим на бой Александра Невского с тевтонскими рыцарями.
0: Да, а как?
5: Есть у меня такой волшебный приборчик. Пойдемте-ка в большую комнату.
0: DVD-плеер? Вы что, хотите верить тот самый фильм показать про Александра Невского, ну который черно-белый старый?
5: Правильно, это фильм Сергея Эйзенштейна, классика кино. Он вышел за 2,5 года до начала Великой Отечественной войны.
1: Ого, как давно!
5: Ну только я покажу отрывок, весь долго смотреть.
0: Ничего, я потом папу попрошу его Вере сначала поставить. Я-то его видел уже много раз.
5: Верочка, давай залезай в кресло и пледом укройся. Если хочешь, можешь свой чай из кухни принести и печенье.
1: Ой, спасибо, с удовольствием.
5: Ну-ка, ага, пожалуйста.
0: Вот, Вер, с ведрами на голове и черными крестами на плащах. Это тевтонцы, видишь?
1: А кто вообще такие эти тефлонцы?
5: Не тефлонцы. Это рыцари духовно-рыцарского ордена.
2: Он был основан в конце 12 века и подчинялся папе римскому.
0: Их еще называют псы-рыцари.
1: А зачем этот орден был нужен?
2: Ну, сначала они просто лечили людей, защищали других рыцарей, помогали им. Но потом стали обычными захватчиками. Например, при взятии Гданьска, это такой город в Польше, они уничтожили около 10 тысяч христиан.
1: Ничего себе! Еще и своих же получается.
2: Да, они никого не щадили.
0: А вот наших так просто не возьмешь. Как они этих рыцарей гонят.
1: Это Александр Невский там, да? Ой, какой красивый и отважный.
0: Смотри, как наши атакуют тевтонцев. С одной стороны один полк теснит, с другой второй. Так их.
1: Ну, не знаю, наши тоже очень устали. Вон мечи из рук валятся у некоторых воинов.
0: Давайте еще немного.
1: Ой, а что это происходит? Откуда вода взялась? Зима же.
0: Ну, лед раскололся, смотри, видишь, рыцари тонут. Это же апрель уже, хоть и на севере, а они тяжеленные в своих этих доспехах.
1: Ура! Наши победили! Ой, пленные! А что с ними сейчас будет?
2: Сейчас увидишь.
1: Надо же! Отпускает! Какой милостивый этот Александр! Что-то говорит теперь. А я только не поняла. Это же Чудское озеро было, да? А почему тогда Александра называли Невский?
2: А эта вера связана уже с другой битвой, в которой участвовал князь Александр.
0: Точно! Еще же до немецких рыцарей шведы хотели захватить Новгород.
1: Ну ничего себе! А кино покажете, дядь Миша?
2: Кино? Нет, к сожалению, про Невскую битву у меня фильмов нет.
1: Зато Алтай несет свой зеленый ошейник.
0: Отлично! Я очень хотел бы на эту битву посмотреть.
2: Ну, тогда держитесь за руки, да и поводок не отпускайте. Закрываем глаза.

0: это я понимаю. И Полынь какая.
1: Мы в Новгороде, да? Дома деревянные такие красивые все, а церкви каменные.
0: Вон какой большой храм с несколькими куполами.
2: Это Софийский собор.
0: Смотрите, люди выходят из того домика. Такие важные все.
1: Не, не все. Вон среди них совсем молодой юноша есть.
0: Они ему что-то все говорят, а он то спорит с ними, то кивает. Но все его слушают.
1: А, я понял, кто это.
3: Кто?
0: Я тоже. Это князь Гвидон.
1: Какой еще Гвидон? Чего?
0: Ну, как у Пушкина. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Мне мама читала, ну, сказку о царе Салтане.
2: Хорошее воображение у тебя, Вера, и память. Но это снова Александр Невский. Тоже князь, кстати.
0: Не, он же не такой молодой был. Мы его уже видели в фильме.
1: И он там действительно выглядит гораздо старше.
2: Но на самом деле князь Александр разбил немецких рыцарей всего в 21 год, а со шведами дрался в 19.
0: Ух ты! Совсем юный. К нему подбежал человек какой-то.
1: А послание, что ли, от кого-то принес?
2: От Биргера, командующего шведской армией.
4: Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою.
1: Ничего себе! Дерзко!
0: А где здесь? Я никого не вижу.
2: Они уже недалеко, на берегу Невы.
1: Александр уходит от этих бояр. Войско созывать пошел, наверное.
0: А вот и нет. Он заходит в храм, вон тот большой.
2: Софийский. И мы тоже, давайте заглянем туда. Алтай, посиди здесь.
1: О, красиво! Столько рисунков на стенах.
2: Это фрески. Многих из них сейчас уже нет.
0: Александр на коленях молится.
1: Просит помощи у Бога и даже плачет. Ну, он же не боится, правда?
2: Думаю, переживает за свою землю. Шведы были абсолютно уверены в победе.
0: А почему?
2: Большинство русских земель уже завоеваны или еще сражаются с ордами Батыя. Никто Новгороду не поможет. А в этой богатой земле князь совсем юный, как ты, Вера, верно сказала. Неопытный.
1: Понятно. И шведы решили: приходи, забирай, что хочешь, никто тебе слова не скажет. Ну, хитрые.
0: Но князь Александр так не считает и просит Бога о помощи.
2: Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мной. Возьми оружие и щит и встань на помощь мне.
1: Священник его крестит.
2: Архиепископ Спиридон благословляет князя на битву.
1: Ага, Александр уже выходит из храма.
0: Мы тоже выходим, да? За князем?
2: Да, идем к Алтайке.
0: Вот и мы, Алтаечка.
2: Перенесешь нас в следующий пункт назначения?
1: Так тихо. Ночь, кажется.
0: Очень светло для ночи. Но вроде бы и не утро еще. Странно.
2: Просто сейчас июль, а мы на севере. И ночи здесь еще довольно светлые.
1: А, белые ночи, тогда понятно. А где мы?
0: На речке.
1: Ага, ну понятно, что на речке. На реке даже. Вон она какая широкая.
2: Мы на левом берегу Невы. Недалеко от устья Ижоры.
0: А что за мужчина там ходит? Так тихонько передвигается и на корабли с разных сторон смотрит.
1: На шпиона похож.
2: Это разведчик, старейшина земли Ижорской. Его зовут Пелугий.
1: А, это он за шведами следит, да? Чтобы выведать силы неприятеля. Грамотная тактика.
0: А это вот шатры, это что ли все шведы, да?
2: Да.
0: Как-то их очень много.
1: Видимо, Пелугий узнал все, что было нужно. В обратную сторону по берегу идет.
0: Ага, уже и солнышко встает. Вон, лучики побежали по речке.
1: Что за звук?
0: Кажется, вода плещется.
1: Кто-то гребет веслами, но я никого не вижу.
0: Смотрите, там, как будто из тумана выплывает лодка.
1: Только вот тумана-то никакого и нет.
2: Пелугий тоже очень удивился и замер.
0: В лодке двое мужчин стоят во всем красном, как два ярких солнышка.
1: А гребцы как будто в тени, в дымке. О, ничего себе! Они как будто сами тени.
0: Один человек в красном что-то говорит.
5: Брат Глеб,
3: вели грести. Да поможем сроднику своему князю Александру.
1: Брат Глеб? А, это Борис и Глеб, да, святые. Они же родственники Александра Невского, точно?
2: Двоюродные прадеды.
0: Сами святые приплыли к Александру помогать.
1: Ага, и скрылись из виду.
0: Пелуги как ошпаренный подскочил и бежать.
1: Алтай, а ты-то куда? Побегу догонять.
0: И я с тобой.
2: Ой, ну и придется и мне размяться.
1: Ух, ну ты даешь, Алтай.
0: Ой, неужели догнала? Думала, не добегу.
2: Алтай, ну разве можно так удирать, а?
1: Не ругайте его, Михаил Гаврилович. Он нам важное показать хотел. Смотрите, танк Пелуги идет Александр Невский с дружинниками.
0: А Пелуги Александру про свое видение говорит.
2: Не рассказывай этого никому.
1: Александр перекрестился и крест свой поцеловал. Велит доложить ему о результатах разведки.
0: Ой, кажется, Пелуги что-то важное Александру рассказал.
1: Ага, князь сразу на коня вскочил и говорит что-то своим воинам.
0: Что уж, прям вот так вот, так нападать будут? Но их же гораздо меньше, чем шведов.
2: Да, князь решил атаковать шведов, пока они не продвинулись слишком далеко, не дожидаясь подкрепления.
1: А мне кажется, некоторые дружинники опасаются, предлагают подождать, когда войско подойдет.
0: А князь Александр, хоть и моложе почти всех своих воинов, а их подбадривает, ничего не боится.
5: Не в силе Бог, но в правде. Вспомним слова из Писания. Иные с оружием, а иные на конях. Мы же имя Господа Бога нашего призываем. Они повержены были и пали. Мы же выстояли и стоим прямо.
0: Ой, все головами одобрительно закивали, начали креститься.
1: Ого, поскакали вперед! Давайте!
2: С Богом!
0: А мы?
2: Только я предлагаю немного по времени переместиться. Алтай, ко мне!

0: Ого, какая битва! Мне кажется, наши наступают прям!
1: Да, шведы не ожидали нападения со стороны русских, и в их рядах началась паника.
2: Ого, тот дяденька во все стороны машет топором!
0: Да еще так ловко! Ничего себе!
1: Очень храбрый воин, многих врагов поверг.
2: А вон там, прямо из воды, на коне выезжает наш воин.
1: Он погнался за шведским воином и прямо на коне въехал на корабль. Но врагам удалось сбросить его в воду.
0: Вот это да! Но он выбрался и хоть бы что! Вон с каким шведским богатырем бьется.
1: Самим воеводой.
2: А все равно наши нападают на корабли. Вон те воины, которые не на конях, а пешком, потихоньку обошли войско и на корабли.
0: Ничего себе они дают! Корабли рубят, чем попало. Один уже ко дну пошел.
2: И второй за ним.
1: А вон и третий, смотрите.
0: Шведы в панике. Ха. Им же отходить будет не на чем, если наши все их корабли потопят.
2: А вон тот шатер, что, королевский, да? Украшенный такой, прям как в сказке. Даже золотая маковка наверху.
1: Шатер главнокомандующего.
0: И нет больше маковки, и шатра нет. Ха-ха.
2: Ага, воины даже опомниться не успели. Какой шустрый тот дружинник.
0: Он, наверное, столб подсек изнутри, на котором шатер держался. Да, Михаил Гаврилович?
1: Да, именно так.
2: Все наши, кто видел, как шатер рухнул, смеются.
0: Правильно, нечего на нашей земле всякие палатки вражеские раскладывать.
2: Ага, убегают.
0: Давайте, отступайте.
2: Им повезло, что несколько кораблей уцелели.
0: Иначе им пришлось бы вплавь добираться до Швеции.
1: Да, действительно. Ну что, домой?
2: Да.
1: Подставляйте чашки.
0: Так что, получается, после этой битвы князя Александра прозвали Невским?
1: Да, потому что битва была на реке Неве.
0: А что шведы?
1: Они отдали обратно часть захваченных ранее земель и больше 10 лет не нападали на Русь.
0: О, неплохо.
2: А другие битвы у Александра Невского были?
1: Были, Вера. И с литовцами, и с немцами. И ни одного сражения за всю свою жизнь князь Александр не проиграл.
0: Если бы ордынцев было поменьше, он бы и против них выступил. Но их было слишком много.
1: Да уж. Армию Батыя Александр видел, когда ездил в Монголию. Так что он мог реально оценить могущество Орды.
0: Ну да, наверное.
1: Благодаря тому, что Александр Невский принял условия Батыя, ему удалось сберечь людей.
2: Интересно, а что было бы, если бы он не подчинился хану?
1: Ну вот его младший брат Андрей, который княжил во Владимире, не захотел ехать к новому хану Берке на поклон. И во Владимирские земли отправился карательный отряд.
2: И что, Андрей?
1: Да Андрей-то сбежал в Швецию. А вот Владимир и другие города понесли кару за неблагоразумие своего князя. Ордынцы все разорили, пожгли, многих людей увели в рабство.
2: Ой, бедные жители Владимира.
1: Как там в летописи сказано? Сейчас посмотрю. Так, есть тут у меня жития русских князей.
2: Алтайка на другой шкаф лает, дядь Миша.
1: А, точно. Книги по истории у меня же теперь здесь лежат.
0: Вот, Алтай, ты голова. Все знаешь, где что лежит.
2: И помогаешь, подсказываешь.
1: А бывает, что и приносит. Спасибо тебе, Алтай. Ага, вот тут, да? Лучше бежать в чужую землю, чем дружить с ордынцами и служить им. Так считал князь Андрей.
0: Значит, у Александра был выбор?
1: Был, еще какой.
0: А что это значит?
1: Ну, смотрите, что здесь написано в его житии. Однажды пришли к нему послы от папы из Великого Рима с такими словами:
3: «Слышали мы, что ты, князь, достойный и славный, и земля твоя велика. Потому и прислали к тебе из 12 кардиналов 2 умнейших, чтобы послушал ты речи их о законе Божием».
2: Откуда был этот голос?
0: Кажется, из книги.
2: Дядя Миша, у вас что, и книги чудесные, как Алтайка с его ошейником?
0: А как это работает? Ну-ка, а может, проводочки есть какие-то? Как вы это делаете, дядя Миш?
1: А это наша с Алтаем маленькая тайна.
0: Ну и ладно, можете не говорить.
2: А что эти слова значили? Чего эти послы хотят от Александра?
1: Ну, предлагали Александру Невскому принять корону из рук папы римского.
2: Но он же и так князь. князь? Зачем ему корона?
0: Ну, это значит, они предлагают ему помощь западных партнеров.
2: А-а-а, я, кажется, поняла. Мы вам корону, а вы нашу веру примите за это, да?
1: Да, Александру обещают, что он станет правителем независимого русского королевства. Получит военную помощь против Орды, если сменит веру и заставит своих подданных сделать то же самое.
0: Да уж, выбор.
2: И что, Александр?
1: Без помощи со стороны Запада Александру приходилось подчиняться Орде, платить дань, ездить к хану. Все это было довольно унизительно для князя.
0: Ага, а тут корону предлагают, независимость.
1: Точно, но цена была очень высока. Крестоносцы несли свою веру огнем и мечом. В Прибалтике до этого они сжигали целые деревни, которые не желали менять веру.
0: Но ордынцы-то тоже были не очень добрые.
1: Это да, но веру менять ни от кого не требовали.
2: Ага, я помню. Это при Дмитрии Донском они начали заставлять кого-то по-другому верить.
1: Да-да, вот поэтому Дмитрий не мог не сразиться с Мамаем.
0: Так, а что тут в книге про ответ Александра Невского написано?
1: По рассказу летописца, Невский посоветовался с мудрыми людьми, изложил западным послам всю историю Руси и в заключении сказал:
3: «Си вся ведаем добре, а от вас учение не принимаем».
2: В общем, отказался.
0: А я еще помню, что Александр Невский говорил, что надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке.
2: Как он на Западе оборону крепил, то есть сражался с врагами, мы теперь знаем. А как друзей искал на Востоке, этого мы еще не видели.
1: Ну, если у вас есть еще время, можем посмотреть, конечно. Отправимся тогда в Орду. Там потеплее, чем в северных землях.
2: Это как раз очень хорошо.
0: Ага.
1: Алтай, ну иди, иди сюда, мой хороший, ага. Не устал? Да смотри, лошадей там не распугивай. Они ведь тебя чувствуют. А, ну, обещаешь? Ну, смотри. Ну, ребята, держитесь за Алтайку.

0: Это мы где?
1: В Монголии, у хана Батыя.
2: Смотрите, Александра Невского с боярами куда-то ведут. А куда?
1: Приезжающих к Батыю не сразу допускали к хану, а сначала отправляли к волхвам.
2: Это вот к этим, что ли, разукрашенным?
0: Тут костер горит. Ой, а что это они показывают?
2: Вроде как надо через огонь пройти.
1: Да, и поклониться кусту, огню, вот тем идолам.
0: Ой, какие страшные!
2: Ага, Александр даже отпрянул. Головой качает, отказывается.
0: Как эти волхвы заволновались. Пальцем у него тычут и воинам что-то кричат.
3: Смерть! Смерть ему!
2: А куда воины побежали?
1: Пошли докладывать хану об отказе Александра.
0: А Александр вообще не боится. Спокойно так стоит, смело.
2: Зато эти колдуны зубы скалят, ёбын.
0: Смотри, смотри, воины обратно бегут. Ну что там?
2: Растерянные они какие-то, руками разводят.
1: Хан Батый не велел принуждать князя исполнять обряды и просил сразу привести его к нему.
2: Вот так-то.
0: О, как у хана тут красиво. Шелка всякие, наряды.
2: Ага, и воины по всему периметру.
0: А хан рассматривает князя, который к нему подходит. Да уж, наш Александр, настоящий князь. Просто Иван-царевич.
2: О, надо же, Александр Батыю поклонился.
1: Царь, я поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством. Но идолам кланяться не стану, потому что служу единому Богу.
2: А что это Батый глаза прищурил?
0: Своей свите что-то говорит.
3: Правду говорили мне. Нет князя равного этому.
1: Ну а нам теперь пора двигаться дальше. Держитесь за Алтай.
2: О, это же столица Орды. Мы здесь уже бывали.
1: Да, Сарай – столица Золотой Орды. Или по-другому – Улус-Джучи.
4: В сторону вверх всадники едут.
0: Ой, это же Александр Невский, только уже постарше.
2: Ага, а с ним кто? Вроде бы и наши дружинники, и какие-то монгольские воины, что ли.
0: А вон тот молодой человек там в шатре у Батыя был, в его свите.
2: Точно, нарядный, сидит на коне. Прямо, красиво, как будто он, ну, восточный царевич.
1: Можно сказать, это и есть царевич. Сын хана Батыя, Сартак.
2: Как-то они странно общаются.
1: Почему странно?
2: Ну, не скажешь, что Александр приехал, ну, не знаю, дань там платить. Как будто он просто в гостях. Ха, смеются, разговаривают.
0: Все затихли чего-то. Испугались?
2: Не, скорее, наблюдают. Как будто что-то важное происходит.
0: Ой, Сартак меч вынимает. Александр, спасайся!
1: Ой, не волнуйся, Верочка.
0: А он Александру его протягивает. А зачем?
2: И Александр свой меч сыну Батыя передает.
0: И крест снимает. Он что, все-таки в другую веру решил перейти?
1: Ох, Верочка, ну ты сегодня у нас торопышка. Смотри, и Сартак свой крест снял.
0: И они обменялись.
2: Подождите, я не понял. Почему у этого сына ордынского хана крест? Разве они тогда не были язычниками?
1: Как ты помнишь, Чингисхан завещал уважать все религии.
2: Да, это я помню.
1: А в Золотой Орде были знакомы с традициями и культурами очень многих народов. При этом многие монголы принимали христианство, кто-то ислам. В общем, каждый мог верить во что хотел. В этом вопросе была абсолютная свобода.
2: И что, Сартак был христианином?
1: Да.
0: Обнялись! И напиток какой-то из одной чаши пьют.
1: Наверное, кумыс. Кисломолочный напиток из лошадиного молока.
0: Лошадиного?
2: Тише, Вера. Сартак что-то говорит.
3: Смотрите все на брата моего духовного Александра. Правду говорил отец. Нет на свете другого князя, подобного ему.
0: И Александр тоже разные хорошие слова про него говорит.
2: Так они что теперь, как настоящие братья, что ли?
1: Даже больше.
2: Это как?
1: Сейчас расскажу, только давайте лучше домой вернемся. Жарковато здесь Алтаю, а попить ему совсем нечего.
2: И правда, вон он как язык свесил.
0: Иди, иди сюда, Алтайчка.
2: О, сразу бросился к миске своей.
0: Бедненький, устал совсем.
2: Ты уж нас извини, Алтай. Совсем мы тебя измотали, то в жару, то в холод.
1: Ничего, ничего, сейчас отдохнет. Вы-то чайку хотите?
0: Я хочу, только, пожалуйста, никакого кумыса.
2: Да ладно тебе, Вер, в разных странах едят свое. Кто-то репку, кто-то бамбук, а кто-то вообще крокодилов.
0: Ой, нет уж, я лучше вот печеньки с шоколадом поем. Вкуснятина!
2: Михаил Гаврилович, вы обещали рассказать, что это за обряд такой был.
1: Ну, все очень просто. У многих народов существовал обряд братания. С кровными родственниками у человека могли быть и не очень близкие отношения, а названное братство считалось выше кровного.
2: Ух, ничего себе! Ясно. А зачем крестами меняться?
1: Ну, это как свидетельство перед Богом.
0: Угу, понятно.
2: Получается, он ордынцам не только подчинялся, но с некоторыми и дружил?
1: Князь Александр старался предотвратить новые вторжения на Русь, поэтому часто ездил в Орду, выплачивал дань, а сам смирялся.
0: Чтобы города они не разоряли, да?
1: Именно. И своим наследникам он завещал придерживаться той же политики, чтобы Русь смогла окрепнуть и когда-нибудь появились силы противостоять ордынцам.
2: А знаете, что самое забавное?
0: Что?
2: Что в конце концов как раз его наследник и смог одержать первую большую победу над ордынцами. Это же был Дмитрий Донской.
1: Да, а другой потомок Александра Невского, великий князь московский Иоанн III, окончательно освободил русскую землю от ига.
0: Не зря все-таки Александр в Орду столько ездил.
1: Правда, однажды по дороге из Орды князь заболел.
0: И что?
1: Ну что, готовы еще к одному, наверное, последнему на сегодня путешествию?
2: Конечно, Михаил Гаврилович.
1: Ну что, Алтай, иди сюда, дружище. Так, держитесь.

0: князь Александр на кровати лежит. Такой бледный.
1: Он же еще совсем молодой.
2: Ему 43 года.
0: Люди вокруг него хлопочут, а он что-то сказать хочет. Подзывает к себе слугу.
1: А что ему князь сказал?
2: Что хочет принять великую схиму.
1: Ага, слуга так удивился.
2: Правда, тогда еще не было такого обычая у князей. И для Александра сделали исключение, так как знали о его любви к Богу.
1: Да уж, великая схима – это же высший монашеский чин. Вы нам рассказывали.
0: Очень важный монах зашел с другими священниками. Благословляет Александра.
2: Это епископ. Он будет совершать пострижение в схиму. Ну а мы отправимся в другое место.
0: Домой?
2: Беритесь за поводок.
0: Ой, мы еще не дома, а на улице в каком-то древнем городе.
2: Это Боголюбов, недалеко от Владимира.
1: Столько людей стоит со свечами. Священники с кадильницами. Они чего-то ждут?
2: Князя Александра.
0: А он сейчас приедет, да? Значит, он больше не болеет.
1: Едет. Вон какая делегация сюда направляется.
0: Только там нет Александра.
1: Есть, Вера, но он...
2: К сожалению, князь умер. А теперь его встречают здесь, чтобы уже окончательно проститься.
0: Все плачут кругом. У меня тоже слезы наворачиваются.
1: Держись, Вер. Ну, вообще-то все очень расстроено. Просто как будто война началась.
0: А вон тот священник особенно.
2: Это митрополит Кирилл.
3: Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли русской.
4: Уже погибаем, погибаем.
1: Тело князя заносят в церковь.
2: Проходите в храм.
0: Ой, да меня просто внесут сейчас. Людей-то сколько вокруг.
5: Алтай, жди здесь.
1: Как князь мирно здесь лежит.
0: Как будто он всегда должен был быть именно здесь.
1: А что у митрополита в руках? Бумага какая-то.
2: Это духовная грамота. Ее вкладывали в руку покойным.
1: Вера, ты видишь это?
0: Александр руку протянул и грамоту эту забрал у митрополита.
1: Он тоже испугался, даже отпрянул.
0: А теперь вроде бы князь снова лежит. Спокойно так, грамоту в руке держит.
1: Да, ничего себе.
2: Да, это было первое чудо, о котором дошли до нас предания.
0: А случались и еще чудеса?
2: Сохранились свидетельства и о них. Но, думаю, нам лучше дома поговорить. Давайте разыщем Алтая.
1: Точно, тем более мы уже скоро домой пойдем. Нам мама велела на ужин не опаздывать.

0: Получается, что сразу, как он умер, начались всякие чудеса?
1: Да, по преданию, от мощей святого Александра происходили исцеления слепых, расслабленных, тяжело больных. Сохранились рассказы о том, что святой князь являлся людям в трудные времена и помогал своей молитвой.
2: Что-то такое я помню. А, по-моему, даже перед Куликовской битвой он кому-то явился.
1: Да, пономарь церкви Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире видел, как святой Александр восстал из гроба и выступил на помощь правнуку своему, великому князю Димитрию.
0: Ничего себе!
1: После этого мощи князя были открыты и обретены нетленными.
2: А сейчас они еще сохранились?
1: Да, и находятся в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.
0: Есть даже специальная Александро-Невская лавра?
1: Верочка, во имя Александра Невского освящены очень многие церкви и монастыри. А эту лавру основали в Санкт-Петербурге еще при Петре Великом.
2: То есть мощи святого Александра в Санкт-Петербурге?
1: Да, перенесены туда самим Петром Первым. Вот в этой книжке изображение где-то было сейчас.
0: Это?
1: Да-да-да-да, это картина известного современного художника. Ну, вы смотрите, а я пока пойду переоденусь. Мы с Алтаем с вами выйдем, ему на прогулку пора.
2: Да, точно, это Петр Первый лодкой управляет. А на веслах сидят важные сановники всякие. Ой.
0: Что, Фома?
2: Ничего, просто показалось.
0: Ой.
2: Что?
0: Ну, тоже показалось.
2: Тоже, что и мне?
0: А что тебе?
2: Нет, ты первая скажи.
0: А ты не будешь смеяться?
2: Нет, обещаю.
0: Мне показалось, что лодка движется.
2: А мне что, люди в лодке веслами работают?
0: Ой,
2: ой, она живая!
1: Эй, что у вас тут такое?
0: Дядя Миша, у вас тут в книжке картинка, она движется.
2: По реке плывет лодка, а в ней Петр Первый командует своими людьми.
0: А еще на лодке ящик очень красивый стоит, украшенный и сверху тканью накрытый.
1: Это ковчег с мощами святого Александра.
2: О, лодка причалила, и Петр Первый сам взял ковчег и вынес из лодки, и дальше несет.
0: А его священники встречают, и много других людей, как крестный ход, за ним идут.
1: Точно, точно. Это на веслах первые государственные сановники были, за Петром идут. Ну и крестный ход, конечно, да. Вносят мощи в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы Александра Невской лавры.
2: О, застыла картинка.
0: Ну, чудеса.
2: О, чего только у вас не увидишь.
1: Да я и сам удивляюсь порой. Скажу вам по секрету, это Алтай вам решил небольшой подарок сделать. Ошейник-то на нем.
2: Кажется, орден Александра Невского тогда же появился, да?
1: Ну, почти. Орден святого Александра Невского учредила Екатерина I, и он стал одной из самых почетных наград.
2: Этим орденом же наградили адмирала Ушакова.
1: Правильно, и полководца Александра Суворова.
2: Кажется, папа рассказывал, что и во время Отечественной войны награждали этим орденом.
1: Да, он и сейчас существует.
0: Да уж, сколько времени прошло, а Александра Невского все помнят.
1: Это точно. Поэтому он и стал победителем в конкурсе «Имя России».
0: В конкурсе? Это как?
1: Ну, несколько лет назад, Вера, по всей России проходило голосование «Имя России». Там было много достойных кандидатов, но люди выбрали Александра Невского.
0: То есть, как будто он самый-самый-присамый в нашей стране.
1: Да, примерно так.
2: Да уж, он и правитель, и стратег, и воин, и герой.
0: И святой.
1: А это ты правильно подметила. Ну что, готовы выходить?
2: А который час? О, Вера, мы же к ужину опаздываем. Как бы мама нас не заругала.
0: Бежим скорей.
2: Спасибо, Михаил Гаврилович, за такой интересный вечер.
1: Да это вам спасибо.
0: Алтаюшка, и тебе спасибо за путешествие. До свидания, дядь Миша.
1: До свидания, ребята. До скорой встречи.

0: о сердечном,
1: о жизни, о вере,
0: о мире бесконечном
2: мы будем беседовать вновь.
3: С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
2: и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
4: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Иногда в некоторых... На самом деле это...
3: Три в одном.
0: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Духовная радость. Что для вас означает это понятие?
6: У меня духовная радость – это когда у нас никто не болеет, и мы все здоровы. И я прошу об этом в молитвах Господа.
7: Для меня духовная радость – это вот в прошлом году в учебном. Я не все успевала с домашними заданиями, и поэтому я никуда не ходила, просто была в продленке. А сейчас у меня уже и тренировки, и меня берут на репетиции по спектаклю в школе. И мне от этого душа радуется, то, что я достигла своей цели. То есть моя духовная радость – это то, что я достигаю своей цели.
8: Для меня духовная радость – это когда я стараюсь побольше молиться, потому что молитва – это разговор с Богом, и я таким образом тоже, это для меня тоже духовная радость. Я молюсь каждое утро, каждый день и стараюсь ходить в храм почаще, потому что это тоже духовная радость.

0: Музыкальные мгновения.
1: Сергей Сергеевич Прокофьев – великий русский композитор, написавший свою первую оперу в 9 лет. Мастер крупных форм, которому, к тому же, удалось переложить на язык музыки и шекспировские страсти Ромео и Джульетты, и встречу пионера Пети с волком. Особое внимание в его творчестве занимала историческая тема. Среди произведений на подобную тематику заметно выделяется кантата Александра «Невский», написанная для хора, меццо-сопрано и оркестра –

поле вихрь летучий гоняет желтый лист, и разложен передо мной в камине огонь трескучий. Меня томит несносная хандра. Афанасий Фет.

0: эфире «Радио Образ».
1: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ермань не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
0: Вековая мудрость в одной строке.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
3: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
4: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
5: За рубежом. Французский военный суд приговорил к 3 годам тюрьмы 4 солдат за то, что те отказались воевать с сирийцами. Сообщая об этом, Юманите спрашивает, на сколько же лет нужно припрятать французских генералов за их преступную жестокость с пленными сирийцами? Они их обливали бензином и сжигали. Английское адмиралтейство отправляет экспедицию на поиски закрытых сокровищ пирата Кида, оцениваемых в 400 миллионов рублей. Сокровища зарыты на одном из островов в Индийском океане.
4: Губернская хроника.
5: Эпидемия в Выксунском уезде. За последние месяцы по Выксунскому уезду зарегистрировано больных малярией 952. Кроме того, отмечалось возникновение дизентерии, особенно в сельских местностях. Эпидемия дала вспышку на торфообработках Пятницкого болота. Всего заболело 29 человек. Администрации было дано предписание, чтобы рабочие были обеспечены кипяченой питьевой водой. Открытие спортстадиона. В Канавине, недалеко от Московского вокзала, близ линии железной дороги, открыт спортстадион железнодорожников. Стадион будет функционировать круглый год. Зимой на спортстадионе будет устраиваться каток и ледяные горы. Новый вредитель сада. Губернская станция защиты растений ГЗУ отмечает в некоторых садах Лысковского уезда массовое отложение яичек бабочкой-боярышницей, что грозит плодовым деревьям в будущем году. Распространение вредителя ожидается в больших размерах, чем распространение кольчатого шелкопряда в текущем году. В настоящее время губстанцией защиты растений разрабатываются материалы по проведению заблаговременной кампании по борьбе с вредителями сада.
4: Письмо в редакцию.
5: Новая сказка про белого бычка или ГКО торопится. Пришел в ветхость дом номер 20 по Мининской улице. Вот-вот рухнет и погребет под развалинами жильцов. Те за управдома взялись. Что же смотришь, а лебеды не чуешь? Управдом живо ходатайство в ГКО настрочил. Так, мол, и так, положение серьезное, бедой грозит. Это было 3 декабря 1924 года. Скоро бумаги в губкомонотдел пишутся, да не скоро губкомонотделовские спецы раскачиваются. 2 февраля 1925 года управдом новое отношение строчит. На крыше листы сорваны, в дыру снег надувает, вот-вот дождь нальет. Да и все здание на ладан дышит. Молчит ГКО, не гу-гу. 25 марта новая просьба. Вышлите хоть технический надзор. ГКО словно и не существует, хоть бы звуком откликнулся. Дрожат жильцы со страху, на домишко посматривают. Управдома совсем задергали. Пишет, пишет в ГКО, а тот и бровью соболиной не пошевеливает. Год минул, а за год и новые месяцы забегать стали. Уж куда-куда не бегал управдом. Все подметки размочалил. 3 апреля 1926 года его уже в горсовете с заявлением видели. В горсовете участие приняли, а тут и радость первая пришла. Техник ГКО двор посетил и даже распоряжение отдал, чтобы глину привезли. Ан и глина появилась. Сначала ее солнышком пекло, потом дождичком секло. И до того дело дошло, что вся глина куда-то улетучилась, а дом разрушается. В одном уж из фундаментов три нижних звена наружу выпирает. Вот-вот сядет дом. Собрались жильцы, за копья взялись, подперли потолки, а вось, мол, кривая-то вывезет. А три дома ждут и доселе, когда ГКО раскачается. Трудящиеся на отдыхе. Просвещенцы в Васильсурске. На высоком берегу Волги в Васильсурске расположился дом отдыха Союза работников просвещения. Чудная по красоте и здоровая местность вызывает восторг у всех отдыхающих. Дом отдыха разместился в помещении бывшего детдома. Помещение, предоставленное местным исполкомом, тесновато, не имеет хорошего зала, неудачно размещены удобства. Но просвещенцы мирятся с недостатками. В тесноте, да не в обиде. Стол изысканностью кушаний не изобилует, но зато здоровый и сытый. В доме есть библиотека с исключительно новой билетристикой, выписываются газеты и журналы, имеются всевозможные игры. Отношения между отдыхающими и администрацией прекрасны. Обслуживающий персонал подобран хорошо. Правила внутреннего распорядка выполняются. Из-за недостатка средств в доме недостает мебели и постельного белья. Отдыхающие вынуждены брать с собой подушку, одеяло, простыню. Это не вполне удобно. Общее пожелание всех отдыхающих, чтобы губотдел Союза на будущий год использовал все возможности к расширению дома отдыха.
4: Отовсюду.
5: 1200 патентов. До сих пор считали, что наибольшее количество изобретений сделано Эдисоном. Но это не так. Оказывается, наибольшее число изобретений сделал инженер Томас Мур, работающий в Вашингтоне. Только за последний год им получено 1200 патентов на изобретения в области радио, телефона и телеграфа. Муру 32 года, он бывший слесарь. Почти 7 лет продолжалась прокладка телефонного кабеля между Нью-Йорком и Чикаго. Кабель этот самый длинный из всех телефонных кабелей в мире. Имеет 1386 километров в длину. Особенность его заключается в том, что на протяжении 115 километров он расположен под землей и поддерживается 36 тысячами телефонных столбов.
3: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Музей изобразительных искусств имени Пушкина.
1: В 2012 году исполнилось 100 лет Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. За это время музей не только приобрел международное признание и широкую известность, но и не перестает нас удивлять и восхищать. Самые яркие, смелые и неожиданные выставки нового века собирают здесь огромное количество посетителей. Пушкинский музей стал чем-то большим, чем просто музей. Он стал творческим центром свободно мыслящих людей, чувствующих искусство и веяние времени. Без него сегодня невозможно представить современную Москву. А история музея началась с собрания слепков всемирно известных памятников скульптуры. Прообразом такого музея стал кабинет изящных искусств и древностей, созданный при Московском университете еще в середине XIX века. Идея создания в Москве публичного художественного музея нашла своего пламенного сторонника в лице профессора Ивана Владимировича Цветаева, одного из самых образованных людей своего времени. Он сумел привлечь к главному делу своей жизни видных деятелей русской культуры, художников, архитекторов, скульпторов, ученых. Среди них Виктор Васнецов, Василий Поленов, Константин Коровин, Игорь Грабарь и многие другие. Торжественная закладка здания музея состоялась в 1898 году, а в июне 1912 года под звуки кантаты, специально написанной к этому событию, музей был открыт. Тогда он назывался «Музей изящных искусств императора Александра III». Здание музея в виде античного храма было построено по проекту архитектора Клейна на территории бывшего Колымажного двора. Первым директором музея был его основатель Иван Владимирович Цветаев. Его роль в создании музея столь велика и очевидна, что многие годы ставится вопрос о присвоении музею имени Цветаева. В 1932 году музей был переименован в Государственный музей изобразительных искусств. А в 1937 году, когда в стране с небывалой помпой отмечали столетие смерти великого поэта, ему присвоили имя Пушкина. Во время Великой Отечественной войны значительная часть музейных фондов была эвакуирована в Новосибирск и Соликамск. Здание музея пострадало от бомбардировок, и в течение 3 лет музей стоял с разрушенной крышей. И только в 1946 году экспозиция музея была вновь открыта, а в период с 1949 по 1953 год она была свернута, и ее помещения были отданы под выставку подарков Сталину, и только после его смерти был восстановлен статус музея как хранилище памятников культуры и искусства. В наши дни собрание музея насчитывает около 670 тысяч экспонатов. Они представляют историю искусств с древнейших времен до наших дней, но лишь 1,5% фондов доступны широкой публике, и причина этого – недостаток выставочных площадей. Если речь идет о зарубежном искусстве, то коллекция музея считается второй по значению в России после Эрмитажа. Ее украшением являются замечательные византийские иконы, полотна Боттичелли и Кранаха, Рембрандта и Пуссена, Ватто и Тьеполо, Давида и Коро, Моне, Ренуара, Сезанна и Матисса, а также шедевры других великих мастеров европейской живописи с 15 по 20 век. Здесь можно увидеть такие шедевры, как «Вакханалия» Питера Пауля Рубенса, портреты Рембрандта, «Рыбную лавку» Снайдерса, «Похищение Европы» Клода Лорена, «Мадонну с младенцем» Сурбарана, «Девочку-продавщицу фруктов» Мурильо и многие другие всемирно знаменитые полотна. Великолепное собрание работ французских импрессионистов, известное на весь мир, было передано музею в результате национализации коллекции двух талантливых московских собирателей – Щукина и Морозова. Они первые в России стали приобретать произведения французского искусства нового времени. Искусство совершенно не музейного по тем временам. Уместно заметить, что первый в мире музей современного искусства «Метрополитен» в Нью-Йорке откроют только через 5 лет. В Пушкинском музее представлены произведения Клода Моне, Эдуарда Мане, марокканские пейзажи Анри Матисса, портреты Пьера Агюста Ренуара, пейзажи Альфреда Сислея, работы Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, кубические портреты Пабло Пикассо. Музей обладает внушительным собранием графики, которое насчитывает около 400 тысяч листов и включает в себя работы Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Брюллова, Фаворского и Пикассо. Пушкинский музей сегодня – это не только всем известное главное здание с колоннами. Это еще и 11 зданий вокруг, в том числе 7 старинных усадеб. Очереди за высоким искусством в новейшей истории одного из лучших музеев России и мира стали уже привычной картиной городского пейзажа. Ходить в Пушкинский стало правилом хорошего тона, а в его залах, наблюдая за прошлым, можно, как и прежде, уловить настроение будущего.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Николай Михайловский Антону Чехову. Начало марта, 1888 год, Петербург. Извините, что не скоро ответил вам, уважаемый Антон Павлович. Был очень занят, как это всегда бывает перед выходом книжки. Не скрою, что ваше письмо меня огорчило. До чего вам, впрочем, конечно, дела нет. Я ничего не могу возразить против отсутствия в вас определенной веры, на нет и суда нет. Не считаю себя, разумеется, вправе касаться и ваших личных чувств к Суворину. Но позволю себе не согласиться с одним вашим аргументом. Вы пишете, что лучше уж пусть читатели нового времени получат ваш индифферентный рассказ, чем какой-нибудь недостойный и ругательный фельетон. Без сомнения, это было бы лучше, если бы вы в самом деле могли заменить собой что-нибудь дрянное. Но этого никогда не будет и быть не может. Ради вашего рассказа не изгонится ни злобная клевета Буренина, ни каторжные писания жителя, ни патриотическая наука Эльпе. Я думаю, вы сами с этим согласитесь. Ваш рассказ поступит в общий котел, ничего собой не заменив и не изменив. Вы своим талантом можете только дать лишних подписчиков и, стало быть, читателей Буренину, жителю, Эльпе, которых вы не замените, и разным гнусным передовицам, которых вы заменить и не пожелаете. Колеблющиеся умы, частью благодаря вам, въедятся в эту кашу и, привыкнув, найдут, что она не так уж и дрянна. А уж чего дрянее? Вы говорите об аристократической брезгливости ясной силы, не делающей чести ее сердцу. Здесь нет аристократизма, Антон Павлович, а сердце есть. Сердце и участие к тем, кто по тяжелым обстоятельствам времени вынужден ежедневно питаться гнусностями. Не индифферентны ваши рассказы в новом времени, они прямо служат злу. Простите, пожалуйста. Николай Михайловский.
0: Николай Михайловский – публицист, социолог, литературный критик, теоретик народничества. Его знакомство с Чеховым состоялось в ту пору, когда Михайловский возглавлял редакцию журнала «Северный вестник». Известны два письма Михайловского. Ответ Чехова не сохранился. Это второе письмо. Статьи Михайловского о Чехове полны противоборствующих стремлений. Михайловский борется против чуждой ему художественной системы, борется за талант, пропадающий, как ему кажется, даром. Борется он и с самим собой, вновь и вновь возвращаясь к художественному феномену, который против его воли оказывает столь сильное воздействие на него. И он сопротивляется этому. Чехов считал, что Михайловский талантлив и умен, хотя и скучноват. Он относился со вниманием к замечаниям Михайловского, некоторые из них принимал. И хотя в целом система взглядов Михайловского была чужда Чехову,

Ков с оправданиями. Но Ольга приказала казнить их, не желая слушать этих оправданий, и когда войско ее покорило их, она наложила большую дань на этот ненавистный ей народ и присоединила землю его к своему государству. Ольга вместе с маленьким Святославом объезжала свои области и везде приводила в порядок то, что было расстроено. Вы помните, любезные читатели, что с тех пор, как государи наши начали жить в Киеве, Новгород уже перестал быть столицей русского государства. Князья киевские, воюя с Грецией и с соседними народами, не имели времени заботиться об отдаленных подданных своих новгородцах и позволили им самим выбирать своих судей и начальников, которые бы решали дела их, награждали добрых, наказывали злых и собирали с народа дань для князя киевского. Главного из таких начальников новгородцы называли посадником. Зная, что князь киевский далеко от них, они начали меньше уважать его и думали, что могут обойтись и без государя, имея своего посадника. Ольга поехала туда и умными распоряжениями заставила новгородцев вспомнить, что они должны быть покорны государю своему, хотя бы он жил еще гораздо далее от них. Так хорошо умела княгиня Ольга управлять государством. Народ любил и благословлял добрую мать государя своего. Но из всех прекрасных дел Ольги самое лучшее и самое великое было то, что она приняла веру христианскую. Она первая из русских поняла, как глупо молиться идолам, которые столько же могли слышать молитвы бедных людей, сколько слышат вас ваши куклы, когда вы говорите с ними. Умная княгиня чувствовала в сердце своем, что есть Бог, без которого не мог быть мир и все, что мы видим в этом мире. К тому же она много слышала о вере христианской с тех пор, как жила в Киеве. Воины князя Олега и супруга ее Игоря, бывшие вместе с ними в Греческой империи, рассказывали дома о счастье и добродетелях истинных христиан, о святости веры их, о терпении, с которым они переносили несчастье здешней жизни, надеясь на награду в будущей. Надобно сказать, что в это время греки давно уже перестали быть идолопоклонниками и знали истинного Бога. В столице их Константинополе жил патриарх, то есть начальник духовенства христиан греческих. У него-то княгиня Ольга хотела учиться закону Божию и для того поехала в Константинополь в 955 году, когда сын ее уже вырос, и она перестала управлять государством. Патриарх и император греческий Константин Багрянародный дивились уму и кротости знаменитой государыни русской. Патриарх рассказал ей о жизни, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа, научил ее всему, что должны знать все любящие Господа и верующие в Него, и потом окрестил ее. Император был крестным отцом Ольги. В крещении назвали ее Еленой. С восторгом возвратилась она в Киев, радуясь тому, что может просветить душу сына своего и сделать его тоже христианином. Но молодой гордый Святослав не хотел слышать о новом законе. Княгиня печалилась, что не может разделить с сыном счастье знать истинного Бога, и умерла с этой печалью через 14 лет после крещения. Церковь наша

0: Кавказская кругосветка. От Пятигорска до Дербента. Девятидневная паломническая поездка на Кавказ не оставит равнодушными всех, кто хочет прикоснуться к святым местам и одновременно насладиться красотами Кавказа. Программа поездки невероятно насыщенная и разнообразная. Начинается все с прибытия в Минеральные воды, а там посещение одного из самых красивых мест – Георгиевского женского монастыря в Ессентуках. Находится он на возвышенности. Это гора под названием Дубровка. С одной стороны красавец Эльбрус, с другой – горы Бештау и Машук. И в какой бы точке монастыря вы ни находились, повсюду открывается простор на многие километры вокруг и несказанная красота. В храме монастыря находятся чтимые иконы Божией Матери – Феодоровская, Всецарица. При обители существует приют для девочек-сирот, он называется София. Паломникам предлагается прогулка по Петропавловскому храмовому комплексу. Его, кстати, часто называют Кавказским Иерусалимом. Там есть часовни. Храмы комплекса напоминают события жизни Христа. Можно будет увидеть часовню святого Иоакима и Анны, пещеру Рождества Христова, беседку Назарет. Главной достопримечательностью комплекса является скульптурный образ Христа Воскресшего. Его высота 22 метра. Внутри основания сооружения устроена копия Кувуклии – пещеры Воскресения Христова в Иерусалиме. На территории комплекса находится мини-зоопарк, музей старой техники. Это любимое место прогулок гостей и жителей города. Следующий день – Покровский собор минеральных вод. Паломники смогут поклониться мощам преподобного Феодосия Кавказского, другим святыням собора. Ну а далее отъезд на гору Бештау. В рамках этой удивительной поездки вы больше узнаете про афонское монашество на Кавказе, образе святой горы Афон, который воссоздан монахами, выходцами с Кавказской святой горы. Есть возможность посетить Второафонский монастырь на горе Бештау, узнать историю этой обители, устроенной по благословению праведного Иоанна Кронштадтского на месте древнего храма IX века. Паломников ждет прогулка по территории монастыря. Продолжится день переездом в Пятигорск, там прогулка по исторической части города. Эолова арфа, Лермонтовский грот, китайская беседка, парк-цветник, кафедральный собор Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у овчьей купели. Ну а затем возвращение в Ессентуки и отдых. Ведь завтра, в третий день поездки, ранний подъем, потому что путешественникам предстоит выезд на экскурсию в Баксанское ущелье к подножию великана Эльбруса. Время в пути 3 часа. Мы посещаем поселок Чигет и поднимаемся с помощью кресельной канатной дороги на гору Чигет на высоту 3050 метров. Оттуда открывается лучшая панорама на долину Баксана и на Эльбрус. Затем с помощью гондольной канатной дороги поднимаемся на склон Эльбруса на высоту до 3780 метров. А впереди Нальчик. По пути будет остановка в храме Георгия Победоносца в Тырныаузе. А в Нальчике же путешественники смогут отдохнуть, набраться сил и переночевать. В этот насыщенный день вы познакомитесь с географией Кавказа и, в частности, с центральной его частью. Узнаете, где находится кухня погоды всего Кавказа. А еще узнаете, почему у Эльбруса так много имен. Исторические, географические и культурные особенности народов, живущих в самой высокогорной республике России. Вы увидите грандиозные горы, одетые в шапки ледников, подниметесь к облакам, почувствуете ментоловое дыхание гор и постоите на леднике. А впереди у паломников еще 4 дня. Все они настолько насыщены активностями, а программа пребывания так разнообразна и изобретательна, что только на перечисление всех святых мест и достопримечательностей не хватит одной программы. А ведь будет еще и Осетия, Владикавказ, Горная Ингушетия, Грозный, Дагестан, Дербент. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Язык молитвы нашей. Основы церковно-славянского языка.
3: Язык православного богослужения, церковно-славянский, часто кажется трудным и непонятным. Знакомство с лексикой и грамматикой церковно-славянского поможет не только понять смысл и оценить красоту богослужебных текстов, но и лучше узнать родной язык.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вместе с вами сейчас кандидат филологических наук, доцент кафедры преподавания русского языка как родного иностранного Нижегородского государственного лингвистического университета Маркова Татьяна Дамировна
5: и Ольга Николаевна Колчина, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации Нижегородского государственного лингвистического университета имени Николая Добролюбова.

0: только что прозвучал тропарь православному празднику Рождеству Пресвятой Богородицы. Когда празднуется этот праздник? Наверное, все мы с вами помним. Это 21 сентября. И предлагаю еще раз послушать текст этого короткого молитвословия для того, чтобы не спеша и разумительно прозвучали вот эти вот слова для нас. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бы воссия солнце правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Как вы думаете, Ольга Николаевна, текст понятен или непонятен?
1: Я думаю, нашим слушателям текст должен быть понятен. Может быть, только некоторые слова требуются нам пояснить.
0: А вот какие, например, слова,
1: да,
0: могли бы быть непонятны?
1: Ну, не очень привычно звучат, да, например, «всей вселенней». Такое необычное окончание для тех, кто не знаком с церковнославянским языком. Есть слово, которое, возможно, знакомо нашим слушателям, особенно младшим из сказок. Это вот «живот вечный». Но вполне возможно, что и значение этого слова забылось.
0: Я думаю, что здесь есть еще и слова, которые изменили свое значение.
1: Да.
0: Вот, например, слово «клятва». Сейчас это слово означает совершенно не то, что означает в этом тексте. В данном случае клятва в тексте этого тропарика, наверное, клятва может быть заменена современным синонимом, ну, как проклятие, наказание. То есть слова меняют свое значение. Иногда оно прямо противоположное даже.
1: Я предлагаю обратить внимание на слово «живот», которое в современном русском языке имеет вполне обыденное значение, часть тела. А здесь речь идет о жизни, жизни вечной.
0: Тем более «живот вечный». Слово, изменившее свое значение тоже. А еще вот здесь есть очень такое интересное и вроде бы всем знакомое слово «благословение». И, как, наверное, мы все знаем, иногда это слово пишут неправильно. Пишут его иногда с буквой «А» – «благословение». Да. Вот надо обратить внимание на это слово, потому что в зависимости от того, как его понимать, очень многое и звучит по-другому в церковнославянских текстах. Благословение, сложное слово, в состав которого входит два корня в качестве своего второго слова, производящего корня второго, имеет не славу, славить, да, а слово. То есть благословение – это доброе
1: слово.
0: Доброе слово, хорошее слово, напутствие иногда. И поэтому, когда мы говорим «благословите, батюшка», это как раз напутствуйте, скажите доброе слово, благое слово. Со словом «слава» это не имеет никакой связи, ничего общего. Мы сейчас начинаем разговор о частях речи, которые есть в церковнославянском языке. И если внимательно посмотреть на текст этого молитвословия, то можно увидеть, ну, наверное, все части речи, которые современный школьник и вообще человек, учившийся в русской школе, знает. Это имена существительные. Богородица Дева, радость, солнце, правда. Это и глаголы. Хотя, может быть, они звучат немножко непривычно.
1: Да, потому что «возвести» такая,
0: да,
1: форма
0: это
1: уже
0: форма,
1: в современном
0: уже
1: русском языке,
0: да,
1: ее нет. А вот «разрушив»,
0: да,
1: в общем-то, уже присутствует.
0: Присутствует. Хотя, конечно, это в церковнославянском, да, языке это по-другому в церковнославянской грамматике будет называться. Это не деепричастие. Но само слово «разрушив», если даже с другим ударением, «разрушив», как должно звучать в молитве, все равно понятно. Все равно это очень близко к современной форме. Точно так же «упразднив». То есть, в принципе, да, имя-стоимение здесь. «Твое», «нам».
1: Прилагательный, «вечный».
0: «Вечный». Мы произнесли сейчас, по словам, почти весь текст. И оказывается, все это понятно в основном. И части речи почти все такие же, как в современном русском языке. Вот это уже сразу должно как-то успокоить наших радиослушателей, если они до этого были уверены в том, что это совершенно другой чужой язык. Это язык очень близкий нам и совсем нам не чужой. Итак, в церковнославянском языке существуют те же части речи, что и в русском языке. Имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения, глаголы, наречия, предлоги, союз, частицы. Все то же самое.
1: В знакомом облике практически, за исключением там каких-то моментов, которые мы поясним дальше.
0: Мы все-таки начнем с имен существительных, а знакомство с церковнославянской грамматикой. Какие имена существительные встретились здесь? Давайте их назовем, Ольга Николаевна.
1: Давайте. Это имя существительное «Рождество», «Богородицы», Деву, радость, вселенней, солнце, правда, Христос, Бог, клятва, благословение, смерть и живот.
0: А теперь, наверное, надо поговорить о том, что же в церковнославянских именах существительных интересного с точки зрения грамматики.
1: Что объединяет церковнославянские существительные с русским языком?
0: Да. Да?
1: Точно так же, как в современном русском языке, в церковнославянском языке есть одушевленные имена существительные, неодушевленные. Одушевленные имена существительные называют живых существ, людей. Неодушевленные существительные называют предметы. И те, и другие существительные отвечают на разные вопросы. Одушевленные существительные отвечают на вопрос «кто», а неодушевленные на вопрос «что». Здесь нет никакого отличия от русского языка. Имена существительные бывают собственными, нарицательными, точно так же, как и в русском языке. Имена собственные – это названия, это имена людей, а нарицательные – это существительные, которые, опять-таки, обозначают все предметы, обобщенные названия одинаковых предметов представляют. И точно так же, как в русском языке, в церковнославянском языке имена собственные пишутся с большой буквы.
0: Имена существительные в церковнославянском языке имеют признак рода грамматического. То есть они бывают так же, как и современные русские слова мужского рода, среднего рода, женского рода. Например, в мужском роде мужского рода имена существительные «стол», «конь», «край». И причем по-церковнославянски эти слова звучат абсолютно так же. Имена существительные женского рода «рука», «земля», «заповедь». Среднего рода «село», «море», «имя». Другое дело, что имена существительные церковнославянские иногда, очень-очень редко, отличаются от современных русских по признаку рода. Например, имя существительное «гортань» в церковнославянском языке является именем существительным мужского рода.
1: Или слово «печать» тоже. В русском языке это женский род, а в церковнославянском это существительное мужского рода.
0: Таких различий очень мало.
1: Вспомните, в тропаре прозвучало слово «вселенней». Обратить внимание на это необычное слово, потому что на самом деле по происхождению оно прилагательное и перешло в разряд существительных с течением времени из-за того, что перестало это исконное прилагательное, изначальное прилагательное употребляться вместе с существительным. Поэтому мы сейчас имеем в качестве существительного данное слово «вселенней». В русском языке точно такой же процесс встречается, когда прилагательное переходит в разряд существительных. Нам известно, например, слово «столовая», «ванная», «мороженое». По происхождению эти слова являются прилагательными. Но в отрыве от существительных, к которым они относились, эти прилагательные стали сами существительными. Тот же самый процесс мы видим и в церковнославянском языке. Например, слово «нищие» может употребляться как в качестве прилагательного «нищий», человек или в качестве существительного.
0: В следующий раз мы продолжим знакомство с церковнославянской грамматикой, продолжим разговор об именах существительных, но поговорим уже о другом грамматическом признаке имен существительных, о признаке числа.
1: До свидания. До следующих встреч.
2: Язык молитвы нашей. Основы церковнославянского языка.

Жила-была глупая баба. Не то чтобы ума у нее совсем не было. Ум кое-какой имелся, но она его за ум не считала и о себе говорила: «Глупая я баба». Жила она своим глупым умом, телевизор не смотрела, радио не слушала, газет со сплетнями не читала, не любила сплетен. Сплетничать, как кокон вокруг себя сплетать, считала. Сначала тонкая сеточка, потом плотнее. В конце концов, такого наплетешь, что ни мира не видать, ни тебя самой. Еще глупая баба всем доверяла и никогда не искала выгоду. Знала, что как только начнешь эту выгоду искать, она сразу тут как тут. Сладкая, вкусная, пахнет заманчиво. Попробуешь от нее кусочек, и еще захочется. Потом только о ней и думаешь, где бы раздобыть, как бы полакомиться. Не заметишь, как выгода вытеснит из тебя доброту и сердечность. Когда глупая баба была ребенком, бабушка рассказала ей сказку о том, как выгода незаметно заменила человеку душу. Она сначала одну душу погубила, а потом и весь мир может погубить, сказала бабушка в конце. И маленькая глупая баба ей поверила.

0: Глупая баба была разведенка. Муж от нее ушел к красивой бабе, когда дети были маленькими. Так на него красота подействовала. Ему даже было все равно, есть у той ум или нет. Глупая баба детей растила, как умела. Читала им сказки, которые ей в детстве читали. Учила музыке, как ее учили. Уроки вместе с ними делала. Не жалела для чадушек ни времени, ни сил. Дети выросли, выучились и уехали работать в чужую страну, хоть мать им твердила, где родился, там и пригодился. «Ты ничего не понимаешь», — ответили. «Видно, упустила я что-то, не додала им чего-то важного», — переживала за детей глупая баба. Лучшей ее подругой была умная баба. А как иначе? Сами подумайте, что может получиться из дружбы двух глупых баб? Сплошная глупость и беспричинное веселье. Умная баба о своем уме была такого высокого мнения, что его было видно за версту. Она свое мнение очень любила и заботилась о нем. Утром встанет и сразу смотрит, как там мнение, не уменьшилось ли в размерах. Убедится, что все в порядке, умоется, накрасится и мнению нос напудрит, букли накрутит и щеки нарумянит, ну, чтобы оно хорошо выглядело. Умная баба считала, что женская красота заключается в нарядном лице и формах, и все время напоминала об этом подруге. Та головой согласно кивала, но продолжала ходить, как Бог дал. Ну что с нее взять, с глупой бабы? Однажды, нежданно-негаданно, случилась в жизни глупой бабы любовь. Было ей тогда около 40. Возраст для этого чувства не самый подходящий, но тут уж ничего не поделаешь. Влюбился в глупую бабу ее начальник. Был он, как водится, женат и глубоко несчастен. Знали они друг друга 100 лет, относились друг к дружке с симпатией и уважением, как вдруг в весенний день перекинулась между ними радуга и задрожали, затрепетали от счастья и нежности немолодые сердца. 3 месяца влюбленные тайно встречались после работы, гуляли в самом дальнем парке по заброшенным аллеям, взявшись за руки. Не могли ни надышаться, ни наглядеться друг на друга. А потом начальник сказал, что хочет развестись с женой. «Что мне делать?» — растерялась глупая баба. «И семью рушить нельзя, и расстаться нет сил». Впервые она пожалела о том, что глупа. Бросилась к подруге, рассказала про свою любовь и притихла. Что та скажет?
1: «И ты еще думаешь?» — закричала на нее умная баба. «Бери его тепленького и вперед под марш Мендельсона! Тебе судьба такой подарок сделала, а ты еще раздумываешь?»
0: «Может, и не судьба», — задумчиво сказала глупая баба. «Есть еще кое-кто, способный на такие подношения. Примешь его подарок, развернешь красивую обертку, откроешь золотую коробочку, а там вместо счастья чужое горе».
1: «Это тебя бабушка в детстве сказками перекормила, а сегодня надо брать от жизни все».
0: «Все брать опасно. В попыхах можно и ненужное, и чужое прихватить. Не могу я семью разрушить». Вот так отказалась от своего счастья глупая баба. Заплакали 2 немолодых сердца. И только птицы в парке видели, как исчез, растаял радужный мостик между ними.
1: Умная баба очень хотела выйти замуж, хотя было ей 40 лет с большим хвостиком. Но она этот хвостик мастерски прятала. А
0: опять-таки за румяными щеками и стройностью. Она и шейпингом занималась, не путать с шопингом. И на йоге узлом завязывалась, и даже танец живота освоила. На всякий случай. Ох, и умная баба. В поисках мужа ходила она и в театры, и на концерты, и даже на танцы, кому за 30, в дом офицеров. А там, куда ни глянь, сплошные умные бабы. Яркие, молодящиеся, подтянутые. А мужичков по пальцам пересчитать. И все в основном какие-то поникшие, потухшие. Замуж умная баба хотела не потому, что была страстной особой. Просто у нее помимо городской квартиры был дом в деревне и участок земли. Одной бабе, даже и умной, хозяйство тянуть тяжело. Да и времени у умной бабы на посадить, вырастить не было. Это только глупая могла с утра до вечера спину в огороде гнуть, рыхлить, полоть, поливать, вырастить урожай и раздать его. Она вообще все раздавала и никому в помощи не отказывала. Увидит зимой бедную старушку, шарф с себя снимет, на шею ей повяжет, а сама потом мерзнет. Ну что с нее взять, с глупой бабы? «В огороде мужик пахать должен», — говорила ей умная баба. «Надо тебе замуж выйти. Давай вместе на танцы ходить, мужа искать. Вместе веселее». «Нет», — мотал та головой, — «я на танцы не пойду. Я свое отлюбила, и замужем я была. А то, что муж от меня ушел, сама виновата». «Глупая ты баба», — сердилась подруга. «Слышала, психологи говорят, что чувство вины — это рудимент души. Надо от него избавляться». «А как без него?» — не понимала глупая баба. «Получается, если никто себя виноватым не считает, то все правы. А если все правы, значит, живи как хочешь, а других не думай». «А зачем думать о других?» — удивлялась подруга. «Думать вообще вредно. Ум беречь надо. Я так и живу», — задрала она нос. «Ты про дзен слыхала?» «Про дзен нет. Вот дзынь слышала. Мальчик вчера на велосипеде мимо меня ехал и звонил в звонок. Дзынь-дзынь». «Да я и забыла, с кем разговариваю», — махнула на нее рукой умная баба, выставила перед собой высокое мнение и ушла. «Какая у меня умная подруга», — радовалась глупая баба. «Я бы никогда не додумалась ум от мыслей оберегать». «И что это за дзен такой? Китаец, что ли?» Как в воду глядела. Умная баба и вправду познакомилась с мужчиной из страны с самой длинной стеной в мире. Приятное знакомство с иностранцем случилось в метро. Китаец случайно наступил ей на ногу и, страшно перепугавшись за свой проступок, принялся без остановки бормотать что-то явно извинительно, низко кланяясь, с плотно сжатыми ладошками перед лицом. Длилось это минут 5. Умная баба подумала, что в Китае за подобное действие полагается смертная казнь, иначе чего этот маленький мужчина так нервничает? «Вы не беспокойтесь», — сказала она, разжав китайские ладошки и взяв иноземца за руку. «У нас за это не сажают. У нас это норма жизни. Мне почти каждый день на ноги наступают». Говорила умная баба громко, тщательно выговаривая каждое слово, чтобы маленький мужчина все понял. Тому стало ясно одно. Он должен идти с этой женщиной туда, куда она его поведет. Иначе зачем она держит его ладонь? Из вагона умная баба вышла вместе с китайцем, который трогательно ухватился за ее большой палец. «Я... умная баба», — сказала она ему на улице, ткнув в себя пальцем.
2: «Умная баба»,
0: — повторил за ней маленький мужчина с уморительным акцентом и, скопировав ее жест, назвался.
2: «Ли Ваньянь».
0: «Что с этим Ваней делать?» — задумалась умная баба. «А может, его сразу в деревню отвезти и в огород запустить? Посмотрю, каков он в работе. Если хороший работник, очарую его в два счета и в ЗАГС. Ой, а может, он женат?» Умная баба осмотрела руки маленького мужчины. Обручального кольца не было.
2: «Замуж за меня хочет», — догадался тот. «А что? Хорошая баба, большая, красивая, белая Я на ней женюсь и домой привезу. Пусть работает, рис сажает».
0: Китаец так обрадовался удаче, что вспомнил о разговорнике, лежащем у него в рюкзачке. Пригласив новую знакомую в кафе, он аккуратно выведал, что та здорова, а значит, в жены годится. О себе он поведал с помощью разговорника.
2: «Умный, сильный, богатый, спортсмен, бизнесмен»,
0: прочитала умная баба указанные им слова и сразу решила: «Надо брать». Глупая баба одна грустила на свадьбе китайца и подруги. Она не могла понять, зачем русской бабе китайский муж. Ну что с нее взять, с глупой бабы? Гости были только со стороны невесты. Они веселились и поздравляли немолодых людей. Правда, сколько лет новобрачному было непонятно. В этом он с умной бабой тоже оказался похож. Та, конечно, посмотрела паспорт мужа, но в нем оказались сплошные иероглифы. «Надо будет Ване выучить русский язык», — решила она. Вскоре умная баба уехала с Ли Ваньянем в Китай знакомиться с его роднёй и пропала. Её огород со временем совсем зарос, дом просел. О том, что в нём когда-то жила умная баба, напоминали только нежно звенящие от ветра тибетские колокольчики на калитке. Глупая баба попыталась её найти и даже обращалась на передачу «Жди меня», но у неё ничего не вышло. Когда она совсем состарилась, из-за границы вернулись дети. «Мама, ты была права. Прости нас», — сказали они. «Никому мы там не нужны. Мы тебя больше не оставим».
1: «Чего я детям не дала? Бог додал», — радовалась старая глупая баба. «Теперь и умереть спокойно можно».
0: На похороны глупой бабы пришло множество народу. Доброе, скромное, милостивое, никого не осуждавшее, кроткое,

0: думаем мы, что и лекарство тоже должно помочь. А как у Райкина, это включаешь, не работает. Вот все вроде бы то же самое, а не так. Так вот, Господь это видит в наших душах. Кому что и как подавать, в каких количествах. Вот эти вот дары, возможности. И, как говорится, возможность реализации этого всего. Это ведь тоже, скажем так, не от нас, а от Господа Бога зависит. Поговорка-то недаром, человек предполагает, а Бог располагает. Господь старается управлять человеком. Вот он ему дает, грубо говоря, какое-то задание, а сам идет еще за руку, ведет, давай вот сюда направо поверни, вот по этой тропке пройди, вот по этому мосточку не ходи, он подгнил, а давай вот немножечко подальше вот сюда пройдем, а там еще есть один мосточек, он крепкий, по нему точно не свалишься, пройдешь, и так далее. То есть мало того, что Господь что-то нам дает, он еще нас и ведет, как правильно это сделать и выполнить. А мы пытаемся думать, что это мы сами по себе и сами от себя. Что-то получаем, чем-то наделяемся, что-то у нас получается, что-то не получается. Ну, не получается, согласен, это из-за нас. А вот когда получается, это точно не мы. Это значит, мы просто идем туда, куда нас ведут. Правильным путем идете, товарищи. Поэтому и получается. Вот как. Ну, сейчас вот позвонили, сейчас отвечу на вопрос и продолжим про эти, вот, как говорится, пути Господни, которые неисповедимы, попробуем их исповедать. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Отец Олег, здравствуйте. Рад Божий Иаков, благословите.
0: Спаси Господи, Бог благословит.
1: У меня такой вопрос о реанимации. Слушал интервью одного очень уважаемого священника, который тут и на федеральных каналах выступает, и этот священник говорит... Его отец, тоже священник, умер прямо в храме во время произнесения проповеди. И вот этот сын говорит, я пытался его реанимировать. Потом приехала скорая помощь, там же в храме пытались его реанимировать. И тем не менее он умер. И этот молодой сын священник говорит, я считаю, что один из самых тяжких грехов, совершенных мною за всю мою жизнь, это то, что я пытался реанимировать своего отца. То есть получается, что когда Господь хочет человека призвать к себе, посылает ему смерть, встают на пути реаниматоры и пытаются человека вернуть к жизни, тем самым как бы нарушив замысел Бога о том, что человеку пора к Богу отойти. Вот такой вопрос. Как церковь об этом, как вы об этом думаете? Спасибо.
0: Благодарю за вопрос. Ответ у меня из моего, опять же, медицинского прошлого. Это неоднократно с этим приходилось сталкиваться. Правда, сам я там не работал, но знакомых имел. Это так называемая детская реанимация, которая либо в детских отделениях, детских больниц, либо непосредственно в родильных домах, когда дело касается реанимации новорожденных. И получается как? Это не я, это вот статистика вот этих самых врачей реанимации. Мы просто беседовали, разговаривали, очень интересно получается. Вот родился ребенок, килька-килькой, там 1,5 килограмма в нем нет. Родился там наполовину, там 8,5 месяцев, недоносок. Ну, пусть немного не доносили, но вот такая килька синяя. Все, еле дышит там его, и водой поливали, и по заднице хлестали, и на кислород подключали. Ну, вот, как говорится, вот 5 минут и Богу душу отдаст. Все уже, как говорится, глаза на это все дело закрыли, в кювес положили, кислород подали. И ушли, и как получится? Час живет, два живет, сутки живет, двое суток живет. Опачки сосать начал. Вот это ничего себе. И главное, ничего особо не делали. А тут рождается аж с розовыми щеками, и никакой волосатости, и никаких обвитий пуповины, и такой весь жаром пышет. Ох! И закричал сразу, и к груди прям в родовом зале приложили. Красота! Не успели донести до детской палаты. Окочурился. И как потом его не пытались реанимировать,

0: реагировать никак. И это уже врачи сами делают вывод. Не смотри, как этот ребенок выглядит. Будет крепкий и здоровый, если уж ему, ну, они там по-своему говорят, суждено умереть. Он умрет, как ты тут над ним не пляши с бубном, что не делай. А если уж он должен жить, то на него, хоть говорится, плюнь и оставь как есть. Он все равно выживет. И это не мои фантазии, это вот реально вот врачи детской реанимации так говорили. Во всех ситуациях точно так же. У меня, когда я на скорой помощи работал, на руках так мужчина умер. Я приехал на обычную бронхиальную астму, сделал все необходимое, и он у меня на руках начал синеть. Но сколько я его не качал, потом реанимация приехала, и все. Тоже ничего сделать не смогли. Тромбоэмболия легочной артерии. Все. Кто знал? Никто не знал. То есть, когда к нему я приехал, он еще с бронхиальной астмой тут сидел, пыхтел со мной, разговаривал, тромб уже где-то гулял по сосудистому руслу. И в тот момент, когда мне уже с ним прощаться, как бы, он влетел в легочную артерию и ее затромбировал. Понимаете, какая вещь? И никто ничего не сделает. Так что считать плохо, это хорошо, да никак. Если уж вот пришел срок человеку, ничего ты с этим не сделаешь. Хоть ты будь там семи пядей во лбу реаниматор, ничего не сможешь сделать. Ни дефибрилляторами, ничем, никакими лекарствами. Не запустишь ты его. Если уж человеку дано жить, то топи его, жги его, я не знаю, расстреливай, вешай. Не получится там, и веревка оторвется, и кто-нибудь из воды вытолкнет, и в огне, как говорится, не сгорит и в воде не утонет. Тоже бесполезно, потому что надо ему живым остаться. Да, будет покалеченный, да, будет обожженный, да, будет там с какими-то проблемами в легких и так далее, там воды надышался. Но живой. И то, что надо, он выполнит. Но если не выполнит, там уж Господь сам решит, что с ним дальше делать. Понимаете, а рассуждать на предмет, вот так вот глядеть огульно, вот большой грех, реанимацию осуществлять, это что же нам... Мимо всех страждущих и умирающих проходить, говорить, это самое, ребята, пусть само. Извините, какие же мы тогда христиане-то? Когда апостол Павел говорит, если человек, особенно христианин, проходит мимо ближнего и не пытается ему помочь, тот стал хуже неверного. Вот ведь что. Поэтому оказывать помощь — наша задача. И уж как же тогда мы будем трактовать слова Господа из Евангелия, что нет выше той любви, как жизнь свою отдать за друзей своих. То есть до последнего дыхания, до последней капли собственной крови помогать ближнему. Вот как? Вот это проявление любви христианской. Об этом сам Господь в Евангелии говорит. И это у кого язык поворачивается называть это грехом? Я не знаю. То есть этот человек, он уже против Евангелия, я считаю, идет. Против слов Господних. Душу за ближнего своего положить, то есть до последнего, если есть возможность, ему помогать. Вот ведь что? Вот это проявление христианской любви. А вот результат этого, вот он уже не в наших руках, да. Как я уже сказал, в роддоме там старались, ребенок вроде крепенький был, реаниматоры хорошие. А он все равно умер. Вот так. Поэтому Оказывать помощь – это наша обязанность. А результат оказания этой помощи, вот он уже в руках Божиих. Это уже как Бог даст. Получится – оживить, оживим. Не получится – значит, ну, как говорится, время пришло, если даже по нашему мнению еще не время. Вот так вот как-то. Я думаю, по моему мнению. Так, ну что ж, осталось у нас время еще. Вот, относительно действий Святого Духа в разных людях, ну, я буквально пару слов еще закончу, и потом отвечу на вопросы, которые пришли сюда на Макс. Дело в чем? Мы с вами можем видеть некоторые моменты, интересные в Евангелии, что все апостолы до Дня Пятидесятницы, они, ну, не были совершенными, скажем так, в полной мере. И действия их, вот эти вот корявые, мы отмечаем в течение всего Евангелия. Хотя бы в том моменте, когда подходят там два брата, вот эти вот Громовы, братья Громового Анергеса, это Андрей и Иоанн, Господу, и говорят, когда он там сказал, что в царстве будет там на престоле сидеть и судить 12-коленным Израилевым, и вот апостолы сядут и будут судить. И вот они набирают смелости, подходят и говорят: «Господи, а вот сделай так, чтобы один из нас сидел справа, а другой слева от меня». Помните, да? То есть о чем их мысли были в тот момент? Уж никак не о Царстве Небесном. А о чем? О карьере, если уж современным языком говорить. Карьерный рост. Справа и слева от самого Господа сидеть. Вот. Предел мечтаний. Хотя мы видим, что Господь всех, не только этих 12 ближайших, а всех там, которые от 70, от 300. Мы об этом в Евангелии читаем же, да, что Он собрал их и наделил их даром исцеления, изгонять бесов и так далее. Они все были наделены вот этими способностями духовными. И вот находятся двое, подходят и говорят: «Господи, вот давай мы будем самыми крутыми. Справа и слева от тебя сядем и будем тут, значит, командовать всем». А в другом Евангелии там написано, что даже не сами они, мать подошла, просила за них. Вот как, что сами не решились, вот кишка тонка. А вот мамка подошла, попросила: вот сделай, чтобы вот они сидели справа, слева от тебя. Ну, ответ вы помните, да, вот сделать так, это, говорит, не в моей власти, а вот если смогут чашу, которую буду пить, и крещением, которым я крещусь, будут креститься, ну, вот это можно. Ну, готовы, ну, они сказали, готовы, ну, так и произошло. Вот, понимаете, вот у них на что было направление. Или взять там моменты, которые там уже сопряжены были со страхом, там прочее, когда Господа в Гефсиманском саду хватают, все апостолы разбегаются от страха. Один там Петр там тельняшку рванул, мечом махнул там, ножом, как написано, отсек ухо. Ну, вроде бы невелика рана, тем не менее, Господь ему запретил использовать нож, приемший нож ножом погибнет, вложи нож свой в ножницу. Вот, помните, да? Все разбегаются. Петр не исключение, трижды отрекся. Хотя там за Иоанном зашел во двор архиереев. Понимаете, то есть вот какого-то совершенства в них не было. И самый яркий представитель из них, хотя он тоже был со всеми с 12, был всеми дарами наделен и прочее, прочее. Все имели Святого Духа там в определенной мере. Полноценно они его, конечно, в Пятидесятницу получили, об этом никто не спорит. Но частично вот эти дарования, исцеления там и прочее, которые им были даны, они все это имели. И до того как, до Дня Пятидесятницы ходили же, исцеляли, бесов изгоняли. Почитайте Евангелие, кто не читал. И вот Иуда, один из них, Искариотский, когда предает Спасителя, заканчивает свою жизнь совсем плохо. Тоже в курсе, как бы, да? Пошел и удавился. Все имели одну меру Духа Святого. Но вот в одних Святой Дух проявился вот так, а в Иуде вот эдак. В чем беда? Почему у него такая метаморфоза из целителя, экзорциста, изгонителя бесов, вдруг превращается вот в банального самоубийцу? В чем дело? Мы об этом тоже говорили. Помните, да, что его довело до веревки и сучка? Гордыня. Как он такой весь, вот этим всем обладая, находясь в числе 12 первых учеников, вот такой вот еще плюс ему было доверено там деньги собирать, который тут всех кормил, поил, обувал, одевал, там деньги давал и так далее. Вдруг вот на такое предательство пошел. Не выдержала, как говорится, душа поэта позора мелочных обид. Пошел и удавился. Вот из-за этой самой гордыни, которая не позволила ему вот смириться с тем, что он такой хороший, такой крутой, и вот так вот нехорошо поступил. Все изнутри его разъело. Петр, другая совершенно ситуация, поступил точно так же изначально, но, как сказано, раскаялся и горько ушел, горько плача, и всю жизнь проплакал, собственно говоря. Понимаете? Вот еще одна из причин, а может быть и ведущая причина. Не просто то, что Господь там этот дух свой, вот эти вот дарования энергии распределяет каждому по мере способностей каждого человека. А потому именно, что кто-то со смирением, а кто-то с гордынькой это все в себе носит. Вот. Тоже разные результаты. И еще один момент. Те люди, которые ищут именно духовных дарований и высоких ощущений через эти дарования, те, как правило, их не получают, как бы они к этому ни стремились. И лоб могут в молитве разбить и так далее. А толку никакого. А те, которые со смирением, сознавая, что недостойны этого, они и получают. Потому как сказано, что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Поэтому нельзя, нельзя искать каких-то высоких ощущений и особых дарований. Нельзя к этому стремиться, это такое табу. Господь сам увидит, сам решит, кому чего дать, и получишь это, даже этого не желая. Господь сам увидит, когда тебе и что дать. Но если ты будешь вот именно ради этого что-то делать, пусть даже делать очень хорошо, старательно и усердно, скорее всего, Господь, видя, что ты имеешь в себе вот эту вот гордыньку, которая в случае получения дарования может в гордынищу вырасти, скорее всего, тебе этого не даст. Для твоей же безопасности до тех пор, пока ты не смиришься. Как только смиришься и поймешь, что ты этого недостоин, не дорос. Считай, что это у тебя уже в кармане. Но для этого надо смириться от всего сердца. Опять же, не ложное смирение преподнести. Ой, вот я такой несчастный, вот я такой ничего недостойный, бейте меня все, плюйте в меня слюной. Вот. Тоже ничего не будет, потому что, как говорится, ложное смирение пуще гордыни. Это еще так, смирение в квадрате получается вот это вот. Вернее, гордыня в квадрате, вот это ложное смирение. Вот этого всего надо избегать. Вот тогда, может быть, и получится. А если это есть, то Господь ничего не даст. Будьте покойны. А у нас звоночек, видимо, финальный. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег. Благословите раб Божий Михаил.
0: Спаси Господи.
1: Вот, отец Олег, вот сейчас на телеканале «Государство в России-1» выступал Короченко, ну, там он эксперт какой-то, государственный деятель, говорит, что мы должны нанести удары по Украине, по энергетике, чтобы они замерзли. Он прямо это говорил на федеральном телевидении. И вот я хочу спросить, учитывая, что наш Господь, это наш Бог есть любовь, и Он нас лечит, Он нас не наказывает. Какое может быть лечение для такого мнения? Спасибо.
0: Для такого мнения лечение одно, вот как у апостола Петра. Случилась проблема с его, так сказать, смирением. Страх его настиг, и он не смог пойти за Христом на смерть, как он этого хотел. Тоже бился кулаками в грудь, что-то показывал, что-то требовал, что-то говорил. А в конце концов плакал. Так что вот лечение одно — покаянные слезы. Вот так. Покаянные слезы в течение всей своей жизни, если человек поступает против своей совести и против воли Божией. И это не к Коротченко относится, это не к Путину относится, это не к Зеленскому относится, это даже не к Гитлеру относится, это ко всем вообще людям, ко всем мыслящим. Только через покаяние, только через слезы покаянные можно достичь действительного прощения. Вот и все. Другого ничего Господь нам не предложил. Вот это вот самое важное и самое главное. Без покаянных слез от всего сердца прощение очень сложно получить, очень сложно. Вот это самый прямой, самый простой, скажем так, путь. Покаянные слезы. Ну что ж, оставшиеся минуты. Вадим пишет. Много раз слышал выражение «воцерковлен» или наоборот, ну, то бишь, не «воцерковлен». Что это значит? Как-то непонятно. Объясните, пожалуйста. Дорогой Вадим, слово «воцерковление» означает, что человек знаком с правилами церковной жизни. И не более того. То есть воцерковленный человек – он знаком с некими правилами. То есть, как правильно молиться, как правильно креститься, как правильно поститься, как правильно ходить в храм, как правильно вести себя в храме и так далее. Вот когда человек знает эти вещи все, ну, может быть, прочитал катехизис, может быть, сходил на катехизические курсы, может, просто со знающим человеком побеседовал и ведет себя в этом плане должным образом, вот его считают воцерковленным. А человек, который не знает, как себя вести по-христиански, скажем так, ну, тот, соответственно, и не воцерковлен, не введен в церковь, так скажем, в полной мере. Вот если в двух словах, то вот так. Можно, конечно, эту мысль развивать еще больше. Тут про каждый отдельный момент. Ну, вот в двух словах это так. Так вот, Николай спрашивает. Отец Олег, как относиться к системе оздоровления Серафима Чичагова? Дорогой Николай, дело в том, что Серафим Чичагов до своего рукоположения, до того, как он стал священномучеником, он там много чего писал, он занимался вопросами гомеопатии, сестра его, впоследствии монахиня, тоже в этом начинании его поддерживала, у него, сколько мне известно, прямого медицинского образования не было. Это были его, скажем так, ну, больше жизненные какие-то умозаключения. Вот. То есть прочитанные книги какие-то около медицинского характера, еще что-то. Но, честно говоря, признаюсь, что с этой вот прям системой его я не знаком лично. просто если мы возьмем все его труды уже после того, как он написал Серафимо-Дивеевскую летопись, это уже будучи архимандритом, и уже в дальнейшем, будучи епископом, архиепископом, вы там, уверяю вас, не найдете ни слова о том, что он писал до своего рукоположения в священный сан. Поэтому все эти его труды, скажем так, вряд ли можно отнести в разряд творений святых отцов. Хотя один у нас такой человек удостоился, хотя не труды святых отцов, но, по крайней мере, мировую признательность его труд получил. Очерки гнойной хирургии. Наверное, догадываетесь, о ком я говорю. Это Валентин Феликсович, впоследствии архиепископ Лука, воин Ясенецкий. Вот. Ну, он, пожалуй, вот один такой, которого труд до его священного сана был, так скажем, на уровне мирового признания. Хотя в дальнейшем вот его труд уже такой богословский, «Душа и тело», там отчасти богословы современные ему, которые осматривали, да и на сегодняшний день там, ну, было и есть достаточно таких спорных вопросов в его точке зрения на соотношение духа, души и тела. Вот. Ну, тем не менее, это публикуется, это издается, но, опять же, к трудам святых отцов это немножечко не отнесено. То есть в качестве такой познавательной духовной литературы, да, можно почитать. Это вот «Дух, душа и тело». Вот. Но больше, скажем так, вот эти уже поздние его труды, ну, не знаю, как это называть трудом, ну, вот его автобиографию «Я полюбил страдания», которые... Вот там больше полезных вещей, как он через все это проходил, как он это все через себя пропускал, когда он в ссылках был и так далее, как вот он претерпевал все эти гонения, и как в конце концов он осознал, что именно это приближало его к Богу. И вот именно из-за этого он полюбил страдания. Так он и назвал эту вот книгу, которую он, в конце концов, издал, вот, ну, как автобиографический такой труд. Вот. Поэтому все эти творения Серафима Чичагова по какой-то оздоровительной системе, ну, скажем так, могут быть использованы, я думаю, но с оговоркой. Надо все-таки это смотреть, как говорится, согласовывать с научной точкой зрения, со взглядами именно научными на эти вопросы. Так же, как и гомеопатия и рознь. Всякие там вещи есть. Так что не надо, если Серафим Чичагов священномученик, значит, и все, что он там написал, это такой непреложный характер имеет истинный. Нет. Вот в духовном плане, да, согласен, а вот в плане медицинском тут надо, как говорится, репу почесать, прежде чем сказать «да». Насколько это «да», а насколько лучше, так сказать, воздержаться, посмотреть, что ж будет. Так что будьте осторожны. Даже у Феофана Затворника некоторые труды, Алексей Ильич Осипов на это делает такой акцент, даже Феофан Затворник делал богословские ошибки. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
2: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: Безмла.
1: Притупилась.
2: Чедвигубского. А работа носит название «Изображение и описание животных Российской империи», которая вышла в 12 выпусках в период с 1817 по 1818 год. Немного об авторе. Иван Алексеевич Двигубский прожил долгую и полную научных исследований жизнь. Родился в 1771 году в семье священника. Среднее образование получил в Харьковском коллегиуме, по окончании которого был оставлен там учителем риторики. В 1793 году поступил на медицинский факультет Московского университета, который окончил через 3 года с золотой медалью. Был назначен смотрителем кабинета естественной истории. После защиты диссертации «Амфибии Московской губернии» начал читать лекции по естественной истории в университете. В 1802 году Двигубский защитил диссертацию на степень доктора медицины и был отправлен в Западную Европу, где слушал лекции в Париже, Геттингене и Вене. В 1804 году заочно был избран экстраординарным профессором Московского университета, а потом последовал статус ординарного профессора. После пожара в Москве 1812 года в апреле 1813 Двигубский возглавил кафедру физики и активно участвовал в восстановлении демонстрационного курса лекций и физического кабинета Московского университета. С 1826 по 1833 год был ректором Московского университета. Оставив в 1833 году университет, Двигубский уехал из Москвы в Каширу, но не прекратил своих научных занятий. Этот период своей жизни он посвятил главным образом составлению руководств по сельскому хозяйству. Всю свою научную деятельность Двигубский призывал русских ученых писать научные сочинения именно на русском языке. До тех пор, пока русский язык не будет в должном уважении у самих русских, до тех пор трудно произвести что-нибудь хорошее. Когда пишут для русских, а учат их наукам не на русском языке, откуда можно подчерпнуть знание отечественного языка и привязанность к нему? В целой Европе, может быть, одна Россия не гордится своим языком. А чтением лекций и изданием своих трудов на русском языке он способствовал распространению естествознания и естественно-исторического образования в России. Одной из таких книг, которая пропагандировала естественно-научные знания на русском языке, и является «Изображение и описание животных Российской империи». Книга эта представляет собой первый полный опыт описания животного мира России. Материал для нее собирался почти 30 лет, причем было подробно осмотрено более 19 губерний. Труд этот был окончен в 1817 году и выходил в свет отдельными книжицами. Каждый выпуск содержал описание 5 представителей фауны России. К каждому описанию прилагалось изображение, которое было выполнено знаменитым гравером Александром Александровичем Флоровым, который в это время служил в должности рисовальщика и гравера при музее Московского университета. В части тиража гравюры были раскрашены, что значительно увеличивало стоимость издания. Так, цена по подписке на полугодие составляла 22 рубля за экземпляр с раскрашенными иллюстрациями на веленевой бумаге и всего лишь 12 рублей за экземпляр с черно-белыми иллюстрациями. В предисловии к изданию Иван Алексеевич Двигубский пишет: «Российская империя так обширна, что в различных местах оной водятся животные, не только общие, ея с другими странами света, но и такие, которых до сих пор нигде в других местах не примечено». Главная цель, как пишет Двигубский, сего издания состоит в том, чтобы по возможности сделать отечественные произведения природы более или лучше известными, то я всех почти

0: Тенейших читателей, которые заметят в описаниях какую-либо отмену или пропущенные обстоятельства в рассуждении образа жизни какого-либо животного, пользы от него получаемой или вреда им причиняемого и прочее, покорнейше прошу, буди им угодно будет присылать свои замечания ко мне, адресуя в газетную экспедицию московского почтамта. Каковые замечания приняты будут с особенной благодарностью и для общей пользы помещены в дополнениях. Итак, кого же описывает Иван Алексеевич в своей книге? Среди млекопитающих им особо выделены морж, землеройка слепая, плосконос, или, как мы сейчас называем, утконос, длинношерстный бык, львица со львенком, белый медведь, коза с козленком, носастая обезьяна, серна, степная кошка, пищуха, летяга, хорек, лань, гиена, выхухоль, бурундук, песец, хомяк зюнгорский, нетопырь тонкоухой. Среди птиц орел белохвостиков, мычагатка, горлица, чешуекрылка хохлатая, галашейный журавль, серая куропатка, каравайка красная, фазан, иволга, парадиска красивая, гагара-гагак, удод, лесной кулик, сива-воронка, филин, зеленый дятел. Рыбы. Осетр, морской единорог, акула синяя, щука остроносая, окунь, скорпена усатая, краснобородка большая, макрель, угорь. Не обошел стороной двигубский и насекомых. Рогач олень, саранча, богомол обыкновенный, сфинкс мертвоголовый, мезгирь. Как мы видим, на самом деле далеко не все животные проживали на территории России. Остановимся на одном из описаний, чтобы прочувствовать манеру и стиль автора. В сочинениях древних упоминается о животном четвероногом, имевшем львиное туловище и орлиную голову. Новейшие испытатели природы причислили его к животным баснословным, да и вообще почитали противным порядку природы, чтобы животное четвероногое имело птичью голову. Но, ко всеобщему удивлению, за несколько лет перед сим из Новой Голландии, столь богатой странными произведениями природы, привезено в Европу животное четвероногое, хотя не с орлиной головою, но с рылом, весьма похожим на утиный клюв. Разберем подробно это описание. Животным четвероногом, имевшим львиное туловище и орлиную голову. Это грифон. Мифическое существо, упоминающееся в произведениях Эсхила и Геродота. Греки полагали, что грифоны были стражами золотых копий скифов. Новая Голландия. Историческое название Австралии. А если быть точными, западной части южного побережья Австралии. Название было введено в употребление в 1644 году и лишь в 1824 году было заменено на Австралию. Животные же, описанные Двигубским, являются никем иным, как утконосом. Это уникальное животное – один из символов Австралии. К примеру, оно изображено на реверсе австралийской монеты в 20 центов. А с остальными описаниями животных – я предлагаю нашим слушателям познакомиться уже самостоятельно. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку.
2: Утконос – символ Австралии. Утконос – это удивительное создание животного мира. На первый взгляд кажется, будто он собран из частей, принадлежащих разным животным. Существует шутливая притча, согласно которой Господь, создав животный мир, обнаружил у себя остатки строительного материала, собрал их вместе и соединил. Утиный нос, бобровый хвост, петушиные шпоры, перепончатые лапы, острые когти, густой короткий мех, защечные мешки и так далее. Когда в 1797 году ученые обнаружили утконос и отправили его в Англию, они подумали, что это подделка, сделанная китайскими чучельниками. В то время эти мастера славились тем, что соединяли разные части тела животных и изготавливали необычные чучела. Сначала австралийского уникума называли и птицеклюв, уткокрот, и утиный плосконог, и птицезверь. Но эти названия не прижились, и сегодня он именуется утконосом. Утконос полон загадок и странностей. Ему присущи поразительные особенности, которыми не обладает больше ни одно животное на планете. Электрочувствительность. При погружении в воду животное теряет зрение и слух и руководствуется лишь способностью улавливать электроимпульсы. Этому способствуют специальные рецепторы на теле утконоса. Ядовитость. Да, это небольшое, странное, но милое животное ядовито. А точнее, смертельная для жизни небольших животных доза отравляющего вещества находится в шпорах на задних лапах самцов. Необычный способ кормления детенышей. Юные утконосы вылупляются из яиц, но питаются молоком. При этом им приходится слизывать его с шерсти матери, так как у самок нет сосков. Утконос – животное загадка, напоминающее древних первых млекопитающих, пришедших на смену динозаврам. И то, что этих особей осталось совсем немного, служит сигналом человечеству. Пора помочь нашим меньшим братьям.
1: Времен связующая нить.
3: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: в семье. И, а что такое первый тост, отошлем там, проверим. Но пока вот этого не удалось сделать. Ну а чтобы это было наглядно, то был сделан прямо реестр, в который они все включены. Ну, тут на самом деле секрет в том, что принцип действия у них у всех один. Там просто это маркировка разная, то есть бренды разные. Mm-hmm. Ну, точно так же, как у других медицинских препаратов. Там базовое вещество, там парацетамол, да, а его уже там, в него добавляют сахарку, добавляют какие-то красители, да, и брендируют, что это там тирафлю или там еще там что-то такое. То есть, а базовое действующее вещество, оно единое у всех препаратов. Ну, если вон в советское время в аптеке можно было сделать многие препараты, да, ты приходил, приносил свой этот рецепт, да, и тебе там либо в этот день, либо на следующий день давали лекарства, то это означает, что очень много в медицине, ну, понятно, что есть дорогостоящие там препараты, и очень сложные там вот эти вот все дозировки, да, но тем не менее очень много в медицине навернуто вот этой вот, вот этих всех наклеек, вот этих вот брендов, который позволяет зарабатывать деньги. И вот я об этом тоже вчера говорил, что, по сути, ну, в медицине есть такой треугольник: врач, болезнь и пациент. И вот в этом треугольнике очень важно, чтобы врач был на стороне пациента, и чтобы он вместе с пациентом боролся с болезнью. Ну и пациент, чтобы был тоже на стороне врача. Потому что очень часто оказывается, что либо врач объединяется с болезнью против пациента, либо пациент объединяется с болезнью против врача. И вот как раз кто должен здесь за этим следить? Да? Должно за этим следить государство, чтобы вот эти взаимоотношения не перекашивали ни в ту, ни в другую сторону. Вот эти две крайности. С одной стороны государство, а с другой стороны должны за этим следить ценностно ориентированные сообщества православных врачей, там просто какие-то профессиональные сообщества врачей заслуженных, да, которые должны смотреть, чтобы действительно не перекосило систему ни в ту, ни в другую сторону.
1: А, кстати, и серафимовских врачей можно тоже такую сколотить, общественную организацию и какое-то движение, которые могли бы участвовать вот в этом процессе,
0: ну, это, по реализации демографической программы? Это вопрос не ко мне. Да, здесь вопрос к организаторам конкурса. Но я одно могу сказать, что любое звание, любой орден, по сути, уже некая коллективная сущность. И у нас это очень часто недооценивают, потому что, ну, считают, что вот один отдельный человек там что-то получил, какое-то звание, да, там, орден. Но это не он получил. Он, по сути, как представитель некого сообщества, он теперь отмечен этим сообществом, что вот он там заслуженный врач, он там заслуженный там лектор или там военный. И, по сути, дальше он должен нести ценность этого сообщества как обладатель этого ордена или этого звания. И оно налагает ответственность. И об этом, ну, вот на форуме тоже говорится, что звание серафимовский врач — это еще и ответственность определенная, что нести дальше вот это вот, ну, то есть это для кого-то это теперь образец, пример, то есть идеал. Ценности, они строятся на идеале, что подрастающее поколение, да, там молодежь, ну и просто молодые сотрудники, они сначала видят кого-то в качестве образца, а потом сами становятся таким же, принимают на себя такие же обязательства.
1: Кстати, я не могу судить, конечно, по другим регионам, но, судя по нашему Нижегородскому, вот усилия волонтеров, предабортных таких волонтеров, я имею в виду оказывающих помощь консультативную женщинам, достаточно активно. И мне кажется, что сейчас уже в обществе идет такие изменения в лучшую сторону, чтобы в отношении аборта, я имею в виду, признать право ребенка на жизнь, не допустить аборт и так далее. И мы потихонечку идем уже в сторону осуждения аборта. И можно, вот, если вот смотреть шире в объеме всей страны, говорить о том, что сейчас идет изменение нормы в сторону от разрешения аборта до его, скажем так, отказа от него.
0: Ну,
1: добровольного, отказа.
0: Я считаю, что, конечно, вот мы когда только начинали заниматься этой деятельностью в 2008-2009 году, да, сам факт разговора об этом был, ну, немного шокирующий. Когда первый раз там собрались на форум за жизнь, то это всех очень сильно окрылило, потому что все увидели, что на самом деле это вот, ну, некое общество, сообщество, и что за ним есть очень серьезная аргументация, очень

0: серьезная основа. Вот. Ну и потом мы даже и к теме там законодательной защиты жизни ребенка до рождения уже тоже ситуация поменялась. Сейчас идут уже в ряде регионов там введение ответственности за склонение к аборту и запрет абортов в частных клиниках. То есть идет... Сейчас поднимается вопрос насчет права на захоронение ребенка до рождения. Потом перинатальное усыновление. Вопрос, что можно еще до рождения ребенка усыновить, чтобы таким образом профилактировать криминальные аборты и лучше родить, но не убить. То есть, чтобы можно, женщина не хочет ребенка, но давайте дадим возможность отказаться, отдать тому, кто хочет, готов его воспитывать, но лишь бы не убивать. Главный момент в том, что сейчас я вижу затыку основную в том, что вопрос с ребенком, жизнью ребенка до рождения, он уткнулся в следующий порядок проблем всего остального круга воспроизводства, круга жизни мы его называем, то есть все остальные демографические вопросы. А куда ребенку пойти, там, в какой садик, а где там ему учиться, а что у него в семье, есть ли у него родители, а на что он будет существовать, там, а на что семье существовать. То есть получается, что этот вопрос, чтобы он решился окончательно, нужно, чтобы поменялась вся целиком норма в сфере народовоспроизводства, чтобы поменялись отношения между мужем и женой в семье, там, между отношения со старшим поколением, чтобы старшее поколение больше помогало там, своим детям, да, и тогда они тоже могли с большей уверенностью смотреть в будущее, воспитывать детей, даже не задумываться об аборте. То есть вот сейчас, я думаю, что речь сейчас вот об этом, что... Да, многие.
1: То есть речь идет о поддержке ребенка во всей его последующей жизни, после рождения, в том числе, да?
0: Ну да, речь идет о воспитании, о том, как правильно воспитывать к браку, потому что вроде у нас, получается, среди молодежи стало распространено мнение, что ребенок до рождения человек. Но посмотрите, какая сексуальная распущенность, да. То есть, получается, одна норма сейчас в обществе противоречит другой. И одну норму провести сложно, потому что нужно поменять и другие все нормы. Поэтому вот мы как раз и занялись такой общей демографической работой, что нужно менять по всему кругу, то есть всю систему взаимоотношений в обществе, потому что сейчас нынешние аборты, они на самом деле всему обществу выгодны. Вот эта ситуация, когда не надо там лишних школ строить, не надо лишних садиков строить, не надо напрягаться. Это всем такая вторичная выгода у всех присутствует, и вот именно ее и нужно... С ней нужно сейчас поработать, потому что наше общество, которое приняло решение вымирать, ну, раз мы вымираем, значит, мы это вот для себя решили так. Вот оно же должно поменять свое решение. Как это сделать, это, как говорится, в следующей серии. У нас есть на эту тему отдельная книга, у нас есть на эту тему отдельная программа, как это все делать. Книга у нас называется «Народопровод» или «Народопровод». Имеется в виду провод из прошлого в будущее, чтобы наш народ продолжался в истории.
1: Думаю, что вклад медиков и вклад конкурса «Серафимовский врач» будет ощутимым, реальным вот, в улучшении демографии, разрешении пока существующих проблем на эту тему. Сегодня у нас в студии был Сергей Валентинович Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа РФ», генеральный директор научно-прикладного центра демографической стратегии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Сергей Валентинович, очень благодарим вас за эту беседу и желаем вам только удачи, помощи Божией в дальнейших ваших трудах.
0: Спасибо.
1: С вашими единомышленниками.
0: Спасибо.
1: Дорогие радиослушатели, я тоже с вами прощаюсь. Это была программа «Чистого истока». Всего доброго. Услышимся с вами через неделю.
2: От чистого истока.

0: слушаете радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Псковская епархия.
1: А мне жалко его? Нет. Он думает о себе. Но ведь и я думаю о себе. Только я-то на себя называю христианином. И я больше знаю, больше умею, чем он. И тут только потому, что ты можешь сказать «нет». Он послушается тебя, но ты не можешь сказать «нет», потому что чувствуешь, что вот ты о себе подумал. И так таких случаев сколь угодно. Как Силуан Афонский описывает эпизод, когда он пошел по своим делам, вышел из монастыря, куда-то ему надо было пойти. Встречается ему на дороге человек и говорит: «пойдем к старцу такому-то». Он говорит: «пойдем». Прошли там сколько-то километров, и говорит: «а тебе к старцу-то зачем?» Силуана спрашивает. Он говорит: «не зачем. А что ты идешь?» А говорит: «ты сказал, я и пошел». То есть он пошел не потому, что ему надо, не потому, что ему интересна компания этого монаха, а потому что Господь так сказал. Кто просит пройти одно поприще, иди с ним два. И он пошел, потому что так сказал Господь. Можете так. Или вот рассказ один Владимир Крупин написал. Я не помню название рассказа, но вот он замечательный, просто удивительно проникновенный рассказ. Он сейчас уже покойный, Владимир Крупин. Рассказ про одну игуменью. Она была в свое время таксистом. И вот как она до игумени доросла. Обыкновенный таксист, баба в брюках, простите за выражение, курит. Курит баба в брюках. Ну, наверное, еще и матерится иногда. Удивительная, да ведь, такая женщина. Но она работала таксистом, когда вызывали, она по дороге подбирала всех, кто голосовал. И всех завозила прямо до дома. За свой счет, разумеется. Просто вот, ну, подожди, я тебя подвезу. Едет уже, все, вызова нет. Едет, видит, человек стоит, голосует. Она останавливается, куда? Он говорит: обратно. Она разворачивается, везет его до дома. Есть деньги у него, нет деньги, везет. И так она работала 15 лет. Вот и доработала до игумени. Понимаете? То есть благодать Божья не оставляет такого человека. Он понял самое главное. Ты думаешь не о себе. Ты думаешь о других. И делаешь то, что они сейчас для себя считают нужным. И вот тогда, вот если ты научишься по кусочку отрекаться от своего «я», от своей самости, от своих желаний, от своих амбиций. Владыке жалуюсь. Говорю: «Владыка, ничего не успеваю». Он хотел пожаловаться, ну, думаю, хоть от чего-нибудь избавить. «Ничего, говорю, не успеваю». Он говорит: «а это тебе для смирения. А то думаешь, все бы успел, а вот ничего не успеешь». Чтоб смирился. Ну, вот значит, так надо. Вот, и поэтому вот этим маленьким отречением, маленьким, то есть ступень каждая, это не просто восхождение к чему-то, а это отречение от чего-то. То есть вот это вот карабкивание, оно связано с отречением. Ты немножко в какую-то, вот борясь с этой страстью, ты убиваешь что-то страстное, что-то гнилое, что-то себелюбивое в себе убиваешь. Эгоизм свой убиваешь, самость свою давишь. И только тогда, когда ты ее раздавишь, ты вскарабкаешься на следующую ступень. У нас десятое слово, десятая ступень о злословии и клевете. Вот прочитаем четвертый абзац этого слова. «Услышав, что некоторые злословят ближних, я запретил им. Делатели же сего зла в извинение отвечали, что они делают это из любви и попечения о злословимом. Но я сказал им: оставьте такую любовь, чтобы не оказалось ложным сказанное, а клеветающий гатай искреннего своего сего изгонях. Если ты истинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай его, не укоряй его, а молись о нем втайне, ибо сей образ любви приятен Богу. Станешь остерегаться осуждать согрешающих, если всегда будешь помнить, что Иуда был на соборе учеников Христовых, а разбойник в числе убийц, но в одно мгновение произошла с ними чудная перемена». Вот буквально ответ на вопросы каждого Божьего человека. Каждого. Каждый говорит, что я укоряю или я обсуждаю человека ради его же пользы. Есть у нас такой эвфемизм церковный: не в осуждение, а в рассуждение. Я его осуждаю не в осуждение, а в рассуждение, что он негодяй такой, что он творит. Что творит-то, а? Понимаете? Вот, и мы так думаем, вот это мы рассуждаем.

0: на самом деле рассуждаем. Это удобно, мы говорю, эвфемизм, мы так спрятались за него. Вроде как бы я и не осуждаю, просто размышляю о том, почему он такой негодяй. И это, конечно, лукавство, это ложь. И надо очень хорошо понять и запомнить, что всякий раз, когда мы злословим человека, что-то нехорошее про него говорим или в чем-то нехорошем его укоряем, на самом деле мы его не любим, не любим. Это к слову о том, что нам только кажется, что у нас у всех есть любовь. Вот у меня буквально недавно вышла там в эфире передача по добротолюбию, и там как раз вот на слова Авы Исаии разбирается сюжет один простой. Вот мы говорим часто, что мы ребенка нашего любим. Мы его укоряем, пилим, подпилим. Когда ты пойдешь на работу наконец-то, изверг ты этакий, сколько можно на моей шее, на моей пенсии-то сидеть? Это мы о нем заботимся, правда ведь? О нем же заботимся, мы на работу его направляем. И так пилим его и пилим ради заботы о нем. Говорим, ну я же люблю, мне же его жалко. И каждый раз человек там, допустим, пьет, или он наркоман. Мы так же, ну что ты такой, во что ты себя, посмотри в зеркало, а? Ну каким ты стал, ну как тебе не стыдно? И это все мы называем любовью. Позвольте, а если бы вас самих так любили, ваши мужья, ваши жены, ваши работодатели, вам бы понравилось? А? Никому бы не понравилось. Никто не выносит укоризненного слова, кроме самых смиренных. Никто их не может понести. Каждый думает только о том, чтобы ему относились деликатно. Но почему-то, когда мы вот ближних наших начинаем наставлять на путь истины, мы это называем любовью. Нет. Если бы мы любили, то тогда бы человек чувствовал вдохновение или утешение. Он бы чувствовал мир, а он раздражается, и мы раздражаемся. А позвольте, апостол Павел сказал, что любовь, помните 13 глава 1 послания к Коринфянам? Любовь не раздражается, не раздражается. Если мы раздражились, значит никакой любви нет. И это очевидно, мы только прикрываем свое раздражение, свою нелюбовь. Нам на самом деле раздражает-то что? Что он у нас непутевый. Мы бы с большей радостью хвалились перед соседками, какой у нас замечательный сынок. Нам это хочется сделать. А вместо этого стыдно за него, такого сякого. Обидно, что он такой. То есть на самом деле я неудовлетворенную амбицию просто вымещаю на нем. А чтобы мне не было стыдно, я называю это любовью.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Духовное образование – синтез знания, веры и живой религиозности. Если пастырское слово оторвано от богословия, оно опасно. Если пастырское слово оторвано от действительности, оно не актуально, оно никому не интересно. Поэтому задача заключается в том, чтобы, основываясь на источниках нашей веры и не подвергая эти источники в своем сознании ревизии, мы находили правильные слова, чтобы учить народ и письменно, и устно, помогая людям формировать мировоззрение современного православного человека. В двух словах, в этом вся задача, которая стоит перед нашим богословием. А для того, чтобы было так, будущие труженики на этой ниве должны быть богословски образованными, должны хорошо знать языки и древние, и новые, должны читать современную литературу, сохраняя при этом силу нашей духовной традиции. Они обязательно должны быть молящимися людьми, иначе не надо богословием заниматься. Богослов, который не молится, – это не богослов. Богослов, у которого нет живой связи с Богом, – это не богослов. Чтобы принести большую пользу, необходимо формировать в себе этот синтез знания, веры и живой религиозности. Слово к учащимся общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 1 ноября 2015 года.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Мы первые три заповеди уже рассмотрели. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А четвертая заповедь гласит: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Но вроде здесь все понятно, и эти слова сами по себе как каких-то трудностей для истолкования не представляют. Да, но вот все-таки есть некоторые затруднения. Это только в слове «правда», потому что правда может быть разной. Какой правды жаждут и алчат те, кто может стать блаженным? Что они ищут? И в контексте заповеди блаженства этот термин имеет такой подчеркнуто религиозный смысл. В переводе с греческого это слово обозначает, для нас ведь правда – это очень такое широкое понятие, а вот здесь в переводе с греческого конкретно обозначает праведность, правду Божию, жизнь, согласную с данными Богом законами и повелениями, прежде всего, следование заповедям Божьим. Как всегда, коротко об этом и достаточно ясно об этом высказался преподобный Амвросий Оптинский, цитируя его: «Блаженно сказано алчущие и жаждущие правды, то есть усердно ревнующие исполнять божественные заповеди. Блаженны не те, которые алчут хлеба и жаждут воды, ибо вкушение хлеба и воды еще не есть блаженство. Блаженны не те, которые алчут земного счастья, почести и богатства, суетного, ненужного знания. Не в этом состоит блаженство души человеческой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, добродетели, исполнение Христовых заповедей, оправдание перед Богом. Не сказал Господь просто «ищущие», но «алчущие и жаждущие», то есть те, которые с усилием ищут Божьей правды, ищут себе самих и потом всячески стараются, чтобы и все люди жили по правде Божией, по закону Христову. Волю Божию – вот та пища, которой алчут они». Хотелось привести в этом отношении еще и высказывание митрополита Илариона Алфеева. Такое: «Праведность – это качество, которое, согласно Нагорной проповеди, должно быть отличительной особенностью учеников Иисуса, составляющих Церковь. Речь идет прежде всего о правде или праведности, вытекающей из закона Божия и из воли Божией. Именно о ней Иисус говорил Иоанну Крестителю: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Иоанн Креститель, по словам Иисуса, пришел путем праведности, но книжники и фарисеи не поверили ему. На Тайной вечере, обещая ученикам послать им Святого Духа, Иисус снова заговорил о правде. Он им обещает послать Утешителя, Святого Духа, и Он, этот Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Правда Божия имеет вневременный, вечный характер, но она отражена в заповедях, которые Бог дал людям, живущим во времени. В данном контексте алчущие и жаждущие правды – это те, которые горячо стремятся исполнить заповеди Божии. Можно также сказать, что алчущие и жаждущие правды – это те, кто всем сердцем ищут Бога, потому что Бог – источник всякой правды. Так об этом говорит митрополит Илларион. Мне бы хотелось еще и привести евангельский отрывок от Матфея, 21 глава, где в притче Христовой видно, о какой праведности идет речь. Иисус говорит первосвященникам и старейшинам притчу, из которой видно, что такое праведность – исполнение воли Божией. Вот этот отрывок. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему, это вот те же, к кому обращается Христос, говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот что главное заключается в этой заповеди, что исполнение воли Божией, достижение этой праведности. Так понимали ее и святые отцы. Тут у них полное согласие, то, что называется «консенсус патрум». Вот, например, святой Дмитрий Ростовский, что говорит. Цитирую. «Правда здесь, разумеется, та, которую пришел сотворить Христос. Правда вечная, совершенная, через ходатайство Его за нас к Богу Отцу, когда Он смертью Своей удовлетворил за грехи мира и гнев Божий претворил в милость. Алчут и жаждут правды те, которые, будучи нищими духом, плачущими и кроткими, с верою во Христа ищут себе от Бога милосердия, оставление грехов и усыновления. Просят же они и плодов этой правды, то есть даров Духа Святого для совершения добрых дел». Вот очень емко и четко святитель Дмитрий определил, растолковал эту заповедь, что же она имеет в виду. «Кто ищет праведности и жаждет ее, тот насытится», то есть получит желаемое. И вот еще в одно высказывание приведу святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Как насыщаются алчущие и жаждущие правды? Подобно тому, как насыщаются алчущие и жаждущие телесно. Насытившийся телесно не чувствует боли голода и жажды и ощущает подкрепление тела, принятое пищей и питьем. Насыщение души состоит в мире и успокоении душевных сил. Вследствие сердечного покаяния во грехах и очищения их благодатью и в применении силы делать добро, которое мы прежде не имели, когда работали греху, и которую подает нам Иисус Христос, мир наш, правда наша и сила наша. О, если бы все познали нетленную красоту и сладость добродетели, и в слезном покаянии о грехах насытились правды Божией, крепко и невозвратно возлюбили ее, возненавидев от всей души путь греховный». Вот так вот это определяет святой праведный Иоанн Кронштадтский. И еще вот одна важная вещь из понимания этой заповеди. Кто насытится? Желающие правды, то есть те, кто ее ищет, то есть неравнодушные. И вот это равнодушие, ведь не случайно он сказал, даже не просто ищущие, это мы так, ну, как бы для себя определяем, ищущие правды, алчущие, то есть вот с таким вот действительно усилием, старающиеся ее обрести. А вот равнодушие, когда человек ко всему равнодушен, не ищет истины. О таких апостол Иоанн Богослов от лица самого Бога говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это в Апокалипсисе, Откровение, 3 глава. Это послание Лаодикийской церкви, но и всем нам. Оно подразумевает: опомнись, человек, ищи правды Божией, блаженство бессмертной душе.
0: Заповеди блаженства.

храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Гнилицах долгое время был единственной действующей церковью в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. И это старейший храм района. Первые достоверные сведения о приходской церкви села в честь Рождества Пресвятой Богородицы относятся к 1745 году. Долго в храме велись различные строительные работы. Окончательно он был построен к 1822 году. Приход храма заботился о просвещении гнилицких крестьян и окрестных деревень, занимался благотворительной деятельностью. В 1894 году при Гнилицкой церкви была открыта библиотека, она пользовалась большим спросом. Вскоре в храме Рождества Пресвятой Богородицы было устроено отдельное помещение для библиотеки на 70 человек. В книгохранилище насчитывалось 210 томов духовного содержания. В 1902 году решили расширить и трапезную храма. Она стала вмещать до 1000 человек. При Гнилицкой церкви существовала богадельня для старушек. Небольшой дом, пожертвованный бывшим церковным старостой Александром Чуманиным. 28 декабря 1937 года постановлением Президиума Горьковского облисполкома было принято решение церковь в поселке Гнилицы ликвидировать с последующим переоборудованием под клуб. Храм Рождества Богородицы был осквернен и разграблен. Незадолго до этого, 4 августа 1937 года, священники и церковнослужители храма были арестованы по обвинению в антисоветской агитации. Среди подозреваемых была и преподобно-мученица Анна Ежова. В 30-х годах монахиня Анна подвязалась в Гнилицкой церкви в качестве певчей, псаломщицы и уборщицы. Монахиня Анна Ежова была насельницей Крестовоздвиженского монастыря Нижнего Новгорода. После закрытия обители безбожниками, монахиня Анна первоначально, как и многие сестры, осталась жить в обители, в одной из монастырских келий, которые власти превратили в коммунальные квартиры. А потом Анна Ежова продолжила служение Господу в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Гнилицах. При аресте у нее изъяли два альбома с фотографиями, личную переписку и небольшую сумму денег. Другого ценного имущества у монахини Анны не было. В обвинительном заключении сказано, что Анна Ежова вела систематическую контрреволюционную агитацию, являясь членом эсеровской контрреволюционной группы. Ее приговорили к расстрелу. Анна Ежова была расстреляна 22 августа 1937 года и погребена в общей безвестной могиле. Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году монахиня Анна была причислена к сонму новомучеников и исповедников российских. В 90-х годах XX века началось возрождение Гнилицкой церкви. 13 ноября 1991 года Автозаводский райисполком принял решение о передаче здания клуба приходу. Храм Рождества Богородицы стал первым возрожденным храмом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Накануне родительской субботы в феврале 1992 года после 55-летнего перерыва в храме было совершено первое богослужение.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после великого освящения храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Балтийске 12 октября 2011 года.
2: Не случайно сегодня созидаются храмы святаго Александра Невского на севере, на юге, на востоке и на западе нашей страны, потому что народ верит, что он великий и благоверный князь, жизнь свою отдавший за родину свою, в 20 лет сумевший разгромить во много превосходящего противника, шведов на реке Неве, а вскоре и грозный Тевтонский орден на льду Чудского озера, что он блестящий полководец, мудрый дипломат, самоотверженный человек, прекрасный и внешностью, и духом своим, являя пример правителям нашим нынешним, являя пример всему народу, незримо присутствует среди нас. Святой благоверный князь Александр рано умер, 40 с небольшим, а уже, как я сказал, в 20 он стал блестящим полководцем и победителем. Причем не только умевшим водить войска, но умевшим и не боявшимся обнажать свой меч. И именно там, на реке Неве, исход битвы был выигран моральной победой над врагом, ибо юный Александр в единоборстве схватился с предводителем шведов, могучим рыцарем Заковалом в латы, и победил его. Вот эта доблесть, вера в Бога, сильная вера, которая двигала этим молодым человеком, его беспредельная верность Отечеству своему, и стали причиной того, что сегодня Александр Невский признан людьми нашими, отдаленными столетиями от него, именем России. Но Александр Невский также является примером для любого человека, не только во власти пребывающим и не только родину защищающим. Ведь его молитвами сохраняется земля русская. Потому и мы называем его благоверным князем, потому что его благие дела привели к тому, что он ныне предстоит лицу Божьему и молится за всех нас. Обращаясь сегодня к Александру Невскому, благоверному и великому князю, мы просили его, чтобы он защитил землю русскую от нашествия иноплеменных, от междоусобной брани, от внутренних конфликтов и разделений, преодолению которых он отдавал всю свою жизнь, понимая, что только в единстве сила страны, сила народа, сила государства. Пусть святой благоверный князь Александр Невский поможет людям преодолеть взаимное отчуждение, конфронтацию, объединиться, стать сильными –

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

Святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще. Сию ти молитву, яко владыцы грешни, и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, помилуй нас на Тябу уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоотробен, и избавенный от враг наших, Ты быси Бог наш, и мы люди и Твои, сидела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо есть спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившим, так же дерзает таинственное брашно ясть, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня. Сим помолися образом, со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обновивы растлевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть недостоин возрете на высоту славы Твоей, прогневых бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушах Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивсый, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения». Ибо реклыси человеколюбки пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творение и создание Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, Не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, Ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якода и

а со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, еже уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси, во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я князь недостоин, ниже доволен до подкров нидеши храма души моя, за ниже весь пуст и палса есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птица умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших, он и уст и нечистших, ниже мертвых моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честные твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспронении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь я Тебе, яко единца и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемые смешения, от чистых и девственных кровей паче естества родшиеся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силам, Твоим восприятием животворящие и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви моя души тленные страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снити им утешителю Твоего духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрестите на облацах, судею и создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставляйте грехи, яко благ и человека любит презримое все введение и неведение и прегрешение, и сподоби меня осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений, Ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюсь и причистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе яма пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пье мою кровь,
во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися убо Господи и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысли не в уде всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголать, и я же хочу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголать, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и мир укупивший, приидет дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, владыки и Христа моего, як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нози, и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, умымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощениями подашь, весь изол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи твои, книзи же твои, и еще не содеянные написано тебе суд, вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, ты бы реклась и владыка мой, всякие дыжи мою плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает, в нем же и аз есмь, истинно слово всяко владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодатей, не убо есть меди, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир, да убо не едим, пребуду храме тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к тебе приступих, яко же зриши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятиями, и твоих живодательных и непорочных тайн причаститеся неосужденным, да пребудешь, яко же реклась и со мною треокаянным, да не кроме обред мя твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес, сего ради к тебе припаду и теплево пиюте, яко же блудного приялась и блудницу пришедшую, так и приими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог тебе приходя вем, спаси, яко иные, яко же аз не прегреши тебе, ниже содеи деяния, еже аз содеи, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившее, причастники, общники божества твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, яко же другом твоим истины, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо орошая мне опальным, яко же убо копина древля не опальный горячий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицы моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, лико те согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Несм доволен, владыка Господи, да мне ниши под кров души моя, но понеже хочешь, и ты, яко человека любит жить во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да тверзу двери, еже ты един создал еси, и внидиши со человека любим, яко же еси, внидиши и просвещаеши помраченным и помысл, веру, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшее, вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие тя, пречистые и преснодевы Марии, Матери Твоей я, единой непостыдной надежды и предстательства и спасения моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставлении грехов и жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава и честь и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любит Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления и прият, ова же причистие Твои носи удержавши, разрешение грехов понесе, а же окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя, яко же оное, и просвети мое душевное чувство, попаляемое греховной вины, молитвами бессеменно родшие Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришеды в мир грешный и спасти от ниже первый есть ас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби меня осужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем.

Боже милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, и изволением и совестью, даруй мне восставши словесен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить и Тя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя, Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, Пречистей Божией Матери, о сокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди, Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю,
и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Ненастью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предо

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и ничьи отходят они от сего источника Твоих милости и щедрот, в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, неоскудно получают.

подашь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утех.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратимся к нашему русскому, нижегородскому святому, святому, которому посвящен наш главный кафедральный собор. Как вы уже поняли, мы будем с вами говорить о святом благоверном великом князе Александре Невском и о его иконографии. Иконография этого святого развивалась в двух вариантах и отражала суть подвига этого великого князя. По словам митрополита Иоанна Снычева, для спасения России он должен был быть одновременно и доблестным воином, и смиренным иноком. В первом святой князь представлен в княжеском одеянии, иногда при оружии. Во втором образе он в монашеском облачении, которое напоминало о том, что перед своей смертью в Федоровском городецком монастыре князь Александр принял иночество с именем Алексей. До XVIII века преобладал второй иконографический вариант изображения князя. Его изображали в хитоне, мантии и куколе, лежащем на плечах или надетым на голову, с небольшой клинообразной или окладистой бородой. Он мог быть представлен фронтально или обращенным в молитве к Спасителю или Богородице, изображенным в верхнем углу иконы. Князя нередко изображали среди преподобных, например, на иконе вместе с преподобным Иоанном и Авраамием Ростовским, который находится в Новгородском Софийском соборе. На этой иконе святой благоверный князь Александр держит свиток с надписью «Братья мои, Бога бойтесь и заповеди Его творите». Выдающимся памятником древнерусской иконописи стал житийный образ святой благоверный князь Александр Невский с деяниями, относящийся к началу XVII века из Покровского собора, что на Рву, иначе говоря, собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве. В среднике, то есть в центре этой иконы, представлен в полный рост князь Александр Ярославович, облаченный в схиму с куколем, надетым на голову. Он благословляет десницей, то есть правой рукой, а левую руку опустил вниз. В двух рядах клейм, то есть житийных икон, изображаются события жития и чудеса святого, среди которых незримое участие князя Александра в сражениях последующих эпох. Например, чудо о Донской победе, где святой Александр Невский оказывает помощь святому Дмитрию Донскому. В монументальной живописи, то есть в росписи храмов, образ Александра Невского в схеме присутствует в росписи Благовещенского собора Московского Кремля, а в княжеском одеянии, роскошной расшитой шубе с отороченным мехом шапки, он изображен в росписи Архангельского собора Московского Кремля. 15 июля 1724 года Святейший Синод постановил писать святого Александра Невского в воинских доспехах и царской мантии, подбитой горностаем, а к его титулу добавить слово «великий». Этот указ Синода был продиктован политикой императора Петра Великого, считавшего себя продолжателем славных дел святого благоверного князя Александра Невского в борьбе с католической экспансией и, в частности, со шведами. В память о победе благоверного князя Александра в 1240 году государь основал Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь на левом берегу реки Невы в Петербурге, который в 1797 году стал Александро-Невской лаврой. После окончания Северной войны император Петр Великий учредил орден святого Александра Невского для награждения за военные подвиги, а его потомок император Павел ввел право награждения этим орденом как за военные, так и за гражданские заслуги. В 1724 году, желая осветить новую столицу Российской империи, государь перенес из Владимира в Петербург мощи святого Александра Невского и поместил их в этой обители. В прославлении святого князя Александра акцент ставился на военных подвигах этого святого и на его трудах на благо Отечества. В это время большое распространение получают иконы, изображавшие святого доблестным военачальником, небесным покровителем русского воинства и монаршей власти. В качестве примера можно привести икону, написанную в середине XVIII века, на которой князь представлен подобным императору Константину Великому. Он стоит у своего шатра в доспехах римского военачальника и в царственной горностаевой мантии, с поднятой правой рукой у благословляющего с небес Пресвятой Троицы. Справа от него на столе лежат скипетр и корона, символы царской власти. А слева открывается вид на Александро-Невский монастырь. Большое распространение иконы Александра Невского имели в XIX веке, когда на российском престоле последовательно царствовали три самодержца, почитавшие князя своим небесным покровителем: Александр I, Александр II и Александр III. При императорах Александре III и императоре Николае II в русской живописи сформировалось религиозно-национальное направление, в рамках которого были разработаны иконографические варианты образа стоблаговерного князя Александра Невского. Среди лучших из них можно отметить монументальные образы художников Васнецова для Киевского Владимирского собора и Нестерова для храма Воскресения в Санкт-Петербурге, иначе называемого храм Спаса на Крови. Каждый из художников выделил характерную черту русского князя и сделал ее доминирующей в своей иконографии. Васнецов изобразил святого Александра Невского былинным богатырем. Одной рукой он держит хоругвь, а другой прижимает к груди меч, словно дает клятву освободить родную землю от врагов. Его лик сосредоточен и целеустремлен. В образе Александра Невского, исполненный Васнецовым, воплощены лучшие качества русского воина – сила воли, отвага и исключительная стойкость. Нестеров, напротив, изобразил князя молитвенником. Святой благоверный князь Александр Невский представлен в храме у иконы Божьей Матери. Он сложил шлем, щит и меч к ногам, левой рукой зажигает свечу, а правой осеняет себя крестным знаменем. Но эти обе работы, и Васнецова, и Нестерова, объединены стремлением запечатлеть в образе великого благоверного князя печальника о русской земле и родителя об ее благе.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 11 глава с 27 по 30 стих. Давайте послушаем.
2: «Вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец».
3: «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
2: «И обрящите покой душам вашим».

0: при всей краткости евангельского отрывка, в нем содержатся две очень глубоких и очень важных для каждого из нас истины. Первая фраза о том, что единственный достоверный источник знаний о Боге – это Его единородный Сын, Господь наш Иисус Христос. Человечество на протяжении всего своего существования искало Бога, пыталось составить определенное представление о Нем, но этот образ был всегда неточен. Ни один даже самый религиозно одаренный человек не мог без искажений дать миру полную и исчерпывающую картину. Кто есть Бог на самом деле? Только в воплощении Сына Божьего Творец явил себя миру без каких бы то ни было интерпретаций и ошибок. Предельно ясно это отражено в ответе Христа на просьбу апостола Филиппа показать Бога Отца. «Тот, кто видел Меня, — говорит Иисус, — видел и Отца, потому что мы, Сын и Отец, едины». И далее мы переходим к второй мысли, которая, как это ни покажется странным, связана непосредственно с предыдущей. Здесь звучит призыв прийти всем труждающимся и обремененным к Иисусу и обрести свое успокоение, научиться Его кротости и смирению, и через это познать мир и покой. Если соединить оба утверждения, неизбежен вопрос. Получается, что, с позволения сказать, фундаментальным свойством Господа Бога, Творца всего мироздания, видимого материального и невидимого ангельского мира, является кротость, смирение как неотъемлемая черта божества, но для многих, в том числе и слушавших Иисуса правоверных иудеев, это звучало как вызов. Смирение и кротость зачастую воспринимаются как слабость, характеристика человека робкого, неуверенного, пугливого, слабохарактерного. Но с другой стороны, Христа назвать таким просто язык не повернется. О каких же смирении и кротости здесь идет речь? Чтобы разобраться, лучше подойти к вопросу с противоположной стороны. Антипод смирения – гордыня. Антипод кротости – наглость. Гордец всегда самодостаточен. Он упивается сам собой. Ему никто, кроме себя, любимого и исключительного, не нужен. Гордость потому и называют отцы медной стеной между Богом и человеком, что она изолирует человека от реальности. Гордец – это совершенно закрытая система. Гордому Бог не нужен, он сам для себя божество, которому служит. Следствием гордости всегда будет наглость и дерзость, какие бы скрытые и извращенные формы они ни принимали. Наглец с легкостью переступает через любые нравственные, поведенческие и другие границы. Ему все нипочем. Он видит перед собой цель и словно танк несется напропалую, по головам, по жизням, переступая через любые условности. Он один знает, что и как надо. Единственное существо, которому он верит, это он сам. Мы подходим к самому главному. Человеку гораздо легче представить всемогущего Бога самовластным тираном, перед которым все трепещут, который всегда добивается своего. Но тот Бог, которого нам открывает Иисус, совершенно не таков. При всех своих безграничных возможностях, не будем забывать, что Он все же Бог, Господь постоянно проявляет бесконечную деликатность и кротость по отношению к каждому из нас. Ему ничто не мешает показать сразу же после нашего дурного поступка, кто в этом мире хозяин. Но Он терпеливо молчит и ждет. Мне кажется, родители подростков меня поймут лучше, чем другие. Когда ты видишь, как дурит, дерзит и самоуверенно ведет себя эта недоросль, требуется бесконечное родительское смирение, кротость и любовь, чтобы не попасть незаметно в патологическую зависимость «дурной ребенок, безупречный родитель». По-настоящему хороший родитель знает – именно в этом неадекватном состоянии озлобленности ребенку как никогда требуется родительская поддержка, материнское тепло и отцовская мудрость. Ему и так очень плохо, но в этом он даже сам себе никогда не признается. Поэтому искренняя, ненавязчивая, уважительная родительская любовь для него – единственный спасительный мостик. Но ведь по большому счету перед лицом Божиим все мы такие же буйные и самовлюбленные подростки, бесконечно уверенные в собственной правоте, категоричные в суждениях, безапелляционно требующие праведности от других и бесконечно прощающие себе собственные дурные поступки. И наш Бог, кроткий, смиренный, любящий небесный Родитель, несет нас сквозь ураганы жизни на кончиках пальцев, как хрустальную вазу, нежную, хрупкую, бесценную. Будем же, дорогие братья и сестры, благодарны нашему Богу за то, что Он кроткий и смиренный, и хотя бы немного станем Ему в этом подражать.
1: День за днем.
2: Песнопение всенощного бдения.

имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные. И избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся иликоте согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавое не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения,
и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешнее, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен Твоим поучитеся и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя мощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего,
богоглаголивший апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измимя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать все неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я живу в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего.
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разумом,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси, святитель и чудотворец Гермоген.
1: Священномученик Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, происходил из донских казаков. В миру носил имя Ермолай. По свидетельству самого патриарха, он был вначале священником в городе Казани при Гостинно-Дворской церкви во имя святителя Николая. В 1579 году он, уже будучи пресвитером, стал свидетелем чудесного явления Казанской иконы Божией Матери. Бог судил ему первому взять от земли бесценный образ, показать его собравшемуся народу и затем торжественно с крестным ходом перенести в соседний Никольский храм. Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 13 мая 1589 года Хиротонисонова епископа и в том же году новоизбранный патриарх Иов возвел его в сан митрополита Казанского и Астраханского. 3 июля 1606 года в Москве собором русских иерархов святитель Гермоген был поставлен патриархом Московским и всея Руси. В это время ему было более 70 лет. Патриаршество святителя Гермогена совпало с трудной порой смутного времени. С особенным вдохновением противостоял святейший патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим поработить русский народ, ввести в России унию и католичество и искоренить православие. Патриарх Гермоген вдохновил иноков Троицы Сергиевой Лавры на героическую оборону обители от польско-литовских интервентов. Их многотысячный отряд осадил Лавру в сентябре 1608 года. Жестокая осада длилась почти полтора года, но безуспешно. В январе 1610 года интервенты с позором отступили. В это время патриарх Гермоген продолжал рассылать свои послания, в которых убеждал народ в том, что Лжедмитрий II самозванец, призывал подняться на защиту веры и Отечества. В 1610 году самозванец, прозванный Тушинским вором, был убит своими приближенными. После боярского заговора и свержения царя Василия Шуйского в июле 1610 года Москва была занята польскими войсками. Большинство бояр желало видеть на русском престоле польского королевича Владислава, сына Сигизмунда III. Этому решительно воспротивился патриарх Гермоген, совершавший в храмах особые молебны об избрании на царский престол от кровей российского рода. На требование бояр написать особую грамоту к народу с призывом положиться на волю Сигизмунда патриарх Гермоген ответил решительным отказом и угрозой предать анафеме тех, кто поддержит польских интервентов. Под предводительством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского поднялось восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, укрывшись в Кремле. Совместно с русскими изменниками они насильно свели святого патриарха Гермогена с патриаршего престола и заключили его в чудовом монастыре под стражу. В светлый понедельник 1611 года русское ополчение начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему смертной казнью. Святитель отвечал твердым отказом. Уже из заточения священномученик Гермоген обратился с последним посланием к русскому народу, в котором призывал крепко стоять в вере. Патриарх Гермоген благословил русских людей на освободительный подвиг. Более 9 месяцев томился святитель Гермоген в тяжком заточении. 17 февраля 1612 года он мученически скончался от голода и жажды. Известие о кончине патриарха еще более сплотило ополченцев. Близилась решительная битва. Последние 3 дня перед ней почти отчаявшееся русское воинство провело в посте и молитве. И 27 октября 1612 года ожесточенное сопротивление польско-литовских отрядов было окончательно сломлено. Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Гермоген, успешно завершилось русским народом по его предстательству. Тело священномученика Гермогена было с подобающей честью погребено в Чудовом монастыре. Святость патриаршего подвига, как и его личности в целом, была озарена свыше позднее, при вскрытии в 1652 году раки с мощами преподобного. Через 40 лет после смерти патриарх Гермоген лежал как живой, и в 1654 году нетленные его мощи были перенесены в Успенский собор Московского Кремля. В 1913 году Русская Православная Церковь прославила патриарха Гермогена в лике святых. Его память совершается 25 мая и 1 марта.
0: Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Для меня чтение – это наполнение души.
2: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
3: То немногое, что делает человека человеком.
4: Если человек не читает, у него нет памяти.
5: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
6: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
7: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
8: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
9: Открытая книга.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Эфир «Радиообраз» продолжает программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях, программа о слове. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем говорить о великом русском поэте, мыслителе Федоре Ивановиче Чучеве. И в нашей студии литературовед Ирина Юхнова, профессор университета имени Лобачевского. Здравствуйте, Ирина Сергеевна.
11: Здравствуйте.
10: И филолог, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Ленина Анна Медведева. Здравствуйте, Анна Александровна.
12: Здравствуйте.
10: Любимые мои спикеры, литературоведы, рассудители, очень многих литературных текстов объяснителя. Я очень рада, что вот в таком составе мы собираемся впервые. Вот посмотрим, что у нас получится. Телефон прямого эфира 246-73-88. Уважаемые радиослушатели, звоните. Мы всегда очень рады вашим мнениям и эмоциям. Традиционный вопрос в начале нашего разговора о знаковой личности, о личности очень важной в истории русской литературы, в нашей культуре. Когда вы впервые, уважаемые гости, познакомились с творчеством Федора Тютчева? И с кем вы тогда познакомились? Ирина Сергеевна, академическая наука.
11: Вот как человек, с Тютчевым я познакомилась, наверное, как еще и все, в детском саду. Потому что мы всегда учим стихи, рассказываем их на утренниках. И понятно, что тогда для меня, например, эти стихи не были стихами Тютчева. Но потом в школе я понимала, что это он, что это вот есть такой поэт. И это была просто фамилия. Да, это была просто фамилия, которая, наверное, ничего не вызывала. А вот по-настоящему вдруг Тютчев отозвался уже в университете, когда открылся Денисовский цикл, и вот он совпал, наверное, с очень многими переживаниями моих девушек, с которыми я жила в одной комнате в общежитии. И вот мы это читали, мы это изучали, а они переживали какие-то свои несчастные влюбленности.

0: так откликались мои очень интеллектуальные, замечательные, умные однокурсницы и подруги, которые вот воспринимали его уже совершенно другого крыла и ракурса. Вот эта загадка для меня и обозначилась.
1: Анна Александровна, ваш Тютчев, когда впервые знакомство произошло?
2: Ну, я, наверное, оригинально не буду, потому что это тоже самые ранние школьные годы. Я не помню, что там был за праздник, но вот «Зима недаром злится», прошла ее пора, это часть моего детства. И в то время для меня Тютчев вот с этой поэзией вписан в вполне классическую основу. Там Державин, Тютчев и так далее. Ты скажешь «Ветреная Геба, кормя Зевесова орла». Ну, и так
1: ну
2: далее.
1: Это вы сейчас рассказали о том, чего не знают дети. Эти строки из известных вещей убирают в школе, скажу вам честно.
0: Не только в школе.
2: Мне повезло. У меня очень хорошая была школа. Нам добавляли что-нибудь посерьезнее, они убирали. Вот. А потом я тоже росла, и в возрасте приблизительно лет, наверное, 13-14 я была поражена историей о трагической судьбе его супруги, о катастрофе корабля. И
0: это Герцен.
1: Нет, это
2: не Герцен, да, это Тютчев.
0: Вы имеете в виду первую, это вторую?
2: Элеонора Петерсон,
0: Элеонора, которая...
2: Человек, который так любил свою жену, там, что... Ну, он посидел за несколько часов около ее гроба, да? И меня
1: просто
2: эта история...
1: Ирина Сергеевна вспомнила историю с Герценом, там трагически закончилась история на воде.
2: Она умерла просто, это не полезно для здоровья, такие вещи, да? Вот, но дальше я узнала... Но это в юности это меня поразило. А потом я узнала, что это был человек страстный, горячий, с горячим сердцем, выглядящий абсолютно не так. Вот, и человек с крайне воспитанными чувствами, умевший их выражать очень сдержанно, очень классически. Но это человек, который оставил нам в стихах все свои романы. Вот. И так я усомнилась в человечестве. Простите. Скажите, я пошутила.
1: Да, скажите, пожалуйста, вот когда сегодня вы обращаетесь, если обращаетесь, я думаю, что не так часто мы, Ирина Сергеевна, может быть, исключение, поскольку она работает вообще с текстами классическими и поэтическими, и прозаическими, мы не так часто обращаемся к поэзии, Тютчева в том числе. И тем не менее, если обращаемся, то в какие минуты, что мы ищем в его стихах? Утешения, какого-то знания, размышления, собеседника, какой-то радостью вот дышит наше сознание, и нам хочется процитировать Тютчева, иногда совершенно не зная, что это тютчевские строки. Как вы думаете, и как вы знаете про себя, когда вы обращаетесь к его строчкам?
0: Ну, я думаю, что к Тютчеву обращаются всегда тогда, когда нужна мудрость. Так вот просто объективно складывается.
1: Как интересно, Ирина Сергеевна, смотрите, мудрость, да? Это мы уже сидим, уже пройдя какой-то период, а сначала мы начинаем с Тютчевым знакомиться как с детским поэтом, в общем, поэт для детей. А теперь мы его уже как собеседника мыслителя, да?
0: Да, мыслитель, потому что он ставит перед нами, он никогда не дает ответ на вопрос, он ставит перед нами две возможности решения проблемы. Природа сфинкс, да?
1: Да.
0: И в то же время загадки нет. И вот либо мы что-то разгадываем, тогда это фиктивная разгадка, мы идем по какому-то ложному пути, или же на самом деле там есть душа, там есть свобода. И вот чего не коснешься, у Тютчева всегда вот эти полярности будут обозначены, и это не значит, что он сам, да, вот не знает какого-то своего ответа. Просто он идет другим путем, он выстраивает какие-то парадоксальные сочетания. И вот второй момент для меня тоже принципиально в Тютчеве, это вот на самом деле, вы точно заметили, он к нам приходит в детском саду. Зима недаром злится, да, прошла ее пора, весна в окно стучится.
1: И весна
0: стучится,
1: у нас будет тоже Тютчевым
0: озвучена.
1: И вот,
0: понимаете, вот вроде бы стихи такие, которые нас... Вот начни говорить, любой человек продолжит. Даже не всегда скажет, что это Тютчев. А потом возникает вопрос, а почему у него зима и весна с большой буквы?
1: А почему?
0: а потому что одна молодая красивая девушка, а другая старуха злая. И вот то, что вы цитировали, про «ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесова орла», вдруг возникает вот какая-то совершенно другая перспектива. То, что мы называем мифом, да, вот какими-то такими вещами.
2: Ну, довольно рельефная, глубокая
0: да,
2: картина.
0: А у
2: да.
0: него получается, вот с одной стороны просто картинка, с другой стороны какое-то иное обоснование, иное объяснение того, что происходит. И оформляет аналитически себе этот человек,

0: Как-то, да, чаще всего нет. Но вот где-то на подкорке у него это присутствует и существует. И вот Тютчев, он вот такой, он всегда двойной, он всегда странный.
1: Это потому, что мы всегда наткнемся на Силентиум. Да. Понимаете? Во что бы мы ни вошли в Тютчеве...
2: Молчание
1: мы,
2: перевожу я.
1: Да. Мы всегда подойдем к тому, что не все можно и нужно это вербализировать. Понимаете? Это
0: да, и не
1: одна
0: нужно,
1: из его базовых да. тем, которая в 20 веке разовьется.
0: Да. И более того, там вот по сути ведь Тютчев одним из одним из первых начинает вот эту вот идею молчания. Uh-huh. Да? К чему призывает поэт, который вообще должен жить в слове? Молчи, скрывайся и таи. И повторяет это бесконечное количество раз. В 20 веке...
2: И постоянно говорит о себе и о самом сокровенном в себе.
0: В 20 веке лингвисты нам скажут, что мы не слова понимаем, да, а вот там оперируют понятиями концепт, чем-то еще, что что-то сверх слов. Вот мыслезреченные есть ложь, по сути, можно и так. Не от того, что мы не лжем. Просто мы не можем понять друг друга абсолютно адекватно. Потому что для одного любовь — это радость, а для другого — трагедия. Потому что для одного весна — это пробуждение, а для другого — грязь и слякоть. И мы каждый вот что-то в это понимание вкладываем свое.
2: Можно попросить вас подготовить сейчас какие-то отрывочки? Или Тютчев на самом деле и так небольшой. И всегда можно уложиться. Он очень так лапидарно, иногда очень кратко.
1: По-моему, не 200 ли стихов. Вот я
2: имею в виду по формату, по размеру. Это, поэтому да. вы подготовьте. Но вопрос такой. Каким стихотворением сегодня к вам обращается Тютчев? Вот к вам сегодняшним. А я свяжу вот то, о чем мы говорили, и своим, может быть, ощущением маленьким Тютчевского, потому что я его часто вспоминаю, его четверостишье. Он как-то умудряется даже в больших его, относительно больших текстах, вот в четверостишье уложить все равно какую-то главную мысль. А мне оно для меня, если говорить, к чему обращаешься чаще всего, такое духоподъемное есть четверостишье, когда сочувственно на наше слово одна душа отозвалась. Не нужно нам возмездия иного. Довольно с нас. Довольно с нас. Я иногда, когда вот и по профессии, и вообще по жизни, оно иногда меня просто поддерживает. Если есть одна душа, это уже все есть ради чего. А, пожалуйста, вы со своими.
1: Я просто чуть-чуть про четверостишье, Валя. Я заметила вещи, это довольно давно. А, вот очень знаменитая эта история. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, да? Заменилось сочувствие на грядущее, нам грядущее. Почти во всех публикациях, сколько выбрасывает нам Google, и нам грядущее дается, как нам дается благодать. Наше время заменило слово четверостишье у Тютчева. И это невероятно популярные четыре строки. Невероятно популярные.
2: Интересно. Итак, относительно Тютчева сегодняшнего, Тютчева для вас, Ирина Сергеевна.
0: Ну вот он у меня, наверное, будет не совсем типичный. Я редко смотрю телевизор, но вчера я увидела анонс фильма, который называется «Союз благоденствия». Много рассказывали, как совершенно по-новому трактуют декабристов, как пытаются ни на чью правду встать. И действительно, мы помним, общество раскололось, да, разные там были отклики, кто-то канонизировал, кто-то ненавидел. А у Тютчева есть свое стихотворение 14 декабря 1825 года, если можно, я его прочитаю. «Вас развратило самовластие, и меч его вас поразил, и в неподкупном беспристрастии сей приговор закон скрепил. Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена, и ваша память для потомства, как труп в земле схоронена. О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей кровью скудной, чтоб вечный полюс растопить. Едва дымясь, она сверкнула на вековой громаде льдов, зима железная дохнула, и не осталось и следов». Вот смотрите, совершенно...
2: По сегодняшнему дню это вообще вызов всей либеральной общественности. И уже и тогда,
0: и тогда,
2: на самом деле.
0: И тогда это было вообще, ну, как бы такое предательство, да, вот этих идеалов свободы и прочее. А вот Тютчев, почему вот это стихотворение вспоминается, он всегда следует своим представлениям. Почему? Он, с одной стороны, он нам показывает, что они порождение вот этого самовластия, да, но с другой стороны показывает, что вот это... И он оценивает их порыв, да, но как раз и говорит о том, что реакция на этот порыв будет другая. Будет не то, чего они жаждут, а вот будет этот вечный полюс, еще более холодный. Да, то есть, понимаете, он и здесь говорит об этом совершенно по-другому.
2: Анна Александровна, ваш Тютчев.
1: Да, вот вы знаете, как бы симпатии человеческой моей с некоторым юмор, мутоценка и ситуация завоевал Тютчев в мои молодые годы не только фактом знакомства с Гейне Шеллингом, да, а то, что он же цензор. И вполне себе консерватор, да? Цензор, я имею в виду Министерство иностранных дел. Именно он накладывает запрет на капитал. А поскольку я ребенок перестройки, и это ведет меня по жизни, да, мне казалось это чрезвычайно симпатичным. Вот. И поэтому тем интереснее вот тот дуализм, который он вот в этом стихотворении «Два голоса», вот о котором я вам перед началом передачи говорила, это просто противопоставление двух мыслей, да, они делают его в некоторой степени, я бы не сказала предтечей там символизма, но высыпается вот это великое созвездие Серебряного века, с одной стороны, в наследие ему, с другой стороны, в пику его взглядом. Вот это удивительно. Стихотворение читают, да? Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, хоть бой и не равен, борьба безнадежна. Над вами светила молчат в вышине, под вами могилы молчат и они. Пусть в горном Олимпе блаженствуют боги, бессмертие их чуждо труда и тревоги. Тревога и труд лишь для смертных сердец, для них нет победы, для них есть конец. Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, как бой не жесток, неупорна борьба. Над вами безмолвные звездные круги, под вами немые, глухие гроба. Пускай олимпийцы завистливым оком глядят на борьбу непреклонных сердец. Кто ратуя пал, побежденный лишь роком, тот вырвал из рук их победный венец.
2: Вот такой сегодня у вас Тютчев.
1: Ну, как бы не чуждая жизни общественной, да, но дело-то не в этом. Дело в том, что очень многое изменило восприятие 20 век. То есть, если мы берем какое-то процентное соотношение, да, то мы увидим, что там, количество там, человеческих жертв, смертей и так далее, оно как бы не меньше в другие века. Да? Но мы-то смотрим через призму прожитого вот совсем недавно. Да? И поэтому, когда мы в это вслушиваемся, вот его посыл христианский очень тяжело слышится, очень тяжело. И понимание жертвы и так далее, и так далее. И то, что соединяет с ним, это вот единственная нота, которую умно назвать антропоцентричностью стихотворения, а вообще глубоким умением глубоко коснуться человеческой души, помимо богов, героев и новых богов, и грядущих, и так далее. Вот это делает его вот такой величины поэтом, понимаете? Я в этом глубоко убеждена.
0: А можно я вклинюсь? Да, дело в том, что вот мы как-то так задали какую-то тональность в разговоре о Тютчеве, такой трибун, да, глашатый, откликается на эти события, все, которые происходят в мире и в обществе. А на самом деле вот эти его гражданские стихи, которые я читала и которые Анна Александровна читала, вот все эти стихи современники не любили. Лев Толстой, например, говорил, что у Тютчева все хорошо о природе, но зачем он обращается к гражданской проблематике и теме? И вот, знаете, для контраста, вот чтобы на самом деле был настоящий Тютчев, вот
2: Думаю, он еще не однажды у нас в разговоре
0: будет. У него,
2: будет,
0: понимаете, вот и вот эта дублетность. У него очень часто на страницах его вот этих черновиков, рукописи, а он к ним относился очень небрежно, он все это тут же выбрасывал в корзину. У него очень часто оказывались на одной бумажке, да, на одном листе абсолютно полярные стихотворения. Вот что было с тем рядом стихотворением 14 декабря 25 года, о котором я говорила, где этот вечный полюс, Россия как вечный полюс холода. Вечер. Как тихо веет над долиной далекий колокольный звон, как шорох стаи журавлиной, и в шуме листьев замер он, как море вешнее в разливе светлее не колыхнет день, и торопливее, молчаливее ложится на дороге тень. Вот смотрите, вот эта дублетность. Холод, да, полюс, который не растопишь, и вот этот покой, красота, и вот этот колокольный звон, который находит массу каких-то аналогий с тем, что разлито в природе. Это все Тютчев.
2: Знаете, вот скажу, что по себе можно немножко, чтобы выйти еще на одну тему очень важную. Вернее, продолжаем наш разговор, но немножко сосредоточимся сейчас на биографии, может быть, его. Вот кроме звенящей красоты природы, которую вот я с детства вынесла, и одновременно тревоги, которые этой природой рождена. Вот это так я по детству воспринимала стихи Тютчева и даже Шерри. Разговор не только с природой, которую ты сам осязаешь и понимаешь, о чем речь, но с космосом. Вот эта вот тревога космическая, невозможность постигнуть, о чем говорит поэт, ты его чувствуешь каким-то другими, абсолютно таким тревогой в тебе вибрирует. Это то, что он тебе хочет передать, ты еще по малости лет и не можешь этого понять, но ты с этим уже живешь. У меня на долгие годы ничего от Тютчева не осталось. Потом было, конечно, столпом таким молчание, которое идет всегда со всеми всю жизнь, так или иначе возникает. И только много позднее стал появляться для меня вот такой волнующий, наверное, образ человека, государственного человека, который в высоком котелке перемещается в тряской кибитке по странам и столицам мира. И вот эта судьба человека у меня, и за ним идет его судьба. И за ним, за этой судьбой, ею рожденные стихи. Вот насколько биографично творчество поэта, о котором мы говорим. И вообще, надо, наверное, коснуться главных вех его биографии. То, без чего, наверное, Тютчева не понять и не измерить. Ирина Сергеевна, вот кроме того, что он закончил Московский университет, это тоже, наверное, важный момент.
0: Дело в том, что просто Московский университет был таким, поставлял, да, основные интеллектуальные кадры в нашей стране. Тютчев учится в Московском университете, потом у него дипломатическая служба, за границу его отправляют. Он дипломат, вот это его основное призвание. Но стихи начинает писать еще в университете, и вот он не был никогда членом общества любомудров, но как раз философия, да, дословно переводится, но общался с ними, даже какие-то заседания там присутствовал на них, и он на самом деле начинает формироваться еще и как поэт. Не сложится это у него в определенной там мере, а вот дальше получится, он уезжает за границу и общается там вот со всей интеллектуальной европейской элитой. Царское правительство, оно было озабочено тем, чтобы прекрасный образ России, вот такой, как интеллектуальной страной, не варварской, да, вот такой цивилизованной интеллектуальной страной в Европе формировался. И поэтому вот таких молодых людей, которые не были напрямую дипломатами, а находились при посольствах, вот они туда отправляли. Они, по сути, создавали, были собеседниками для вот таких учеников.
2: То есть он был вне штата?
0: Сначала вне штата, потом он начинает работать именно как дипломат, и у него даже такие прекрасные должности были. Когда он там выполнял очень серьезные функции, например, вместо посланника, да, оставался, там возникала очень нехорошая история, связанная с утратой шифров. В последних исследованиях говорят, что это была хорошо продуманная такая разведоперация, что не просто так его потом через год вернули назад на хорошее место службы. И не от рассеянности вот этой поэтической все это произошло. Тем более, что документы какие-то становятся известны. И брат у Тютчева как раз вот в этой сфере себя проявлял. А потом, когда он вернется из-за границы, там больше 20 лет проведет за границей, две жены его немки, когда он вернется из-за границы, то он, вот год прожив такой почти опале, да, он вернется на службу, и у него будет достаточно успешная карьера чиновничья. Вот Тютчев как раз будет из тех, кто будет и чиновником, и поэтом. Но поэтическое творчество, оно у него всегда будет только его личным. Тютчев, когда... Вот я говорила, что мечтает стать поэтом. Не то, что мечтает, да, он пишет. У любого поэта, который пишет, у него возникает потребность эти стихи представить публике. И первая публикация Тютчевской состоится не где-нибудь, а в Пушкинском «Современнике».
2: Вот мне хотелось, чтобы мы об этом отдельно поговорили, потому что мы не сказали дату рождения его. Может быть, это для кого-то не очевидно. Это 1803 год, да, декабрь. Так что вот как-то мы в его декабре пребываем сейчас. То есть это современник великих и любимых нами людей. Но мы об этом поговорим немножко позже. Вот вопрос очень конкретный. Насколько автобиографична его поэзия?
0: Но поэзия всегда автобиографична. У Тютчева...
2: Пометуя, что наследство оставлено молчание.
0: Да, она всегда автобиографична, поэзия. Конечно, безусловно, абсолютно автобиографичный цикл. Ну, например, «Денисевский». Да,
2: «Последняя любовь».
0: Да, да. И есть вот эта любовная лирика, она у него всегда... Не просто так. Это всегда отклик на конкретное чувство.
2: А помогает нам знание того, когда то или иное стихотворение было написано? Какой женщине? Это нужно?
1: Ну,
0: его интересно. Дело не только в том, что там он женщине, да, что-то посвящает. А вот, ну, мы как-то с
2: вами... помните вот это стихотворение Денисовой, посвященное после ее смерти? Да. «Ангел мой», который заканчивается каждый раз вопросом. «Ангел мой, ты слышишь ли меня?» Да. Ведь это, когда я, например, не знала, кому это посвящено, это же можно кому угодно, можно о друге, о близком человеке. Этот посыл, который делает великой поэзию с тобой, ты просто себя его впускаешь, ты говоришь его словами, самому дорогому. И вот это диалог, да, с самым дорогим
0: человеком. Да, понятно, человек. Что когда он пишет, то, как на склоне наших дней нижние мы любим суеверней, мы будем, хотим мы того или нет, пытаться понять, откуда. Или я встретил вас, и все было. И будем пытаться понять, кому. Это безусловно.
2: Это уже другая,
0: но есть, да, но есть вещи ведь не очень очевидные. Ну, например, вот мы говорили о стихотворении «От жизни той, что бушевала здесь», да, и разбирали его, и говорили, как о поэтическом завещании Тютчева. Вот если мы не будем знать, что оно написано после того, как он побывал на археологических раскопках исчезнувшего города. Что-то
2: исчезнет. Два слова скажите об этом стихотворении, потому что Ирина Сергеевна сейчас упомянула и программку, которую мы делаем в рамках цикла, как слово наше отзовётся,
0: да, от
2: и посвящено.
0: От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, что здесь рекой лилась, что уцелело, что дошло до нас. 2-3 кургана, видим, их поднесть, да 2-3 дуба выросли на них. Дальше мы вот... То есть вот если мы не знаем, что оно написано после того, как он съездил на археологические раскопки, там, исчезнувшего города, когда пограничного города, когда монголы-татары его стерли с лица земли.
2: То есть какие-то тексты, они провоцируют
0: исчезнет
2: к познанию.
0: Вот, дело в том, что если не будем знать, мы все равно все поймем. Да, поэтому вот это автобиографическое, оно в какой-то вот, ну, оно, безусловно, важно для понимания стихотворения. Но если мы не будем этого знать, мы все равно с ним в нем считаем вот эту мысль. А потому что у Тютчева есть одна особенность. Он мыслил стихами. Вот он по природе своей был философ, да, и он мыслил стихами. И очень часто, поэтому вся его лирика, безусловно, автобиографична уже в силу этого.
2: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв и послушаем Тютчева в исполнении нашего постоянного помощника в литературных программах актера Владимира Ганина, его Тютчев.
3: Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать, спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир, от желчи горького сознания, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед. Ото всего, что тем задорней, чем глубже крылось с давних пор, и старческой любви позорней сварливый старческий задор. Тихо в озере струится отблеск кровель золотых, много в озеро глядится достославностей былых. Жизнь играет, солнце греет, но под нею и под ним здесь былое чудно веет обаянием своим. Солнце светит золотое, блещут озеро струи. Здесь великое былое словно дышит в забытьи. Дремлет сладко, беззаботно, не смущая дивных снов и тревогой мимолетной лебединых голосов. Неохотно и несмело солнце смотрит на поля, чью за тучей прогремело, принахмурилась земля, ветра теплого порывы, дальний гром и дождь порой, зеленеющие нивы зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи синей молнии струя, пламень белый и летучий окаймил ее края. Чаще капли дождевые, вихрем пыль летит с полей, и раскаты громовые все сердитей и смелей. Солнце раз еще взглянуло из-под лобья на поля, и в сиянье потонула вся сметенная земля. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный все вторит весело громам. Ты скажешь, ветреные геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной, удрученный ношей крестный. Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь небесный исходил, благословляя.
2: Стихи Федора Тютчева. Мы продолжаем говорить о великом поэте. А вот касаясь его, в том числе, биографии, продолжаем эту же тему, вот перед нами государственный деятель. В разных ипостасях он пребывал. Действительно, была какая-то интрига на дипломатической службе, но, видимо, так полагается всегда в этой сфере. Все возвращалось к нему, и имел он очень высокие генеральские должности в этой сфере. Человек, который не просто представлял интересы России за границей, о чем Ирина Сергеевна уже говорила, защищал эти интересы, пытался определить и даже обозначить место России, ее роль в современном мировом пространстве. И совершенно сам на своим собственным почином пишет документы, которые позволяют создать очень современный, кстати говоря, терминология, позитивный образ России в глазах мирового сообщества, Европы прежде всего. И он, собственно говоря, к государю обращается к Николаю Первому с этим же предложением, получает добро и занимается вот таким вот созданием позитивного образа своей родной страны. Поэт Федор Тютчев. На другой ли он чаше весов? Насколько поэтическое творчество нашего героя сегодняшнего было делом его жизни? Насколько он сам себя осознавал поэтом? Вот прочту сентенцию одного из литературоведов, если позволите. «Весьма важным для понимания поэтики Тютчева является его принципиальная дистанцированность от литературного процесса, нежелание видеть себя в роли профессионального литератора и даже пренебрежение к результатам собственного творчества». Вот давайте порассуждаем об этом. Насколько он сам себя осознавал литератором? И если не осознавал, то почему? Если осознавал и скрывал, почему? Пожалуйста.
1: Я не знаю. Понимаете, мне кажется, я просто знаю это о Тютчеве. Я знаю о Тютчеве вот этот факт его жизни, что он считал себя дипломатом и государственным деятелем, и действительно за ним по дому ходили, из мусора выбирались. И вот мы имеем представление об этих двух сотнях стихов великого поэта, да, только потому, что кто-то собрал...
2: Полотману 400.
1: Полотману 400 вообще... Да. Значит... Как бы не оценивать, тем не менее.
0: Не только по Лотману. Вот у меня двухтомник лежит. Ой, извините, вклинилась, да? Вот мы смотрим. 385.
1: Чудесно.
2: Что-то среднее, да.
1: Вот. Пусть будет 300, любая цифра. И тем не менее, я просто знаю о нем этот факт, что мы имеем эти стихи, потому что кто-то когда-то собрал и так далее, и так далее.
2: Ну,
1: и для
2: дело,
1: меня это...
2: Может, у него времени не находилось. Но вот, собственно, знаете, осознание себя
1: вот поэтом... Пусть это останется... Вот я не знаю, я не литературовед.
2: Для вас это тайна, которая не требует
1: это для
2: раскрытия.
1: Для меня,
2: да?
1: Не требует вообще ничего. То есть он так себя осознавал, и он так жил.
2: Ирина Сергеевна, а вы как считаете? Что-то есть...
0: Ну, да-да-да. Договорились.
2: Мы тут легко договариваем или не договариваем.
1: Ну, понимаете как? Это для меня это знак глубокой нормальности человека Тютчева. Гораздо более важно то, что вот то, о чем Ирина Сергеевна говорила, что с каждой женщиной связан цикл замечательных стихов. И мы можем это соединить, не соединить с образом. Ну, у меня там, я это знаю, у меня это соединяется. Кто-то там, не прочитав его биографию, прочёт стихи, воспримет и так далее. Но то, что он умел, женившись второй раз на своей там любимой Эрнестине, 14 лет любить Денисеву и сочинять стихи, для меня это делает Тютчева человеком интересным вообще. Угу. Вот понимаете, это как бы ересью не звучало, я и великому поэту даю право на вот такое самоопределение, да, и, скажем так, он оказался способным, чувство выражать всем очень тяжело. Это вам не куртуазные эти
2: нет,
1: дела,
2: нет, я
1: все да?
2: поняла, я поняла вашу позицию,
1: да,
2: Александра.
1: Да, да, да.
2: Но вот
1: он
2: всё-таки
1: выразил чувства, все прожитые чувства он смог...
2: Это понятно, но вы понимаете, да. что вот в тайне, предположим, я предполагаю, я никого не вывожу на чистую воду, мы все пишем стихи, выражая свои чувства.
1: К сожалению,
2: и все
1: это правда.
2: Условно, да, так скажем. Но, тем не менее, мы имеем Тютчева. И имеем вот это вот ощущение современников его и людей, которые близко его знали, относительно его отношения к своему труду. Это почему так? Как это может... Ведь он же был очень образованным, грамотным человеком, человеком, который был, ну, выше уже некуда. И он обладал потрясающим поэтическим слухом. Почему он относился к своему творчеству так? Ирина Сергеевна, мне просто интересно ваше мнение.
0: Ну, у меня, я так думаю, будет мнение немножечко другое. Дело в том, что, да, дело в том, что я бы не сказала, что Тютчев не хотел стать вот, печатающимся поэтом. Мы знаем эту первую попытку публикации Тютчева, и это был «Пушкинский современник». В двух номерах было опубликовано порядка 30 стихотворений. Все эти стихотворения, те, которые вот в этих последних номерах «Пушкинского современника», значит, Пушкин это прочитал, это стихи, которые стали классикой. Это «Силенциум», угу. это «Цицерон», да, и так далее.
2: Представляете, это опять же в скобочках отметим, что в это время Тютчев живет в Германии.
0: Да.
2: Из Мюнхена присылает вот этот корпус стихотворений.
0: Да.
2: Приносит, Пушкин, который
0: да,
2: издаёт
0: вот
2: современник.
0: Вот рождается прекрасная легенда, что Пушкин, уходя, да, благословил другого поэта, который
2: да, да,
0: по
2: да.
0: какой-то причине. Но на самом
2: знакомы
0: деле,
2: они не были. Они
0: не были. На нет. самом деле все гораздо сложнее и гораздо неочевиднее. Дело в том, что стихи эти Пушкину приносят, он не просто Пушкину современник прислал, приносит Жуковский, в родстве с которым Тютчев находился. И Пушкин не мог отказать Жуковскому, а Пушкин как-то... Издатель был очень талантливый. Он понимал, что нельзя сразу в одном номере публиковать 30 шедевров. Да, поэтому можно один шедевр, и ради этого шедевра купит весь журнал. Да,
2: ну, самое главное, что он понял, что это шедевр.
0: Нет, он не понял этого.
2: Нет?
0: Он не понял этого. Мало того, что он не понял, все, что он опубликовал, оно совершенно не стыкуется с пушкинским. Но вот мы Силенциум, например, читали, да, «Молчи». А вы помните, глаголом «Жги сердца людей» — это прямо противоположная интенция. Но там было еще одно стихотворение, которое вот было опубликовано, и я его прочитаю. Называется оно «Безумие». Там, где с землёю обгорелый, слился, как дым небесный свод, там в беззаботности веселый безумье жалкое живет. Под раскаленными лучами, зарывшись в пламенных песках, оно стеклянными очами чего-то ищет в облаках, то вспрянет вдруг и чутким ухом, припав к растреснувшей земле, чему-то внемлет жадным слухом с довольством тайным на челе и мнит, что слышит струйки пенья, что слышит ток подземных вод, что колыбельное их пенье и шумный из земли исход. Что это такое? А это стихотворение «Пророк» Пушкина. Но только вот то, что у Пушкина такое ясновидение, которое открывается, и другой мир, вот здесь безумие жалкое живет и мнит, что слышит. То есть, понимаете, получается, Пушкин печатает в своем современнике стихи, которые, ну, прямо противоположны тому, как думает он, как понимает он. И самое главное...
2: А что его притягивает
0: сейчас
2: тогда?
0: Я договорю. И самое главное, это совершенно другая эстетика. Пушкин не использует гомеровских эпитетов, да, вот этих сложных, не использует этих риторических фигур. Они все в XVIII веке. Да, вот корни
1: так
0: всего этого в XVIII веке. Это то, что такие осколки оды. А Пушкин, во-первых, не может отказать Жуковскому, и, во-вторых, он публикует его, как публикует многих других других поэтов. И Тютчева,
2: то есть все-таки я имела дело с легендой, да?
0: Да,
2: о том, как он возбудился,
0: да.
2: воодушевился.
0: Нет,
2: это
0: этого,
2: всё...
0: ничего этого не было. Вот понимаю, повторяю, это все совершенно другое. И вот, вот Тютчев это как никто понял. Да? Он, не, он как раз вот именно эту легенду, что его там старик Державин благословил, да, уходя, он вот ни минуты в это не поверил. И более того, этого не очень заметили эти стихи современники. А дальше больше Некрасов пишет статью, которая называется «Второстепенные русские, второстепенные поэты». И один из героев этой статьи – Тютчев. Вот Тютчев, вы говорите, генеральский чин, амбиции и так далее. Вот не есть ли это способ сказать всем и обществу, да, то, что он не печатается, я не поэт? Да, не надо. Вот, то
2: чтобы
0: есть,
2: хотя бы с да, этой стороны его не
0: да,
2: били.
0: Да, и потому что, более того, вот Тютчев ведь печатает, вот все эти стихи, которые мы тут читали, они создаются в ту эпоху, когда некрасовское направление в литературе восторжествовало.
1: Да, совершенно верно.
0: Поэтому можешь
1: глазах,
0: ты не
1: да,
0: быть, но да. гражданином быть обязан. А Тютчев-то поэт.
2: А можно сейчас еще его... линию с Тютчев-Пушкин да, да. закрою? Просто вот еще одна тенденция относительно литературоведа вот выдают относительно вот двух этих великих людей. Пушкин рисует человека, живущего кипучей, реальной, подчас даже будничной жизнью. Тютчев – человек вне будни, иногда даже вне реальности, вслушивающегося. Рисует человека в мгновенный звон эоловой арфы, впитывающего в себя красоту природы и преклоняющегося перед нею, тоскующего перед глухим временем стенаниями. Mm-hmm. Глухими времени стенаниями. Вот вы согласны с этим?
0: Да.
2: Это вот такое, два таких разных человека.
0: Да, и просто тогда вот еще мысль эту закончу, да, потому что там дело в том, что вот Тютчев 3-й год, Пушкин 99-й, 4 года разница, а это абсолютно разные поколения.
1: Mm-hmm.
0: Надо сказать, что Тютчев Тютчевское поколение стыдилось тех ребяческих выходок, которые наблюдало за поколением пушкинским. Они им казались какими-то, ну, вот это, они были...
1: Чрезмерными, они такие, да,
0: да. А они были юноши, которые уходили внутрь, да, не случайно любомудро, они изучали философию, они уходили вот в эти какие-то глубины внутренние.
2: Всего 4 года.
0: И вот обратите внимание, если у Пушкина, вот любую природу возьмете, любое пейзажное описание, у него всегда там есть человек. У Некрасова вы всегда найдете человека, у Тютчева человека в природе нет. Он другой, он по-другому. Он, это такой, ну вот вы правильно говорили про космический, да, поэт, для которого и хаос, и космос — это две абсолютно равноправные, равновеликие вещи. Из хаоса творятся миры, но они там же и разрушаются.
2: А можно ну, сразу что-то... тогда про хаос и ну, это, космос?
1: Да, конечно, Валь, но это стихи, наполненные довольно явственно выраженным пантеизмом вот для меня, при том, что он декларирует христианство.
2: Четверостишье, которое минуется... который именуется «Последний катаклизм». Mm-hmm. «Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных. Все зримое опять накроют воды, покроют воды, и Божий лик изобразится в них».
0: Вот очень любят физики эти стихи.
1: Да, да, да.
2: Нет, вот,
1: да.
2: Вот это кому такое придет в голову сегодня написать? А он из того... Это, извиняюсь, 29-й год, человеку 26 лет, и он так это чувствует, как-то надмирно. Это же не каждому дано. Вы знаете, мне сейчас очень трудно вспомнить, как в школе мне представляли поэта. Вот раньше, во всяком случае, обязательно нужно было... И сейчас не знаю, как, кстати, хотя дети выучились, я вот этот момент не уточняла. В какой ряд поставить, да, за кем, как выстроить эту линейность, а для кого-то не линейность, развитие русской литературы и так далее. Вот скажите, пожалуйста, стоит вообще подходить к поэзии с такими мерками, и где в этом во всем, в этом, пусть даже шахматном порядке, место Тютчева?
0: Кто первый, кто второй, кто третий?
2: Ну, да, кто на кого влиял, кто кого развил или дополнил, или открыл, ну и так далее. Вот в этом, вот, наверное, только литературоведы могут разобраться или очень умные учителя школьные?
0: Ну, во-первых, в этом разбирается читатель, который Тютчева либо читает, либо не читает. Вы правильно ведь перед передачей сказали, что мы так часто произносим его фразы, не осознавая, что это Тютчев. Да, и счастлив, или там другой вариант – блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Ну и про ту же самую мысль изреченную есть ложь, и множество так вот других вот этих.
2: Да, да,
0: там,
2: да.
0: Да, природа, вот все, что там, это огромное количество. Дело в том, но вот Тютчев, да, как поэт, он стал абсолютно востребован. Анна Александровна об этом правильно говорила, Серебряным веком. он на самом деле дал вот эту мысль и дал способ, как эту мысль выражать очень многим поэтам. Поэтому он в русскую лирику вошел, но явно не так, как его оценил Некрасов. Не как поэт второго ряда, а это действительно глубокий поэт первого ряда. Да, это один из гениальнейших русских поэтов, который чем дальше мы будем существовать, тем больше мы будем его понимать, читать и воспринимать.
2: То есть первый ряд это никуда. Мы берем как вот по Бродскому, да, на этих высотах иерархии не существует.
0: Нет,
2: вот
0: нет.
2: Это такая высота,
0: это первый,
2: где
0: да, им... этот второй нет. Понимаете, он стал собеседником, ну, например, для Мандельштама, вы помните, там его бесконечные тютчевские упоминания о Тютчеве, начиная с того, что там дайте Пушкин Тютчеву стрекозу, догадайтесь, почему, да. Причем, значит, Кушнер, такой очень хороший, замечательный современный поэт Александр Кушнер, когда тоже в ряде стихотворений у него появляется апелляция, упоминание Тютчева, цитирование его строчек. Вот если Тютчева знать хорошо, да, как поэта, то у огромного количества поэтов мы находим многочисленные цитаты именно из Тютчева, такие скрытые цитаты, неявные цитаты.
2: Слушайте, вот он говорил достаточно тем тяжелым, как бы казалось, языком иногда, выражал какие-то мысли, так вот, в общем, уже другим веком, да, как бы пахло от этих стихов, вот как-то исходило из них такое понятное послесловие, вот оттуда, да, но тем не менее... Какой лексический набор вот всего, что он вставляет в свою поэзию, в свои строки, чем он, видимо, думает, как он говорит. Это потрясающе. Вы знаете, можно я сейчас прочту, может быть, у вас тоже есть какие-то свои заготовки. Потрясающую душу описания. Он вообще мастер вот каких-то очень темных глаголов, для... тревожных глаголов. И вот, опять же, конечно, пережив страшные потери, бесконечные в его жизни, он пишет. О, этот юг, о, это Ницца, о, как их блеск меня тревожит. Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Нет ни полета, ни размаху, висят поломанные крылья. И вся она, прижавшись к праху, дрожит от боли и бессилия. Вот, знаете, когда я это стихотворение первый раз увидела, ну, это, во-первых, кино. Это вот просто или что-то, мультипликация черно-белая, которая живая, вот действительно его душу, он ее описал, человек, который говорил, молчи, не говори ничего, что с тобой. Он смог донести до человека, до меня через много-много-много-много лет. Вот состояние своей души, мне кажется, я ее понимаю. Вот так отзывается каждое его слово. Вот что еще у вас, вот если не разбирать высокое литературоведение, не ходить, что еще вас поражает в его лирике, не лирике, ну просто в его стихах, в его словах, ну, в его вот, мыслях?
0: Да, ну вот вы знаете, вот я как раз бы вот к этому, наверное, и вернулась к Денисовскому циклу. Мы привыкли, что у нас любовь всегда изображают как такое высокое чувство, да, вот когда душа раз и воспарила. А у него любовь, она всегда конфликтна, она всегда какая-то такое страдание, да, борьба, там что хотите. И вот посмотри, вот просто я продолжить хочу. Вот, и вот такая, как вы говорите, почти кинематографичность, да, в этих стихах. Я сейчас прочитаю одно стихотворение, хотя их можно там в ряд читать много, и это будет это очень интересно. Да, а вот это вообще вот у всех, наверное, что-то аналогичное и подобное было. Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. И сколько жизни было тут, невозвратимо пережитой, и сколько горестных минут любви и радости убитой. Стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени». Вот смотрите, он переживает ее чувства.
2: Чистая биография.
0: Он переживает ее эмоции, но при этом как-то отстраненные вдалеке. Да, он не в этом, он там не присутствует. Или «О, не тревожь меня, укоры справедливо». Да, вот тут масса вот стихотворений можно брать, да, вырастает всегда из какого-то чего-то сиюминутного. И на самом деле, это вот когда читаешь, всегда понимаешь, что даже если у тебя конкретной ситуации не было, ты не жгла эти письма. Да, вот само это внутреннее пограничное состояние ты испытывал. Причем неважно, в любви это, в каких-то там других обстоятельствах.
2: Вы знаете, мне хотелось бы, чтобы мы с вами обсудили, опять же, вот мной пережитое, мной как бы вот понятое про Тютчева. Возможно, я не права. То, что это один из самых противоречивых поэтов, искренне и противоречивых. Но перед этим дадим слово еще раз самому Тютчеву, и читает его стихи Владимир Канин.
3: под дыханием непогоды, вздувшись, потемнели воды и подернулись свинцом, и сквозь глянец их суровый вечер пасмурно-багровый светит радужным лучом, сыплет искры золотые, сеет розы огневые и уносит их поток. Над волной темно-лазурный вечер пламенный и бурный обрывает свой венок. Бывают роковые дни лютейшего телесного недуга и страшных нравственных тревог. И жизнь над нами тяготеет и душит нас, как кошмар. Счастлив, кому в такие дни пошлет всемилосердный Бог неоценимый лучший дар. Сочувственную руку друга, кого живая теплая рука коснется нас, хотя слегка, оцепенение рассеет и сдвинет с нас ужасный кошмар и отвратит судеб удар. Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь и верит сердце в правду и любовь. Молчит сомнительно восток, повсюду чуткое молчание. Что это? Сон или ожидание? И близок день или далек? Чуть-чуть белеет темя гор, еще в тумане лес и долы, спят города и дремлют села. Но к небу подымите взор, смотрите, полоса видна, и словно скрытной страстью рдея, она все ярче, все живее, вся разгорается она. Еще минута, и во всей неизмеримости эфирной раздастся благовест всемирный победных солнечных лучей. Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами. Настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой. То глаз ее, он нудит нас и просит. Уж в пристани волшебный ожил челн, прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездный, таинственно глядит из глубины, и мы плывем пылающую бездной со всех сторон окружены. Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому, как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум. Дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи.
2: Продолжаем. Совсем немного времени осталось, но мы все-таки продолжаем говорить о Федоре Тютчеве, о его поэзии. И перед тем, как мы услышали вот этот блок потрясающих стихотворений, я сказала, что хотела бы немножко хотя бы затронуть, потому что это важно для читателя, для вдумчивого читателя, понимать, есть ли парадокс в его творчестве. Человек глубоко верующий, часто в своей жизни, и он это сам осознавал и говорил об этом, жил совсем не по-христиански, но человек очень верующий. Монархист, который всегда жил интересом монархической России. Мог написать, и государственным человеком был, мог написать после ухода Николая I, государя, который дал ему возможность быть рупором России в Европе, мог написать следующее. «Не Богу ты служил, и не России, служил лишь суете своей. И все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей». В общем, не то, что хороший, просто наотмашь. И вот это вот, скажите, вот когда человек читает, вдруг заинтересовался Тютчевым, начинает природа, космос, какие-то терзания, любовная лирика, а потом раз, зная про него, что он монархист, и такой вот прям махровый, как подает нам какая-то легенда общая вокруг него. Вот что это такое? Это противоречивость, это парадоксальность его человеческих каких-то чувств, а, соответственно, его поэзии. Или в этом ничего нет парадоксального? Мы просто упускаем какой-то важный момент и его биографии, и его как личности. Ирина Сергеевна.
0: Но дело в том, что Тютчев все-таки человек своего времени. Да, он живет в определенных обстоятельствах. Он чиновник, он воспитан, да, определенным образом. Он принадлежит к определенному социальному слою общества.
2: К самому высшему.
0: Да, да. И поэтому... Я так вот убеждена абсолютно, если бы у него не было каких-то вот убеждений и веры в то, что вот так, как же существует Россия. А для него всегда интересы России были прежде всего. Вот если бы он не верил, что он может чему-то помочь и служить ей, он бы, наверное, служить не стал. Но вы понимаете, в чем дело?
2: Слушайте, но это должна быть какая-то смелость.
0: Смелость абсолютная. И вот смотрите, я сейчас прочитаю два стихотворения 70-х годов, в которых вот мне... Вот, на самом деле государственный ум и совершенно иная программа того, как должна выстраиваться жизнь и политика. Два единства, хорошо известные стихотворения, из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на нас, друзья и братья наши, славянский мир сомкнись тесней. Единство возвестил оракул наших дней. Быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, а там посмотрим, что прочней. Вот это тезис, да, вот это стихотворение, в котором эта мысль выражена абсолютно вот как философская идея. Но дело в том, что Тютчев видит вот вокруг себя тех людей, которые действуют примерно в этом же ключе. И вот в частности, а он, мы говорили, да, был дипломатом, да, и много очень, как раз вот он, эта идея объединения славянского мира для него была важна. Есть стихотворение тоже 70-го года, адресованные князю Горчакову. «Да, вы сдержали ваше слово, не двинув пушки, ни рубля. В свои права вступает снова родная русская земля. И нам завещанное море опять свободную волной, о кратком позабыв позоре, лобзает берег свой родной». Это помните возвращение, да, когда в Крымской войне проиграли, потом вот Крым снова вернулся. «И счастлив наш век, кому победа далась не кровью, а умом. Счастлив, кто точку Архимеда сумел сыскать в себе самом. Но кончено ли противоборство? И как могучий ваш рычаг осилит в умниках упорство и сдвинет глупость в дураках». То есть, посмотрите, это стихотворение, с одной стороны, оценка, да, с другой стороны, он уже как бы вот видит некую перспективу.
2: И потрясающий афоризм еще.
0: Да, я абсолютно афористичен. Да. И вот если бы, ну вот понятно, что лексика какая-то, структура фразы нам покажет, что это 19 век, но идеи-то.
2: Вы знаете, еще один такой, не знаю, заблуждение такое или нет, но Тютчев провел несколько лет, десятков, 20 с лишним лет, мы с вами уже об этом говорили, вне России. Насколько это повлияло на его поэзию? И как? Если вы это чувствуете, если это вы понимаете? Анна Александровна, ваше мнение, насколько вот эта его дистанцированность, это я не раз слышала от людей, которые не любят Тютчева и не любят тех людей, которые далеко от России проживая, какие-то сентенции в адрес России высказывают. У нас не так много времени, даже совсем его нет. Ну, вот вы считаете...
1: Не хочется говорить банальности, но в значительной мере толкование чего бы то ни было зависит от того, от личности говорящего, скажем мягко.
2: Как отразилась вот эта дистанция на его стихах?
1: Углубление философии в стихах, это безусловно, это видно. То есть Иосиф Александрович, он конкретно своей сервильностью просто язвил, мне кажется, что...
2: О Бродском речи.
1: Ну да. Вот. И, да, и, пожалуй, что и не только его, и, значит, значительной степени круг его общения. Хотя они не могли не признавать то, что... Ну, вот обычный читатель, который берет в руки стихи Тютчева, современный человек, он может, собственно, в эти реалии не погружаться. Он тоже наткнется на отсутствие человека в пейзаже, на то, что лирика его там, она там природная, может быть, там холодная и так далее, но он не может не откликнуться на те вопросы смысла жизни и жизни человека вот в этих во всех экзистенциальных вызовах, которые довольно близки в любое время. Я убеждена, что...
2: То есть поэту, по сути, все равно, где он живет.
1: Вообще всем все равно, кто где живет.
0: У меня глубокое убеждение, что жизнь на Западе Тютчева сделала славянофилом. Ну, то есть пусть не в прямом смысле,
1: не до конца,
0: который
1: конечно.
0: Не ходит, который не ходит там в косоворотках и так далее.
1: Да,
0: да. Вот так, как это, например, там было у Аксаковых и Киреевских.
1: Ну, да.
0: Но то, что он видит будущее за славянским миром, будущее за Россией, это точно. А на самом деле, казалось бы, вот европеец, да, и у него там европейские жены.
2: Да даже визуально, того, абсолютно не русский, какой-то такой профессор
1: безусловно.
2: Немецкий.
0: Да, более того, немецкая жена живет в Австуге, а он в Петербурге, да, а тем не менее, вот он патриот. Вот так вот и скажем. Да, вот его жизнь на Западе сделала абсолютным таким отстаивателем интересов России.
2: Но патриот, как я думаю, сегодня наши радиослушатели заметили, не такой махровый, не в негативном, потому что слово это, к сожалению, сейчас очень-очень по-разному воспринимается.
1: Да,
2: мы говорим о человеке, который был, по крайней мере, умный, талантливый. Мы говорим о философии, мы говорим о великом русском поэте. С этим мы согласны все?
0: Да.
1: Ну, безусловно.
2: Спасибо вам огромное. Наш эфир подошел к концу. Сегодня мы говорили о Федоре Ивановиче Тютчеве. В нашей литературной студии были профессор университета имени Лобачевского Ирина Сергеевна Юхнова и Анна Александровна Медведева, филолог, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Ленина. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
2: Читаем, перечитываем Тютчева, и его, может быть, кто-то найдет потрясающие работы, например, «Россия и Европа», и «Россия и революция». Это вообще замечательная вещь. Поэтому читаем и перечитываем. Всего самого доброго. До свидания.
0: До свидания.
4: Открытая

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Милий Балакирев. Вальс номер один для фортепиано соль мажор, бравурный.

Музыкальные мгновения. Сергей Сергеевич Прокофьев – великий русский композитор, написавший свою первую оперу в 9 лет. Мастер крупных форм, которому, к тому же, удалось переложить на язык музыки и шекспировские страсти Ромео и Джульетты, и встречу пионера Пети с Волком. Особое внимание в его творчестве занимала историческая тема. Среди произведений на подобную тематику заметно выделяется кантата «Александр Невский», написанная для хора, меццо-сопрано и оркестра.

поле вихрь летучий гоняет желтый лист, и разложен передо мной в камине огонь трескучий. Меня томит несносная хандра. Афанасий Фет.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.
3: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
4: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
5: За рубежом. Французский военный суд приговорил к 3 годам тюрьмы 4 солдат за то, что те отказались воевать с сирийцами. Сообщая об этом, «Юманите» спрашивает, на сколько же лет нужно припрятать французских генералов за их преступную жестокость с пленными сирийцами? Они их обливали бензином и сжигали. Английское адмиралтейство отправляет экспедицию на поиски закрытых сокровищ пирата Кида, оцениваемых в 400 миллионов рублей. Сокровища зарыты на одном из островов в Индийском океане.
4: Губернская хроника.
5: Эпидемия в Выксунском уезде. За последние месяцы по Выксунскому уезду зарегистрировано больных малярией 952. Кроме того, отмечалось возникновение дизентерии, особенно в сельских местностях. Эпидемия дала вспышку на торфообработках Пятницкого болота. Всего заболело 29 человек. Администрации было дано предписание, чтобы рабочие были обеспечены кипяченой питьевой водой. Открытие спортстадиона. В Канавине, недалеко от Московского вокзала, близ линии железной дороги, открыт спортстадион железнодорожников. Стадион будет функционировать круглый год. Зимой на спортстадионе будет устраиваться каток и ледяные горы. Новый вредитель сада. Губернская станция защиты растений ГЗУ отмечает в некоторых садах Лысковского уезда массовое отложение яичек бабочкой-боярышницей, что грозит плодовым деревьям в будущем году. Распространение вредителя ожидается в больших размерах, чем распространение кольчатого шелкопряда в текущем году. В настоящее время губстанцией защиты растений разрабатываются материалы по проведению заблаговременной кампании по борьбе с вредителями сада.
4: Письмо в редакцию.
5: Новая сказка про белого бычка или ГКО торопится. Пришел в ветхость дом номер 20 по Мининской улице. Вот-вот рухнет и погребет под развалинами жильцов. Те за управдома взялись. Что же смотришь, а лебеды не чуешь? Управдом живо ходатайство в ГКО настрочил. Так, мол, и так, положение серьезное, бедой грозит. Это было 3 декабря 1924 года. Скоро бумаги в губкоммунотдел пишутся, да не скоро губкоммунотделовские спецы раскачиваются. 2 февраля 1925 года управдом новое отношение строчит. На крыше листы сорваны, в дыру снег надувает, вот-вот дождь нальет. Да и все здание на ладан дышит. Молчит ГКО, не гу-гу. 25 марта новая просьба. Вышлите хоть технический надзор. ГКО словно и не существует, хоть бы звуком откликнулся. Дрожат жильцы со страху, на домишко посматривают. Управдома совсем задергали. Пишет, пишет в ГКО, а тот и бровью соболиной не пошевеливает. Год минул, а за год и новые месяцы забегать стали. Уж куда-куда не бегал управдом. Все подметки размочалил. 3 апреля 1926 года его уже в горсовете с заявлением видели. В горсовете участие приняли, а тут и радость первая пришла. Техник ГКО двор посетил и даже распоряжение отдал, чтобы глину привезли. Ан и глина появилась. Сначала ее солнышком пекло, потом дождичком секло. И до того дело дошло, что вся глина куда-то улетучилась. А дом разрушается. В одном уж из фундаментов 3 нижних звена наружу выпирает. Вот-вот сядет дом. Собрались жильцы, за копья взялись, подперли потолки, авось, мол, кривая-то вывезет. А 3 дома ждут и доселе, когда ГКО раскачается. Трудящиеся на отдыхе. Просвещенцы в Васильсурске. На высоком берегу Волги в Васильсурске расположился дом отдыха Союза работников просвещения. Чудная по красоте и здоровая местность вызывает восторг у всех отдыхающих. Дом отдыха разместился в помещении бывшего детдома. Помещение, предоставленное местным исполкомом, тесновато, не имеет хорошего зала, неудачно размещены удобства. Но просвещенцы мирятся с недостатками. В тесноте, да не в обиде. Стол изысканностью кушаний не изобилует, но зато здоровый и сытый. В доме есть библиотека с исключительно новой билетристикой, выписываются газеты и журналы, имеются всевозможные игры. Отношения между отдыхающими и администрацией прекрасны. Обслуживающий персонал подобран хорошо. Правила внутреннего распорядка выполняются. Из-за недостатка средств в доме недостает мебели и постельного белья. Отдыхающие вынуждены брать с собой подушку, одеяло, простыню. Это не вполне удобно. Общее пожелание всех отдыхающих, чтобы губотдел Союза на будущий год использовал все возможности к расширению дома отдыха.
4: Отовсюду.
5: 1200 патентов. До сих пор считали, что наибольшее количество изобретений сделано Эдисоном. Но это не так. Оказывается, наибольшее число изобретений сделал инженер Томас Мур, работающий в Вашингтоне. Только за последний год им получено 1200 патентов на изобретения в области радио, телефона и телеграфа. Муру 32 года, он бывший слесарь. Почти 7 лет продолжалась прокладка телефонного кабеля между Нью-Йорком и Чикаго. Кабель этот самый длинный из всех телефонных кабелей в мире. Имеет 1386 километров в длину. Особенность его заключается в том, что на протяжении 115 километров он расположен под землей и поддерживается 36 тысячами телефонных столбов.
3: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Музей изобразительных искусств имени Пушкина.
1: В 2012 году исполнилось 100 лет Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. За это время музей не только приобрел международное признание и широкую известность, но и не перестает нас удивлять и восхищать. Самые яркие, смелые и неожиданные выставки нового века собирают здесь огромное количество посетителей. Пушкинский музей стал чем-то большим, чем просто музей. Он стал творческим центром свободно мыслящих людей, чувствующих искусство и веяние времени. Без него сегодня невозможно представить современную Москву. А история музея началась с собрания слепков всемирно известных памятников скульптуры. Прообразом такого музея стал кабинет изящных искусств и древностей, созданный при Московском университете еще в середине XIX века. Идея создания в Москве публичного художественного музея нашла своего пламенного сторонника в лице профессора Ивана Владимировича Цветаева, одного из самых образованных людей своего времени. Он сумел привлечь к главному делу своей жизни видных деятелей русской культуры, художников, архитекторов, скульпторов, ученых. Среди них Виктор Васнецов, Василий Поленов, Константин Коровин, Игорь Грабарь и многие другие. Торжественная закладка здания музея состоялась в 1898 году, а в июне 1912 года под звуки кантаты, специально написанной к этому событию, музей был открыт. Тогда он назывался «Музей изящных искусств императора Александра III». Здание музея в виде античного храма было построено по проекту архитектора Клейна на территории бывшего Колымажного двора. Первым директором музея был его основатель Иван Владимирович Цветаев. Его роль в создании музея столь велика и очевидна, что многие годы ставится вопрос о присвоении музею имени Цветаева. В 1932 году музей был переименован в Государственный музей изобразительных искусств. А в 1937 году, когда в стране с небывалой помпой отмечали столетие смерти великого поэта, ему присвоили имя Пушкина. Во время Великой Отечественной войны значительная часть музейных фондов была эвакуирована в Новосибирск и Соликамск. Здание музея пострадало от бомбардировок, и в течение 3 лет музей стоял с разрушенной крышей. И только в 1946 году экспозиция музея была вновь открыта, а в период с 1949 по 1953 год она была свернута, и ее помещения были отданы под выставку подарков Сталину, и только после его смерти был восстановлен статус музея как хранилище памятников культуры и искусства. В наши дни собрание музея насчитывает около 670 тысяч экспонатов. Они представляют историю искусств с древнейших времен до наших дней, но лишь 1,5% фондов доступны широкой публике, и причина этого – недостаток выставочных площадей. Если речь идет о зарубежном искусстве, то коллекция музея считается второй по значению в России после Эрмитажа. Ее украшением являются замечательные византийские иконы, полотна Боттичелли и Кранаха, Рембрандта и Пуссена, Ватто и Тьеполо, Давида и Коро, Моне, Ренуара, Сезанна и Матисса, а также шедевры других великих мастеров европейской живописи с 15 по 20 век. Здесь можно увидеть такие шедевры, как «Вакханалия» Питера Пауля Рубенса, портреты Рембрандта, рыбную лавку Снайдерса, похищение Европы Клода Лорена, Мадонну с младенцем Сурбарана, девочку-продавщицу фруктов Мурильо и многие другие всемирно знаменитые полотна. Великолепное собрание работ французских импрессионистов, известное на весь мир, было передано музею в результате национализации коллекции двух талантливых московских собирателей – Щукина и Морозова. Они первые в России стали приобретать произведения французского искусства нового времени. Искусство совершенно не музейного по тем временам. Уместно заметить, что первый в мире музей современного искусства «Метрополитен» в Нью-Йорке откроют только через 5 лет. В Пушкинском музее представлены произведения Клода Моне, Эдуарда Мане, марокканские пейзажи Анри Матисса, портреты Пьера Агюста Ренуара, пейзажи Альфреда Сеслея, работы Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, кубические портреты Пабло Пикассо. Музей обладает внушительным собранием графики, которое насчитывает около 400 тысяч листов и включает в себя работы Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Брюллова, Фаворского и Пикассо. Пушкинский музей сегодня – это не только всем известное главное здание с колоннами. Это еще и 11 зданий вокруг, в том числе 7 старинных усадеб. Очереди за высоким искусством в новейшей истории одного из лучших музеев России и мира стали уже привычной картиной городского пейзажа. Ходить в Пушкинский стало правилом хорошего тона, а в его залах, наблюдая за прошлым, можно, как и прежде, уловить настроение будущего.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Николай Михайловский Антону Чехову. Начало марта, 1888 год, Петербург. Извините, что не скоро ответил вам, уважаемый Антон Павлович. Был очень занят, как это всегда бывает перед выходом книжки. Не скрою, что ваше письмо меня огорчило. До чего вам, впрочем, конечно, дела нет. Я ничего не могу возразить против отсутствия в вас определенной веры. На нет и суда нет. Не считаю себя, разумеется, вправе касаться и ваших личных чувств к Суворину. Но позволю себе не согласиться с одним вашим аргументом. Вы пишете, что лучше уж пусть читатели нового времени получат ваш индифферентный рассказ, чем какой-нибудь недостойный и ругательный фельетон. Без сомнения, это было бы лучше, если бы вы в самом деле могли заменить собой что-нибудь дрянное. Но этого никогда не будет и быть не может. Ради вашего рассказа не изгонится ни злобная клевета Буренина, ни каторжные писания жителя, ни патриотическая наука Эльпе. Я думаю, вы сами с этим согласитесь. Ваш рассказ поступит в общий котел, ничего собой не заменив и не изменив. Вы своим талантом можете только дать лишних подписчиков и, стало быть, читателей Буренину, жителю, Эльпе, которых вы не замените, и разным гнусным передовицам, которых вы заменить и не пожелаете. Колеблющиеся умы, частью благодаря вам, въедятся в эту кашу и, привыкнув, найдут, что она не так уж и дрянна. А уж чего дрянее? Вы говорите об аристократической брезгливости ясной силой, не делающей чести ее сердцу. Здесь нет аристократизма, Антон Павлович, а сердце есть. Сердце и участие к тем, кто по тяжелым обстоятельствам времени вынужден ежедневно питаться гнусностями. Не индифферентны ваши рассказы в новом времени, они прямо служат злу. Простите, пожалуйста. Николай Михайловский.
0: Николай Михайловский – публицист, социолог, литературный критик, теоретик народничества. Его знакомство с Чеховым состоялось в ту пору, когда Михайловский возглавлял редакцию журнала «Северный вестник». Известны два письма Михайловского. Ответ Чехова не сохранился. Это второе письмо. Статьи Михайловского о Чехове полны противоборствующих стремлений. Михайловский борется против чуждой ему художественной системы. Борется за талант, пропадающий, как ему кажется, даром. Борется он и с самим собой, вновь и вновь возвращаясь к художественному феномену, который против его воли оказывает столь сильное воздействие на него. И он сопротивляется этому. Чехов считал, что Михайловский талантлив и умен, хотя и скучноват. Он относился со вниманием к замечаниям Михайловского, некоторые из них принимал. И хотя в целом система взглядов Михайловского была чужда Чехову, он признавал заслуги критика перед русской литературой. И когда в 1901 году был поставлен вопрос о возможных кандидатах на вакансии почетных академиков, Чехов назвал в их числе Михайловского.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Замысел балета «Весна священная» относится к началу 1910 года. В хронике моей жизни Стравинский рассказывает. «Однажды, когда я дописывал в Петербурге последние страницы «Жар птицы», в воображении моем совершенно неожиданно, ибо думал я тогда совсем о другом, возникла картина священного ритуала. Мудрые старцы сидят в кругу и наблюдают предсмертный танец девушки, которую они приносят в жертву Богу весны, чтобы снискать его благосклонность. Это стало темой весны священной. Должен сказать, что это видение произвело на меня сильное впечатление. В Париже я рассказал о своем замысле Дягилеву, который сразу же им увлекся. К этому замыслу композитор вернулся только в 11 году, уже после премьеры «Петрушки». Стравинский встретился с Рерихом, вместе с которым набросал первоначальный план балета. Хореография подробно обсуждалась с Вацлавом Нежинским. Его в качестве постановщика рекомендовали.

29 мая 1913 года на Елисейских полях состоялась премьера «Весны священной». По свидетельству очевидцев, зрители были в шоке. Публика свистела, смеялась и шумела. Дягилеву пришлось несколько раз гасить свет в зале, и все же утихомирить публику не удалось. Стравинский вспоминал: «Я воздержусь от описания скандала. О нем слишком много говорили. Я не имел

возможности судить об исполнении во время спектакля, так как покинул зал после первых же тактов вступления, которые сразу вызвали смех и издевательство. Выкрики, сначала единичные, слились потом в общий гул. Очень скоро шум стал таким, что нельзя было уже ничего разобрать. Я должен был держать Нежинского за платье. Он был до того взбешен, что готов был ринуться на сцену и устроить скандал. Один из критиков заметил: композитор написал партитуру, до которой мы дорастем только к 1940-му. Историки музыки едины в том мнении, что «Весна священная» в музыкальном мире произвела впечатление разорвавшейся бомбы и сходятся в оценке последствий. Цепная реакция была настолько мощной и длительной, что ее влияние не прекращается и по настоящее время.

связана с дягилевской труппой русского балета, Стравинский много ездил по Европе, бывая в Париже, Риме, Мадриде, Лондоне и всюду оказываясь в центре внимания. Надо заметить, что в России его балеты не шли ни на одной сцене. А потом началась Первая мировая. Стравинский был отрезан от России на 50 лет. Он жил во Франции, в Швейцарии, стал гражданином США. Но в своем творчестве композитор не переставал работать над русской темой.

Игорь Стравинский, дирижер. Впервые композитор Стравинский встал за пульт в 1915 году. Его дирижерская карьера продолжалась 52 года. Стравинский выступал как симфонический и театральный дирижер во всех крупных городах мира. К слову, на то, как должна исполняться его музыка, Стравинский имел взгляды совершенно определенные. То, что записано в партитуре, считал Стравинский, должно быть исполнено максимально точно. Он не терпел никаких вольностей. Интерпретировать произведение значит создавать его портрет. Мне же необходимо исполнение сочинения как такового, а не портрет. Из-за тех изменений, которые происходят во время исполнения, страдает вся музыка. Я заключаю, когда вполне определенная эмоциональная основа является центром притяжения в той или иной композиции, когда автор придает ей такую силу выразительности, что никакая другая сила, к примеру, воля или личные пристрастия исполнителя, не способна добавить к ней ничего, дабы не стать чем-то утрированным, тогда композитор невольно становится единственным интерпретатором своих чувств, отображенных в музыке. Композитор, ставший интерпретатором своих сочинений, становится и их исполнителем.

Юрий Стравинский впервые обратился к духовной музыке в 20-е годы. Тогда были написаны «Отче наш» для хора акапелла и знаменитая грандиозная симфония псалмов на латинские тексты Ветхого Завета. Уже в 50-е он написал священное песнопение «Плач пророка Иеремии». Высшее достижение Стравинского – реквием за упокойные песнопения. К этому времени его музыкальная речь стала более ясной и одновременно образной, эмоционально контрастной. «Реквием» – итоговое сочинение Стравинского. Он писал: «За упокойные песнопения завершили всю мою творческую картину. Реквием в моем возрасте слишком задевает за живое. Сочиняю шедевр своих последних лет».

Игорь Стравинский был человеком необычайно образованным. Его интересовало все – философия и религия, эстетика и психология, математика и история искусства. Он во всем хотел разобраться как специалист, имеющий свой взгляд на любой вопрос. Стравинский был неистовый читатель. С книгой не расставался до самого преклонного возраста. Его библиотека в Лос-Анджелесе насчитывала около 10 тысяч томов. А еще он был великим тружеником, мог заниматься по 18 часов, и даже в возрасте 75 лет Стравинский работал по 10 часов в сутки. Музыка Стравинского оказала большое влияние на композиторов Европы. Все они учились у Стравинского обращению с фольклором, ритмической технике, оркестровому и ансамблевому письму. Безусловно, влияние на музыку отечественных композиторов – Шостаковича, Прокофьева, Щедрина, Слонимского, Шнитке, Гаврилина. Стравинский свободно оперировал стилями разных эпох, а без этого немыслима техника полистилистики, к которой обращались и Шнитке, и Щедрин, и Пендерецкий. И еще одна бесспорная его заслуга – Игорь Стравинский способствовал распространению по всему миру русской музыки. В октябре 1962 года, после полувекового отсутствия, Игорь Стравинский приехал в Россию. Побывал в Москве и в Ленинграде. Сам дирижировал своими концертами. Он пробыл на родине всего несколько дней и уехал в Америку. А когда ему предложили вернуться в Россию, иронично ответил: «Хорошего понемножку».

Музыка Стравинского, замечал один из его друзей, очень сочеталась с его обликом. Она отражала его характерную упругую походку, синкопированное покачивание головой, то, как он пожимает плечами, и эти неожиданные остановки в середине разговора, когда, как танцор, он замирает в балетной позе и подчеркивает свой аргумент широкой и саркастической улыбкой. Американский музыковед Гарольд Шонберг, автор книги «Великие композиторы», писал: «Сомневаюсь, что кто-либо другой из композиторов за всю историю музыки, включая Баха и Веберна, продемонстрировали такую логику в своих музыкальных творениях, как Стравинский. Многое в том наслаждении, которое доставляет слушание его музыки, заключается в ее интеллектуальности. Музыка Стравинского многое говорит, но только соответственно устроенному типу ума, адекватному уму самого Стравинского. Иными словами, такому уму, который находит наслаждение в совершенстве формы, техники, ритма, стилизации. Там, где Бетховен, Шуберт и даже Бах обращаются к слушателю любого уровня, Стравинский апеллирует к избранным».

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Духовное зрение. День за днем. Дневник православного священника. 12 сентября. Зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Книга Второзакония, глава 34, стих 7. Самые радужные мечты принадлежат большей частью молодым годам. Когда мы начинаем день, и взор наш еще не отуманен, земля обетованная представляется нам во всей своей красе. Но Моисей в этом отношении представлял собой исключение. Самое ясное видение представлялось ему на склоне его лет. Его молодые годы прошли в опасности, в тревоге, в тяжелой борьбе, в мелочных заботах. И только перед закатом жизни видение грядущей славы, видение земли обетованной открылось перед ним. Итак, в самом разгаре его жизненных сил взор его был омрачен сомнением, тогда как в глубокой старости всякое сомнение, всякий страх исчезли, и зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Если бы и нам было дано исполнить в нашей жизни подвиг отречения, час смертный был бы озарен и для нас видением небесной славы. Есть нечто в нашей духовной жизни, что не слабеет с годами. Напротив, по мере того, как гаснут физические силы, оно все растет, пока не приведет нас на ту вершину, с которой мы узрим нашу обетованную землю. Что же может дать нам силу подняться на гору Нева? Эта всепобеждающая сила есть любовь. «Если нет во мне любви, — говорит апостол Павел, — то я ничто». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 2. «И дар пророчества, и всякое познание, и даже величайшая сила веры, все останется без пользы, если не будет в нас всесильной, всеобъемлющей любви, которая все переживет и все победит. Пусть, приближаясь к закату, слабеет наш рассудок, притупляется ум, омрачается сознание, зато очи сердца нашего будут глядеть все яснее и яснее, и начнется для нас вторая молодость души. Вместо того, чтобы спускаться в долину плача, вечерний час приведет нас на горную вершину, с которой закат солнца представится нам озаренной новой зарей. Мы вернемся снова к простой детской вере, которая сокрыта от премудрых и разумных. И весенняя песнь будет звучать в нашем сердце, несмотря на окружающую нас зиму. Тогда в недоумении перед совершившимся чудом мы воскликнем: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 55.

чувствую сердцем твое плечо. Всегда ты рядом со мной. За душу грешную горишь свечой пред Господом, ангел мой. Лукавым ворогам меня не предашь,

восток, откуда приходит рассвет. И долго ль коротко мне в мире жить, не ведать тому и нам. Но для спасения грешной души

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Толстой. Любовью к ближним пламенея народ смирению он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления тверто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.

0: шуршат пожухлые страницы.
1: Бумага желтая бледна.
0: Но сквозь заглавных букв ресницы.
1: Какие смотрят времена?
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
2: Двигубский Иван Алексеевич. «Изображение и описание животных Российской империи», издаваемые Иваном Двигубским, Москва, в университетской типографии. 5 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере. В настоящее время чаще всего под экологическими вопросами понимаются прежде всего вопросы охраны окружающей среды, живой и неживой природы. Но для того, чтобы что-то охранять, для начала надо это изучить. Поэтому сегодня мы и поговорим о книге российского естествоиспытателя, заслуженного профессора, ректора Московского университета Ивана Алексеевича Двигубского. А работа носит название «Изображение и описание животных Российской империи», которая вышла в 12 выпусках в период с 1817 по 1818 год. Немного об авторе. Иван Алексеевич Двигубский прожил долгую и полную научных исследований жизнь. Родился в 1771 году в семье священника. Среднее образование получил в Харьковском коллегиуме, по окончании которого был оставлен там учителем риторики. В 1793 году поступил на медицинский факультет Московского университета, который окончил через 3 года с золотой медалью. Был назначен смотрителем кабинета естественной истории. После защиты диссертации «Амфибии Московской губернии» начал читать лекции по естественной истории в университете. В 1802 году Двигубский защитил диссертацию на степень доктора медицины и был отправлен в Западную Европу, где слушал лекции в Париже, Геттингене и Вене. В 1804 году заочно был избран экстраординарным профессором Московского университета, а потом последовал статус ординарного профессора. После пожара в Москве 1812 года в апреле 1813-го Двигубский возглавил кафедру физики и активно участвовал в восстановлении демонстрационного курса лекций и физического кабинета Московского университета. С 1826 по 1833 год был ректором Московского университета. Оставив в 1833 году университет, Двигубский уехал из Москвы в Каширу, но не прекратил своих научных занятий. Этот период своей жизни он посвятил главным образом составлению руководств по сельскому хозяйству. Всю свою научную деятельность Двигубский призывал русских ученых писать научные сочинения именно на русском языке. До тех пор, пока русский язык не будет в должном уважении у самих русских, до тех пор трудно произвести что-нибудь хорошее. Когда пишут для русских, а учат их наукам не на русском языке, откуда можно подчерпнуть знание отечественного языка и привязанность к нему? В целой Европе, может быть, одна Россия не гордится своим языком. А чтением лекций и изданием своих трудов на русском языке он способствовал распространению естествознания и естественно-исторического образования в России. Одной из таких книг, которая пропагандировала естественно-научные знания на русском языке, и является «Изображение и описание животных Российской империи». Книга эта представляет собой первый полный опыт описания животного мира России. Материал для нее собирался почти 30 лет. причем было подробно осмотрено более 19 губерний. Труд этот был окончен в 1817 году и выходил в свет отдельными книжицами. Каждый выпуск содержал описание 5 представителей фауны России. К каждому описанию прилагалось изображение, которое было выполнено знаменитым гравером Александром Александровичем Флоровым, который в это время служил в должности рисовальщика и гравера при музее Московского университета. В части тиража гравюры были раскрашены, что значительно увеличивало стоимость издания. Так, цена по подписке на полугодие составляла 22 рубля за экземпляр с раскрашенными иллюстрациями на веленевой бумаге и всего лишь 12 рублей за экземпляр с черно-белыми иллюстрациями. В предисловии к изданию Иван Алексеевич Двигубский пишет: «Российская империя так обширна, что в различных местах оной водятся животные, не только общие ея с другими странами света, но и такие, которых до сих пор нигде в других местах не примечено». Главная цель, как пишет Двигубский, сего издания состоит в том, чтобы по возможности сделать отечественные произведения природы более или лучше известными, то я всех почтеннейших читателей, которые заметят в описаниях какую-либо отмену или пропущенные обстоятельства в рассуждении образа жизни какого-либо животного, пользы от него получаемой или вреда им причиняемого и прочее, покорнейше прошу, буди им угодно будет присылать свои замечания ко мне, адресуя в газетную экспедицию московского почтамта. Каковые замечания приняты будут с особенной благодарностью и для общей пользы помещены в дополнениях. Итак, кого же описывает Иван Алексеевич в своей книге? Среди млекопитающих им особо выделены морж, землеройка слепая, плосконос, или, как мы сейчас называем, утконос, длинношерстный бык, львица со львенком, белый медведь, коза с козленком, носастая обезьяна, серна, степная кошка, пищуха, летяга, хорек, лань, гиена, выхухоль, бурундук, песец, хомяк зюнгорский, нетопырь тонкоухой. Среди птиц – орел белохвостиков, мычагатка, горлица, чешуекрылка хохлатая, галашейный журавль, серая куропатка, каравайка красная, фазан, иволга, парадиска красивая, гагара-гагак, удод, лесной кулик, сива-воронка, филин, зеленый дятел. Рыбы – осетр, морской единорог, акула синяя, щука остроносая, окунь, скорпена усатая, краснобородка большая, макрель, угорь. Не обошел стороной Двигубский и насекомых. Рогач-олень, саранча, богомол обыкновенный, сфинкс-мертвоголовый, мезгирь. Как мы видим, на самом деле далеко не все животные проживали на территории России. Остановимся на одном из описаний, чтобы прочувствовать манеру и стиль автора. В сочинениях древних упоминается о животном четвероногом, имевшем львиное туловище и орлиную голову. Новейшие испытатели природы причислили его к животным баснословным, да и вообще почитали противным порядку природы, чтобы животное четвероногое имело птичью голову. Но, ко всеобщему удивлению, за несколько лет перед сим из Новой Голландии, столь богатой странными произведениями природы, привезено в Европу животное четвероногое, хотя не с орлиной головою, но с рылом, весьма похожим на утиный клюв. Разберем подробно это описание. Животным четвероногом, имевшим львиное туловище и орлиную голову. Это грифон. Мифическое существо, упоминающееся в произведениях Эсхила и Геродота. Греки полагали, что грифоны были стражами золотых копий скифов. Новая Голландия – историческое название Австралии. А если быть точными, западной части южного побережья Австралии. Название было введено в употребление в 1644 году и лишь в 1824 году было заменено на Австралию. Животные же, описанные Двигубским, являются никем иным, как утконосом. Это уникальное животное – один из символов Австралии. К примеру, оно изображено на реверсе австралийской монеты в 20 центов. А с остальными описаниями животных я предлагаю нашим слушателям познакомиться уже самостоятельно. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
0: Книгачею на заметку.
3: Утконос – символ Австралии. Утконос – это удивительное создание животного мира. На первый взгляд кажется, будто он собран из частей, принадлежащих разным животным. Существует шутливая притча, согласно которой Господь, создав животный мир, обнаружил у себя остатки строительного материала, собрал их вместе и соединил. Утиный нос, бобровый хвост, петушиные шпоры, перепончатые лапы, острые когти, густой короткий мех, защечные мешки и так далее. Когда в 1797 году ученые обнаружили утконос и отправили его в Англию, они подумали, что это подделка, сделанная китайскими чучельниками. В то время эти мастера славились тем, что соединяли разные части тела животных и изготавливали необычные чучела. Сначала австралийского уникума называли и птицеклюв, уткокрот, и утиный плосконог, и птицезверь. Но эти названия не прижились, и сегодня он именуется утконосом. Утконос полон загадок и странностей. Ему присущи поразительные особенности, которыми не обладает больше ни одно животное на планете. Электрочувствительность. При погружении в воду животное теряет зрение и слух и руководствуется лишь способностью улавливать электроимпульсы. Этому способствуют специальные рецепторы на теле утконоса. Ядовитость. Да, это небольшое, странное, но милое животное ядовито. А точнее, смертельная для жизни небольших животных доза отравляющего вещества находится в шпорах на задних лапах самцов. Необычный способ кормления детенышей. Юные утконосы вылупляются из яиц, но питаются молоком. При этом им приходится слизывать его с шерсти матери, так как у самок нет сосков. Утконос – животная загадка, напоминающая древних первых млекопитающих, пришедших на смену динозаврам. И то, что этих особей осталось совсем немного, служит сигналом человечеству. Пора помочь нашим меньшим братьям.